0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям
3: лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топ-спорт».

0: с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
1: Топ спорт.
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио.
3: Я

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1
1: FM. No, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't be.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Первое радио.
8: Я приду сквозь злые ночи.
7: Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно, с радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульно.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. Первое радио.

0: no. Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Музыка.
3: Да.
4: 89.1 FM.

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистина.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
6: Первое радио всегда с тобой.
7: Pass me the liquor, I don't wanna drown.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: и через несколько секунд. Семь часов в Израиле. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Минувшей ночью военнослужащие ЦАЛ обнаружили подозреваемого, пытавшегося проникнуть на военный пост в зоне безопасности на юге Сирии. По сообщению пресс-службы ЦАЛ, военные открыли по нему огонь и ликвидировали его. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет. В армии заявили, что продолжат действовать в зоне безопасности на юге Сирии и устранять угрозы израильским гражданам и военнослужащим. Власти Объединенных Арабских Эмиратов еще до вылета рейса FlyDubai FZ-1073 30 сентября передали Израилю данные пассажиров и экипажа, включая имена и гражданство пилотов. Однако ни один пассажир или член экипажа не вызвал у израильской стороны тревоги. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников. Эта информация ставит новые вопросы перед израильской системой авиационной безопасности. В ходе расследования установлено, что второй пилот Хамам Аль-Хамами, напавший на командира экипажа и пытавшийся привести к авиакатастрофе, был гражданином Омана, не имеющего дипломатических отношений с Израилем. Более того, ранее Аль-Хамами был отстранен от полетов в Оман Эйр из-за опасений, связанных с его экстремистскими взглядами. Тем не менее, он был допущен к работе на рейсе в Тель-Авив. США в срочном порядке вывели все 12 стратегических бомбардировщиков Б-1 с британской авиабазы RAF Fairford после получения новых предупреждений о возможной атаке, поддерживаемой Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух американских чиновников. Как отмечает издание, решение было принято необычно быстро. Угроза была сочтена настолько серьезной, что некоторые самолеты и их экипажи вылетели в США еще до того, как были полностью подготовлены самолеты-заправщики, необходимые для сопровождения трансатлантического перелета. По меньшей мере, 3 Б-1 к воскресенью уже прибыли на свою базу в Южной Дакоте. Европейское командование США подтвердило, что все американские бомбардировщики покинули Фэйрфорд, однако отказалось комментировать новые предупреждения об угрозе. Гадя Зинкот предложил премьер-министру Беньямину Нетаньяху провести публичные телевизионные дебаты. Приглашение было отправлено на официальном бланке партии «Яшар». В письме отмечается, что до выборов остается 23 дня, избиратели должны получить от кандидатов прямые ответы на ключевые вопросы. Зинкот предложил провести дебаты одновременно на всех основных израильских телеканалах. В своем обращении Зинкот вновь обвинил Нетаньяху в том, что тот не создал государственную комиссию по расследованию событий 7 октября и не представил общественности полную информацию о принятых решениях и действиях властей. По словам Зинкота, избиратели должны получить прямые ответы без политических уловок и искажения фактов. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится, переменная облачность, утром возможны дожди, преимущественно на юге страны. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Это были новости, оставайтесь на Первом, эфир продолжает «Прогрев шоу».
1: Прогрев шоу на Первом. Ам Исраэль хай. Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Время на часах 7.07, 5 октября 2026 года. Вы слушаете «Прогрев-шоу» на Первом радио. Это Кристина Кипнис.
1: Да, здравствуйте. Ну, естественно, что сегодня наше утро, ну, оно как бы очень сильно другое, оно отличается. 7 октября – это день, который навсегда остался в истории Израиля и в памяти каждого из нас. День боли, потерь, но вместе с этим невероятной силой, взаимной поддержки и единства. Сегодня мы будем говорить, вспоминать, слушать истории без лишнего пафоса, просто потому, что есть вещи, которые нельзя забывать. И мы рядом, мы вместе. Мы начинаем этот эфир вместе с Андреем Ежовым.
0: Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, не просто так я говорю «здравствуйте». Главное, чтобы все вы здравствовали, чтобы у всех у вас все было хорошо, несмотря на такую зияющую рану, которая еще долго, к сожалению, не зарастет.
1: Да, она никогда не зарастет.
0: А с другой стороны, да, она никогда не зарастет, потому что она дает возможность помнить о том, что случилось, и не допускать этого впредь.

Нам идет навстречу неся венец. Нам идет навстречу неся венец. С тайнами о вечном свете.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис – знаменосец. Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
3: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.
9: Друзья, да, мы всегда с вами, даже в такие, особенно в такие дни, которые сегодня, сегодня день траура, друзья. Вот я сейчас вспоминаю, что именно 5 октября здесь были мои тесть и теща, которые были уверены, что здесь все хорошо, здесь наконец-то все успокоилось. И они должны были улетать 9-го. Слава богу, они улетели, но улетели просто каким-то чудом. Чтобы ты понимала, когда мы их привезли в аэропорт, в третий терминал Бен-Гуриона, они вышли из машины и остановились. Потому что очередь была оттуда, на чек-ин, чтобы ты понимала. Угу. И, что самое интересное, в обратную сторону тоже была очередь, потому что люди стояли и ждали такси и машины, которые их заберут. То есть Бен-Гурион был настолько переполнен, я впервые видел вообще настолько переполненный аэропорт. Это было, конечно, такое неизгладимое впечатление. Мало того, что то есть, Израиль пытается спасать тех, кто с этим никак не связан, но и люди летели со всего света для того, чтобы помочь Израилю. И это, конечно, просто невероятное ощущение.
10: А я себя, знаешь, на какой мысли ловлю? Вот ну, мы любим историю, мы читаем, мы знаем историю еврейского народа, да, все вот эти вот ужасные события, которые на протяжении всего еврейского народа как бы сопровождают этот народ, да, извиняюсь за тавтологию. И самое страшное, я вот всегда думала, как же люди, ну, те современники, да, вот они с этим совсем справлялись. И всегда думала, ну, мы не в такое прям страшное время живем, и слава богу. И тут наступает 7 октября 2023 года. И я понимаю, что теперь и мы являемся вот этими вот людьми, которыми я когда-то вот просто там о них читала, как они справлялись и так далее и тому подобное. И от этого мне, знаешь, вот, ну прям, я даже не могу описать свои чувства. Там и страх, и грусть, и, ну, одним словом, жизнь разделилась на «до» и «после». И вот мы с Андреем, дорогие наши радиослушатели, хотели бы сегодня действительно вот быть с вами, поддержать вас настолько, насколько у нас хватит сил. Если вы хотите, если у вас есть такое желание, то напишите на наш WhatsApp 054-20-70-800 свои чувства, свои мысли. Возможно, у вас есть истории, которые, к сожалению, тесно связаны с тем событием того года, 2023 года. Угу. Напишите, мы их прочитаем, мы разделим вашу боль, мы попробуем может быть, как-то ее унять, как-то с вами это все вот разделить и быть причастными ко всему к этому.
9: Вместе легче прожить этот день, дорогие друзья, 100%. Поэтому пишите на номер WhatsApp 054-2070-800.
10: Если есть такое желание.
9: Да, какие-то истории, ощущения, чувства, воспоминания и впечатления о том злополучном дне, ужасном дне, который произошел 7 октября.
10: Или вы просто хотите выговориться.
9: Совершенно
10: этот
9: верно.
10: Этот WhatsApp тоже для этого и существует. 054-2070-800. Мы здесь для того, чтобы разделить этот день вместе с вами.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Не надо смотреть в меня. Не надо царапать чувства взглядом. Все слишком глубоко. Не нужно прощаний этих душных. Давай облегчим души. Давай сойдем легко. Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь. Где-то далеко, далеко.

0: жажда. Зглотни обиду дважды, а я тоску допью.
1: Может быть, когда-нибудь поймешь. Может быть, однажды и не вспомнишь.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
5: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Едем дальше. 7 часов 46 минут. 5 октября 2026 года. Это «Прогрев». Шоу с Кристиной Кипнис.
2: С Андреем Ежовым.
1: Так, мы продолжаем, дорогие друзья. Продолжайте присылать нам на номер WhatsApp 054-2070-800 ваши воспоминания, ваши впечатления, ощущения, может быть, истории знакомых, что, где, как они были 7 октября, какие у них впечатления. Вообще можете поделиться тем, в каком состоянии вы находитесь сейчас. Наша задача сегодня максимально сплотиться, как, в принципе, Израиль в тяжелые времена, и поддерживать друг друга.
2: Есть у нас уже сообщение. Здравствуйте, уважаемые ведущие «Прогрев шоу». Я Клара из Сдерота. Кстати, вот один из городов, который, ну, может рассказать, я думаю, немало историй, потому
1: конечно,
2: что то, как он пострадал, ну, сравнимо только с поселению, которые, ну, вот как бы рядом были. Так вот, как только вы начали этот эфир, пишет Клара, я плачу, вспоминаю все, что было. У нас погибло очень много моих знакомых. И отдельно хочу вспомнить мою любимую подругу Зиночку Белову. Она была такой хорошей подругой, любила жизнь, была очень доброй. Пожалуйста, поставьте для нее какую-нибудь песню. Спасибо вам большое. Клара, обязательно, обязательно мы это поставим, потому что все сегодняшние песни, которые звучат на Первом радио, они посвящены именно этому событию, которое разделило нашу жизнь на до и после. Также есть еще одно сообщение. Багира Кофман написал и прислал фотографию. 9 октября 2023 год. Бейри, эти качели, которые вот у него на фотографии, детские качели, и, естественно, растерзан дом. Не людьми, которые просто проникли на нашу территорию и решили, что они здесь могут делать все, что им захочется.
1: Они всегда так думали.
2: Так вот, он пишет, что эти качели морально меня сломали. На самом деле, вот я смотрю на эту фотографию, и, ну, говорить очень тяжело. Также, ты знаешь, хотелось бы вспомнить отдельный случай. Вот после 7
1: Давай.
2: Октября 2023 года Израиль мобилизовал более 3000 резервистов. Тысячи израильтян, которые находились вот за границей, бросили все и возвращались домой, чтобы встать на защиту страны. Многие, кстати, из них даже не дожидались повестки. Они добровольно выбрали то, что они должны быть здесь с нами и защищать нас, потому что трагедия того масштаба, который обрушилась в 23-м году на наш дом, на наш Израиль, это просто уму непостижимо.
1: Совершенно верно, я понимаю. Слушай, многие люди, в том числе из моих бывших товарищей и друзей, осудили поведение Израиля, то есть ответ Израиля Хамасу, что я считаю абсолютным, к сожалению, невежеством. Невежеством не в плане оскорбления, невежеством в плане отсутствия информации и отсутствия желания эту информацию вообще каким-либо образом обрабатывать. Потому что они говорят, вот сейчас у Израиля устраивает геноцид в Газе. В принципе, почти весь мир так и говорит сейчас. Друзья, на секундочку задумайтесь. Давайте возьмем официальную статистику. Около 1200 человек погибли в тот день, не считая раненых, да, и взятых в заложники. Около 1200 человек. Чтобы вы понимали, из 10-миллионного населения, для 10-миллионного населения Израиля, это кошмар космических масштабов. И если в процентном соотношении посчитать, допустим, на страну с 80-миллионным населением, 70-миллионным населением, это представьте себе, что за несколько часов было вырезано 10 тысяч человек. То есть в любой другой стране начался бы просто фактически ад. Поэтому, дорогие друзья, прежде чем судить, подключите хотя бы примитивную школьную математику и посчитайте в процентном соотношении, что такое 1200 человек для Израиля, только погибших за несколько часов.
2: Ну, а мы с Андреем как бы призываем, просим, говорим о том, что наш WhatsApp 054-2070-800 сегодня работает для вас, для того, чтобы вы поделились, рассказали. Если вам плохо, тоже напишите, мы вас поддержим. Мы максимально сегодня будем делать так, чтобы хоть немного, насколько мы сможем, облегчить вашу боль, разделить ее с вами и, естественно, поддержать вас. Поэтому, если вы хотите рассказать о своем состоянии. Если вы хотите рассказать какую-то историю, то пишите его на WhatsApp 054-20-70-800. Мы обязательно прочитаем ваше сообщение.

На долю нашего поколения выпала история, которая навсегда останется частью памяти нашего народа. 7 октября – дата, которую невозможно забыть, день, который изменил слишком многое и навсегда разделил жизнь на до и после. Сегодня Лена Семенова подготовила для нас хроники 7 октября о событиях, людях и моментах, которые важно помнить. Давайте послушаем.

7 октября 2023 года. Суббота. В Израиле Шмини Ацерет и Симхат Тора, завершающие праздничные дни Суккота. Для большинства израильтян это выходной. Раннее утро, страна еще спит. Но примерно в 5 километрах от границы с сектором Газа этой ночью не спали тысячи людей. На открытой площадке неподалеку от кибуца Реим проходил музыкальный фестиваль «Супернова Суккот Гезеринг» – «Нова». Люди съезжались сюда со всей страны, чтобы провести ночь под открытым небом, слушать транс, танцевать и вместе встретить рассвет. Среди организаторов «Нова» – 35-летние братья-близнецы Ошер и Михаэль Вакнин из Иерусалима. Музыкальные продюсеры, организаторы фестивалей, хорошо известные в израильской транс-культуре по проектам «Double Trouble» и «Mushroom Project». Их друзья рассказывали, что братья любили собирать людей вместе и устраивать праздники. На «Нова» кто-то приехал еще с вечера, кто-то глубокой ночью. Пятеро друзей – Зив, Ноам, Пас, Амид и Нир – билеты достали буквально в последний момент. Около часа ночи Зив пишет друзьям и спрашивает, выехали ли они. Около 3 утра компания приезжает на фестиваль. Обычная переписка, обычная поездка с друзьями, обычная ночь. Фестиваль был официально согласован. На его территории находились полиция, охрана, распорядители, работал медицинский пункт, на месте была машина скорой помощи. Позже то, как была организована защита мероприятия и насколько были скоординированы между собой различные службы, станет предметом отдельных расследований, но сейчас об этом никто не думает. Около 6 утра начинает светать. После нескольких часов танцев люди встречают рассвет, а для фестиваля это один из главных моментов ночи, и до начала нового дня остаются считанные минуты. В 6 часов 29 минут утра из сектора Газа начинается массированный ракетный обстрел Израиля. Сирены воздушной тревоги звучат в населенных пунктах на юге страны. Люди просыпаются, идут в защищенные комнаты и бомбоубежища. Но непосредственно на площадке «Нова» сирена не срабатывает. И участники фестиваля видят в небе ракеты и работу системы противоракетной обороны. Охранники и организаторы бегут к диджею, требуют остановить музыку, и через громкоговорители звучит предупреждение «Цева Адом». Меньше чем через 3 минуты после начала обстрела организаторы объявляют, что фестиваль окончен, открываются аварийные выходы, людей просят покинуть территорию. Для израильтян реакция на ракетную тревогу давно стала почти рефлексом. Найти защищенное пространство, переждать обстрел, связаться с близкими. Но «Нова» — это открытая площадка, на которой несколько тысяч человек. И в тот момент многие участники делают то, что им кажется самым разумным и естественным. Они ищут друзей, они звонят родным, они идут к машинам, чтобы уехать домой. Но в это же время на границе происходит то, чего люди на фестивале еще не видят. Под прикрытием ракетного обстрела на территорию Израиля сразу в нескольких точках прорываются вооруженные боевики и движутся к населенным пунктам, военным объектам, дорогам. Позже события этих минут восстановят буквально по секундам. Расследование Цааля покажет, что уже в половине 7 утра боевики двигались в направлении кибуца Беэри, но на «Нова» об этом еще не знают. Уриэль Барух и Михаэль Йоав приехали на «Нова» еще вечером. Когда начинается обстрел, они остаются на месте, и только через 15 минут друзья решают, что пора уезжать. Михаэль звонит жене и говорит, что с ним все хорошо, что они едут домой. А Уриэль еще успевает и пошутить, мол, зачем так рано в субботу будить жену. И таких звонков этим утром будут сотни. «Все нормально, мы уезжаем, скоро будем дома». Но дороги вокруг Реима уже перестают быть безопасными. И приблизительно в 6:50 утра ситуация меняется. Террористы обнаруживают фестиваль «Нова». Спустя еще примерно 5 минут вооруженные боевики уже атакуют людей на трассе 232, одной из главных дорог, по которой участники фестиваля пытаются уехать. Первые сообщения о вооруженных людях начинают поступать из других точек юга. То, что в 6:29 утра для большинства жителей Израиля выглядело как массированный ракетный обстрел, очень быстро приобретает совершенно другой масштаб и смысл.
В следующие часы бои развернутся на дорогах, в населенных пунктах, на военных базах. Израиль начнет мобилизацию резервистов. Сотни тысяч людей оставят работу, учебу, семьи, отпуска. А находящиеся за границей будут искать любые возможности вернуться в страну, чтобы присоединиться к своим подразделениям. Но это все будет потом. А сейчас раннее утро субботы, 7 октября 2023 года. Наново музыка уже не играет. Люди садятся в машины, чтобы ехать домой, и они еще не знают, что их

0: по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Реклама.
6: Первое радио. Новости.
7: МИД Израиля объявил лидера партии «Зеленых» Великобритании персоной нон-грата. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Израиля объявило председателя британской партии «Зеленые» персоной, нежелательной на территории страны. Резкая реакция Иерусалима последовала после того, как партия вчера приняла резолюцию, одобряющую вооруженную борьбу и призывающую к созданию палестинского государства от реки до моря. В официальном заявлении министерства отмечается, что партия «Зеленые» в Великобритании утратила статус традиционного политического объединения и превратилась в организацию, которая оправдывает терроризм. По мнению израильской стороны, принятый документ фактически поддерживает уничтожение государства Израиль и клеймит стремление еврейского народа к национальному самоопределению как российское явление. Израильские дипломаты подчеркнули, что подобные решения выходят за рамки цивилизованных политических дискуссий и наносят серьезный урон репутации британской политической системе. Официальный Иерусалим обратился ко всем политическим партиям Великобритании, включая правящую лейбористскую партию, с призывом открыто осудить принятую резолюцию и дистанцироваться от ее содержания. Власти Объединенных Арабских Эмиратов еще до вылета рейса Fly Dubai FZ-1073 30 сентября передали Израилю данные пассажиров и экипажа, включая имена и гражданство пилотов. Однако ни один из них не вызвал у израильской стороны тревоги. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников. Эта информация ставит новые вопросы перед израильской системой авиационной безопасности. В ходе расследования установлено, что второй пилот Хамам Аль-Хамами, напавший на командира экипажа и пытавшийся привести к авиакатастрофе, был гражданином Омана, не имеющего дипломатических отношений с Израилем. Более того, ранее Аль-Хамами был отстранен от полетов в Оман-Эйр из-за опасений, связанных с его экстремистскими взглядами. Тем не менее, он был допущен к работе на рейсе в Тель-Авив. США в срочном порядке вывели все 12 стратегических бомбардировщиков Б-1 с британской авиабазы РАФ «Фэйрфорд» после получения новых предупреждений о возможной атаке, поддерживаемой Ираном. Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на двух американских чиновников. Как отмечает издание, решение было принято необычно быстро. Угроза была сочтена настолько серьезной, что некоторые самолеты и их экипажи вылетели в США еще до того, как были полностью подготовлены самолеты-заправщики. По меньшей мере, три Б-1 к воскресенью уже прибыли на свою базу в Южной Дакоте. Европейское командование США подтвердило, что все американские бомбардировщики покинули «Фэйрфорд», однако отказалось комментировать новые предупреждения об угрозе. Представитель Корпуса Стражи Исламской Революции Ирана контр-адмирал Али Фадави заявил, что иранские силы вынудили корабли американских ВМС отойти на расстояние примерно 1000 километров от побережья страны, передает телеканал Пресс-ТВ. Американцы бежали и отошли более чем на 1000 километров от наших границ. Это был не их выбор. Это произошло благодаря мощи Исламской Республики и силе сухопутных войск КСИР, сказал Фадави в интервью телеканалу. Он заявил, что впервые в Персидском заливе, Армузском проливе, Оманском заливе и даже в северной части Индийского океана не осталось ни одного американского корабля. При этом он отметил, что военные корабли США на 100% уязвимы для ракетных атак со стороны КСИР. И о погоде. Температура воздуха сегодня немного снизится, переменная облачность. Утром возможны дожди, преимущественно на юге страны. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Это были новости. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Второй час прогрев-шоу пошел. 8 часов 8 минут утра. У нас 5 октября 2026 года. Сегодня день траура, день памяти, в том числе жертвам 7 октября. Друзья, напоминаю, только за несколько часов около 1200 человек по официальным данным погибло. Чтобы вы понимали, друзья, для Израиля это рана, которая не заживет, мне кажется, никогда.
2: Никогда.
1: Никогда.
2: Она останется всегда, она как наша ДНК. Как это?
1: В генах.
2: В генах, да,
1: генетической останется. Памяти.
2: И мы сегодня как бы призываем вас писать, рассказывать, делиться, чтобы немножечко эту боль вытащить из вас настолько, насколько это возможно, просто ее даже тем самым разделить с вами и как-то хоть морально немного вам помочь. И есть уже сообщение, и вот то сообщение, которое я сейчас прочитаю в эфире, ну, я перед этим его, естественно, прочитала, и у меня, ну, я даже не могу описать все свои чувства. Итак, пишет нам с уважением, он подписывается ООН. Здравствуйте, уважаемый ведущий Первого радио. 27 лет назад я был тяжело ранен в теракте в городе Нетания. Я заживо горел, оторвала стопу левой ноги. Я был тогда молодой парень, мне тогда было 29 лет. Спустя почти 30 лет я до сих пор испытываю боль происшедшего. Меня спасли обычные люди. Кстати, вот здесь вот я тебе хочу сказать, что ни один народ, да, ни одна нация не может похвастаться вот этим сплочением, и особенно когда вот мы читаем сводки о том, сколько людей вернулось, когда вот 7 октября наступило, и, соответственно, война, которая называлась «Железные мечи».
1: Слушай,
2: вот,
1: ну когда ты, прости, перебью, ну когда ты находишься в состоянии постоянного конфликта, понятное дело, что это только усиливает и культивирует сплочение народа.
2: Ну, я думаю, что это на протяжении всего как бы
1: еврейства. Ну, плюс гонения, да, плюс, да, взаимоотношения евреев с миром, это всегда сплачивало эту нацию.
2: Так вот, я продолжаю читать. Спустя 30 лет я до сих пор испытываю боль происшедшего. Меня спасли обычные люди. Они сорвали с меня одежду, и кто-то оказал первую медицинскую помощь, пока не приехали амбуланс. Так вот, что я хочу сказать, продолжает наш радиослушатель. То, что прошли наши дорогие сограждане вот 7 октября 2023 года, в миллион раз страшнее того, что прошел я. Низкий поклон тем, кто спасал, рискуя жизнью, светлая память всем тем, кто погиб и кто не с нами. Но мы о них не забываем, мы их вспоминаем, и не только сегодня,
1: естественно,
2: а на протяжении всей нашей жизни. Это малая часть, которую мы можем сделать для них.
1: Согласен. Карамелька пишет: «Здравствуйте, я в субботу была на юге. Мы проехали по мемориальным местам, была прямо у забора безопасности на границе с Газой, в Машаве, Нетива, Асаа. Разговаривала с людьми, которые были в центре ужасных событий, и была в лесу Бэри, на месте, где был фестиваль. Был на смотровой площадке в Сдероте, где видна разрушенная Газа. Была в кибуце Квар-Аза, там мемориальный комплекс, где почерком погибших людей написаны их имена». И, конечно же, это тяжелый день, написала Карамелька.
2: Я, кстати, там тоже была, и вот все те места, о которых говорит Карамелька, я их тоже посетила, да, назовем это так. Честно тебе скажу, я считала себя достаточно морально сильным человеком, пока я не приехала вот в те края. То, что я там испытала, я... Ну, скажем,
1: в общем,
2: так,
1: словами это не передать.
2: Меня немного это сломало, если это можно так сказать. Немного это, как бы, я пытаюсь сейчас максимально избежать те слова, которые я на самом деле хочу сказать. И...
1: Раны существуют для того, чтобы, друзья, о чем-то помнить. Раны существуют для памяти, раны существуют как урок, раны существуют, пускай очень жестокие, отвратительные, ужасные, но раны нас чему-то учат. Пускай они не зарастут никогда, тем не менее, мы будем понимать, как действовать дальше в этой жизни. И весь еврейский народ в частности. 054-27-1700. Друзья, делитесь, пишите своими впечатлениями, ощущениями, чувствами, воспоминаниями о 7 октября. Может, ваши знакомые что-то хотели бы рассказать, но не в прямом эфире, вы могли бы передать их слова. В общем, друзья, 054-27-1700.
2: Также хотим, естественно, вспомнить всех наших бравых солдат, мальчиков и девочек, которые и были в тот момент на службе, кто был в резерве, которые не остались, естественно же, в стороне, поэтому события той войны, железные мечи, мы тоже их вспоминаем. 054-20-70-800, поделитесь своей историей.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Сегодня 5 октября, и сегодня официальный день скорби 7 октября и, соответственно, войны «Железные мечи». Когда мы вспоминаем 7 октября, мы, ну, хотелось бы поговорить не только о том, что с нами сделали, но есть еще одна хроника этого дня, что сделали мы, народ Израиля. Кто-то взял оружие, кто-то сел за руль машины скорой помощи, кто-то искал билеты домой из другой страны, кто-то открыл свой дом совершенно незнакомым людям. И, наверное, именно эта часть истории тоже должна остаться в нашей памяти. И вот здесь вот есть несколько фактов, которые я вот нашла, вот они точные. 3000 резервистов были мобилизованы всего за 48 часов. Кто-то приехал в Израиль, начал приезжать в Израиль еще до того, как пришла им повестка. Люди возвращались в Израиль из-за границы добровольно, и где-то более 2300 резервистов вернулись сами до того, как пришла им повестка. Также хотелось бы вот отметить наших врачей, да, вот еще одна сторона этой истории – это больница. Исследование работы одного из крупных медицинских центров первые сутки показывает масштаб мобилизации персонала из-за более чем 5000 сотрудников и 1700 пришли в больницы в первые 24 часа. Ну и, естественно, врачей вот в ту черную субботу было вдвое больше, чем в обычную субботу. Угу. Я считаю, что это тоже нельзя забывать, об этом тоже нужно помнить и говорить спасибо тем людям. Кстати, я тоже была одним из тех добровольцев, которая пошла в больницу. Я вообще не знала, что мне придется делать, чем я могу помочь. Но когда я пришла, я сказала, вот куда нужно, туда и пойду. Что нужно сделать, то и сделаю. Сдать кровь, помыть полы. Я не знаю. То есть используйте, как говорится, мои силы, мое тело, то, как нужно. Конечно, тогда силы кидали все свои и помогали как могли. Поэтому вот в этом и есть наша сила, в этом и есть наше единство. И этим самым, благодаря, вернее, этому, нас никогда и ни за что не победить.
2: Кстати, дорогие друзья, для всех книголюбов и даже для тех, кто не очень любит читать или у него не хватает времени для чтения, друзья, выделите время, потому что главная библиотека нашей страны, государство Израиль, представит, внимание, 200 книг о событиях 7 октября, о тех страшных событиях, которые, значит, были 3 года назад. И это будет настоящая экспозиция, это будет экспозиция, которая будет представлена в читальном зале Национальной библиотеки в течение аж 3 месяцев. Поэтому, друзья, времени у вас будет довольно много, поэтому найдите время, приедьте на эту экспозицию, почитайте книгу, посмотрите.
1: Я бы хотела, чтобы, знаешь, почитали те, кто кричит «Фри Палестин», да?
2: Да, или которые еще колеблется.
1: Кто колеблется или кто там еще что-то пытается высказать свое не абсолютно ничем не подтвержденное мнение, да, диванного критика, вот этим бы людям хорошенько бы прочитать эти книги. Причем, знаешь...
2: Согласен.
1: Растягивая, в кавычках, удовольствие.
2: Кстати, наряду вот с экспозицией, экскурсиями, мероприятиями Национальная библиотека Израиля запустит еще есть даже специальный мини-сайт, на котором будут всякие статьи, истории, свидетельства и другие материалы вот как раз из архива 7 октября. И поверьте мне, друзья, большую часть из них вы, скорее всего, не видели, о них вы не слышали, и вас они, конечно, повергнут в шок. И вот цель этого мини-сайта сайта, дать вообще возможность подробнее ознакомиться с историями, как будто вы, ну, это страшно звучит, но как будто вы были внутри, рядом с этими людьми. Поэтому, друзья, не поленитесь, съездите в Национальную библиотеку Израиля и придите на экспозицию, зайдите на мини-сайт и ознакомьтесь со всеми материалами. Друзья, это стоит того.
1: Ну, а мы говорим вам, чтобы вы писали на наш WhatsApp на 54 20 70 800 свои истории, чтобы вы поделились немножко, вытащили эту боль, а мы в лице Андрея Ежова
2: и Кристины Кипнис,
1: мы постараемся разделить эту боль. И есть такое вот сообщение, от которого у меня, например, вот кровь застывает в жилах. Написала нам Элла. Доброе утро. утро. Этот черный день в нашей семье. Мой сын был ранен, защищая кибуц. Его друг погиб. Очень трудно описать, что мы пережили. И очень горько наблюдать, как стараются переписать события этих страшных дней. И до сих пор виновные люди не ответили за свои злодеяния, написала Элла. Элла, да. Вот, не убавить, не добавить.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Только в «Центркар». Kia Sportage нового поколения 23-го года. Всего 990 шекелей в месяц.
4: «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
5: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок. Центр ортопедического здоровья GAF-CURE. Звоните. Звездочка 9533.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
11: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Времени осталось совсем немного, но это не значит, что мы не можем прочитать ваши сообщения. Доброе утро, пишет нам Ольга. Доброе утро всем. 2 года назад моя дочь была призвана в армию, попала служить в район пострадавших кибуцев. Первый год службы проходила с девочками-танкистами, которые первыми закрыли собой наше поселение. Вы не представляете, как поменялись глаза моей девочки. Пусть бережет всех наших солдат и простых людей. Ам Исраэль хай. Ам Исраэль хай. Нахон.
2: Вот Ольга написала тоже, Ольга написала сообщение, и благодаря таким сообщениям я понимаю, что таки свою работу мы с тобой сделали. Дорогие наши согреватели, спасибо, что вы с нами в этот нелегкий день. Во-первых, спасибо вам, дорогие наши друзья, что вы с нами, то, что вы пишете, делитесь самым сокровенным, что вы доверяете нам ваши истории. И вот есть от Штирлица тоже. Доброе утро, прекрасно помню то ужасное утро, это был шок, растерянность и непонимание, как это вообще могло произойти. И сейчас, когда я начал слушать Лену Семенову, ее рубрику, у меня просто разрывается сердце. Светлая память всем погибшим, и дай бог, чтобы эта трагедия никогда не повторилась.
1: Конечно.
2: Штирлиц полностью с вами согласна.
1: Абсолютно согласен. Друзья, конечно, эти 2 часа наша обычная задача каждый день вас прогревать, но сегодня наша задача побыть рядом с вами.
2: Просто я думаю, что мы вообще многофункциональны, поэтому даже такие эфиры, они показывают, насколько мы с ними, ну, я имею в виду с нашими радиослушателями, близки, потому что мы готовы их поддержать с любым вопросом. То ли это какая-нибудь легкая тема про кошек и собак, или это вот такая масштабная трагедия всего,
1: конечно,
2: нашего народа. Мы здесь с вами.
1: Мы здесь с вами, друзья. Конечно, мы вас не оставим, мы рядом. Поэтому, друзья, давайте послушаем музыку.

0: И вот подошел к концу наш сегодняшний эфир. Сегодня он был другим, более тихим, более личным. Мы вспоминали события 7 октября, день, который навсегда останется частью общей истории и нашей памяти. Но на этом мы не заканчиваем. Команда Первого радио будет с вами на протяжении этого дня. И сразу после прогрев-шоу в эфире Первого радио «Колесо обозрения» и Марк Кричевский. Сегодня мы вспоминаем, говорим о важном и вновь возвращаемся к событиям, которые навсегда стали частью нашей истории. Марк Кричевский продолжит эфир с главными темами, фактами и событиями этого дня.
1: В 19.00 прямой ответ с Марианой Беленькой. В специальном эфире годовщине 7 октября мы говорим о первых часах нападения и боях в Здерате с Владом Зерницким. Дело в том, что 7 октября Влад Зерницкий встретил дома в Здерате. Он не уехал из города, и тогда, когда большинство жителей были эвакуированы. И чем живет Здерат сейчас, узнаем у Влада Зерницкого в 7 часов вечера в прямом ответе с Марианой Беленькой.
0: Ну, а сегодня тот день, когда особенно важно помнить, слышать и быть вместе. Первое радио остается рядом с вами не только в эфире. У нас есть YouTube-канал Первое радио, подпишитесь. Там наши программы, разговоры, специальные выпуски. Вы все это можете посмотреть на YouTube-канале Первое радио. Подписывайтесь и оставайтесь с нами.
1: В завершении прогрев-шоу Лена Семенова вновь расскажет нам о тех страшных событиях, о которых народ Израиля не забудет никогда.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

7 октября 2023 года. 6 часов 29 минут утра. Из сектора Газа начинается массированный ракетный обстрел Израиля. Первая волна – около 1000 ракет. Сирены звучат на юге и в центре страны, люди просыпаются и идут в защищенные комнаты и убежища. На фестивале «Нова» останавливают музыку. Тысячи участников начинают покидать площадку, но ракеты – только часть происходящего. Практически одновременно вооруженные боевики начинают пересекать границу сектора Газа. Позднее расследование ЦААЛя установит – около 1200 террористов проникают на территорию Израиля через 114 точек в пограничном заграждении. Они передвигаются пешком, на мотоциклах и автомобилях. Часть групп проникает с моря и по воздуху на парапланах. С первых минут атака развивается сразу на множестве направлений. Граница прорвана на большом протяжении. Вооруженные группы движутся к населенным пунктам и военным объектам, выходят на дороги и продвигаются дальше вглубь территории Израиля. В 6:30 утра в районе Биэри террористы атакуют военные позиции у границы и начинают движение в сторону кибуца. В течение 15 минут первые группы приближаются к Биэри. Около 6:45 начинается нападение на сам кибуц. Почти одновременно события разворачиваются и чуть севернее. В 6:41 террористы проникают в Кфар-Азу. А через несколько минут местный отряд самообороны получает сообщение о том, что это не учение. И 14 его бойцов выходят защищать кибуц. Около 6:45 утра вооруженные боевики входят в Сдерот. На улицах города уже звучит стрельба. Примерно к 7 утра террористы перекрывают подъезды к полицейскому участку, а в 7:03 начинается нападение на само здание. Еще дальше от границы – Афаким. Уже в 7:06 утра террористы находятся на западной окраине города, а вскоре входят и в жилые кварталы. К обороне присоединяются полицейские, вооруженные жители и военнослужащие, которые в это утро находятся не на службе. В это же время атакам подвергаются военные базы и посты вдоль границы. На базе дивизии Газа возле Реима уже в 6:36 группа следопытов, выехавшая закрыть ворота на дороге, встречает десятки вооруженных террористов. Начинается бой. На базе Нахаль-Ос первые ракеты застают солдат на утренних позициях. Очень скоро сообщения о проникновении начинают поступать одно за другим. В первые минуты никто еще не видит всей картины целиком. Информация приходит фрагментами. Здесь стрельба на дороге. В другом месте – вооруженные люди возле кибуца. Еще одно сообщение о нападении на военный пост. Из города сообщают о террористах на улицах с трассы 232, о стрельбе по машинам. Каждое такое сообщение поначалу выглядит как отдельное событие, но постепенно становится понятно, что это не несколько локальных проникновений. Все это – части одной масштабной атаки. Жители приграничных населенных пунктов находятся в защищенных комнатах. Многие закрывают металлические ставни мамадов и пытаются понять, почему, кроме взрывов ракет, слышна еще и стрельба. Местные отряды самообороны получают сообщения о вооруженных людях и выходят из домов. Полицейские едут на первые вызовы. Военные получают все новые сообщения о проникновениях вдоль границы. Около 7 утра террористы проникают в кибуц Нахаль-Ос. В Кфар-Азе идет бой местного отряда самообороны. В Биэри первые террористы уже находятся внутри кибуца. В Сдероте вооруженная группа готовится к штурму полицейского участка, а на трассе 232 участники НОВА, которые несколько минут назад пытались просто уехать домой, начинают понимать, что опасность находится уже не только в небе. Люди бросают автомобили и бегут в поля. К этому моменту первые сообщения и видео начинают распространяться по мессенджерам и социальным сетям. Жители юга звонят в полицию, военным, родственникам. Говорят о стрельбе, вооруженных людях, проникновениях в населенные пункты. То, что началось в 6:29 как массированный ракетный обстрел, меньше чем за час превращается в совершенно другую картину. И это уже не один эпизод, не один населенный пункт и не одна дорога. Бои идут на военных объектах, в кибуцах и городах одновременно. Вооруженные террористические группы передвигаются по дорогам юга. Местные отряды самообороны, полицейские и военнослужащие вступают в бой там, где оказываются в эту минуту. Но полного представления о масштабе нападения еще нет.
Впереди долгие часы боев. А для тысяч людей, которые утром 7 октября закрылись в защищенных комнатах своих домов, долгие часы ожидания помощи.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Машину покупаем только в Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
5: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Стиральные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
7: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: В Ларнаке женщина проникла на рейс в Тель-Авив, не имея разрешения на въезд в Израиль. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В аэропорту Ларнаки.

0: потребовала отменить вылет, отмечает Н-12. Инцидент произошел на фоне повышенного внимания к безопасности авиарейсов после попытки захвата самолета Fly Dubai FZ-1073 30 сентября и продолжающегося в Израиле обсуждения недостатков системы проверки пассажиров и экипажей иностранных авиакомпаний. Исход президентских выборов, состоявшихся 4 октября в Бразилии, решится во втором туре, так как ни один из кандидатов не получил 50% голосов. На сей раз голосование пройдет по двум кандидатам, среди которых президент Луис Инасио Лула да Силва и Флавио Болсонару. После подсчета почти всех бюллетеней сын бывшего президента Жаира Болсонару лидирует с преимуществом около 2%. Второй тур состоится 25 октября. Лула назвал результат неожиданным. В свою очередь Болсонару сказал, что доволен результатом и выразил уверенность, что вернет Бразилию на верный путь. Напомню, что действующий президент страны Лула да Силва придерживается ультралевых взглядов. Он обвинял Израиль в геноциде в Газе. Флавио Болсонару, член Сената Бразилии и сын бывшего президента Жаира Болсонару, большого сторонника Израиля. Палестинские источники сообщают, что крупные силы Цаля совершили рейд на кампус университета в Берзейте к северу от Рамаллы. Согласно сообщениям, военнослужащие работают над сносом мемориального комплекса, где увековечены имена выпускников-террористов, которых университет определяет как шахидов. Полиция задержала трех сотрудниц детского сада в районе Ашарон по подозрению в насилии над детьми. По данным следствия, женщины грубо обращались с малышами, в том числе поднимали их силой, бросали на пол, тянули за уши. Расследование началось после того, как 11-месячного ребенка доставили в больницу Мэйр в Кфарсабе с травмой уха. Сотрудники полиции провели скрытое расследование с использованием технологических средств. В результате были получены материалы, указывающие на несколько эпизодов насилия. Задержанные жительницы Раананы в возрасте около 30 и 50 лет. Сегодня их доставят в суд для принятия решения о продлении срока содержания под стражей. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. Возможны дожди преимущественно на юге страны. В Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Колесо обозрения».
1: Колесо обозрения с Марком Кричевским.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо Свете Карабут за то, что познакомила нас с выпуском новостей. Ну и я напоминаю, действительно, «Колесо обозрения» здесь на Первом радио 89.1 FM. И не только на Первом радио, но и на YouTube-канале Первого радио. А это значит, что если вы по какой-то причине на 89.1 FM не успели дослушать нашу передачу до конца, не расстраивайтесь. YouTube-канал в вашем полном распоряжении. Ну а вы нам за это лайки, подписки, комментарии, репосты. Ну, честная сделка, скажем так. Все, друзья мои, поехали. Итак, начинаем, наверное, с Walla News. Флаги приспущены. Израиль вспоминает или отмечает День национального траура, День памяти о событиях 7 октября 2023 года. Три года спустя страна вспоминает тысячи убитых в день нападения и погибших на войне. В 6:29, в минуту, когда началась атака Хамаса, президент и Кнессет приспустили государственные флаги. Государственные церемонии пройдут на горе Герцля, а памятные мероприятия продолжатся еще несколько дней. Итак, сегодня по всей стране начался День памяти жертв бойни и героизма, назовем это так. Значит, в 6:29, так, значит, были флаги, свечи и протесты. Одновременно приспустили государственные флаги на площади у Кнесс. Эта церемония прошла в присутствии спикера Амира Оханы, генерального директора Кнесс это Моше Чико Адри и начальника охраны парламента, комиссара полиции Юваля Хэна в сопровождении почетного караула. Возложили венки и зажгли свечу памяти. У входа в здание Кнесс депутата встречает свеча, которая будет гореть весь день. Венки возложили у подножия мемориала Галет в память о погибших воинах Израиля и у памятников жертвам террористических атак. Ну, значит, в 6:29 выступили семьи Совета Октября, прошли выставки акции протеста в Кейсарии, Иерусалиме, Шахар-а-Негев, еще в десятках мест по всей стране. В 7 часов у домов

0: министров, входивших в правительство 7 октября, провели побудки и траурные церемонии, но их не разбудили, вот сейчас, сегодня их разбудили. В 7.10 из Кейсарии в Тель-Авив двинулась колонна под названием «Путь бросившего на произвол судьбы». Государственный, так, в 11 часов на участке на горе Герцль в Иерусалиме пройдет государственная церемония памяти павших в войне Возрождения, как ее назвали, всех, кто погиб 7 октября 2023 года. На ней будут присутствовать спикер Кнесета, премьер-министр и президент. В 14 там же начнется государственная церемония памяти, снова в присутствии спикера, премьера и президента. В 17.00 сегодня герцог принимает в резиденции встречи. А в центре внимания, кажется, личная семейная история «Умри и лишай Миран». Ну и во вторник пройдет мероприятие «Помним и обнимаем». Общинный день для переживших фестиваль «Нова». Так, около получаса спустя в кибуце Нир-Ицхак состоится церемония памяти с участием певцов израильской оперы. Она будет закрыта для прессы. В среду, 7 октября, мероприятия начнутся уже в 6.29. Квар-Аза, семеро членов семьи, отряда самообороны, переживших эту бойню вместе с домами семерых павших товарищей, проведут церемонию памяти тех, кто сражался и погиб, защищая кибуц. В 9.30 в Нир-Ицхаке пройдет закрытая для прессы траурная церемония. В 10.00 в Квар-Азе начнется поминальная церемония с прочтением имен погибших. Впервые там установят и камни памяти жителям кибуца, которые были убиты, но похоронены не в Квар-Азе. В 19 часов семьи погибших и ассоциация племя Нова проведут церемонию памяти увековечения на парковке у Раим. После день завершится в 21.15 церемония движения Кому и семей жертв 7 октября в парке Яркон. Там будут десятки тысяч человек. Но, в общем, ситуация вот такая. Правительство будет отдельно, народ будет отдельно. Ну, так получилось, что правительство, которое не взяло на себя никакой ответственности, собственно говоря. Да, ну, в общем, так. Значит, Амид Бухбут, военный корреспондент Валлы, пишет в этой связи. Начальник генштаба обратился к стране в Национальный день памяти. Он признал провал армии, пообещал извлечь из него уроки, воздал должность тем, кто защищал страну в тот день вообще и в ходе уже трехлетней войны. Значит, он выступил с обращением, он заявил, что ЦАЛЬ не справился с задачей защиты граждан, подчеркнул, армия обязана осмыслить произошедшее, применить извлеченные уроки и подготовиться к новым испытаниям. 7 октября, в день Симхат Тора, 1784 года, наши границы были прорваны в ходе кровавого нападения. ЦАЛЬ не справился со своей высшей задачей защитить граждан государства Израиль. И он описал события того дня на пшеничных полях, в садах, в домах кибуца, в городах западного Негева, там, где укоренила жизнь и поселение, враг посеял огонь, разорение и разрушение, дороги, связывавшие наши населенные пункты, превратились в боевые линии, наши поля стали ареной сражения, дома местами гибели и похищений. И он перечислил тех, кого страна потеряла, убитых мирных жителей, заложников, погибших в плену, павших военнослужащих ЦАЛЯ, сотрудников силовых структур, членов отряда самообороны, мы помним гражданских, убитых в собственных домах, ну и так далее. Ну и далее Замир обратился к урокам, которые армия обязана извлечь из произошедшего. Мы будем хранить их истории, воспитывать в их свете поколения командиров и солдат. Наш долг — провести разборы, убедиться, что уроки освоены, и чтобы быть достойными доверия, которое народ нам оказал. Наряду с признанием провала 7 октября он отметил героизм солдат и резервистов, а также сплоченность израильского общества в ходе войны. Из того тяжелого утра явился героизм целого поколения. Народ Израиля во всем своем многообразии встал на защиту дома и на восстановление безопасности. Но мы знаем, да, героизм одних — это провалы других. Кстати, мы поговорим о авиакомпании Fly Dubai. Это вот четко видно. Героизм одних — это всегда провал других. Так, ну и он говорил, солдаты и командиры срочной службы бросались навстречу огню, сражались без устали, ну и так далее. Так, ну и по словам Замира, 7 октября армия вела боевые действия на ближних и дальних театрах, защищала населенные пункты и границы, уничтожала угрозы. Вот. Ну и пообещал, мы пронесем память павших, и, в общем, никогда этого не повторится. В этой связи военный корреспондент уже, на самом деле, Бухбуд Вали просто взял и опубликовал речь Замира. А Ави Ашкенази, это военный корреспондент Маариф, он задался вопросом в связи с вот этой текстом, он тоже его привел, но задался вопросом. Действительно ли армии государства Израиля извлекли уроки, исправили провал 7 октября и заявил так. Ответ однозначен. Нет, нет и нет. После 3 лет войны Цааль измотан. Полноценной поддержки правительства у армии нет. Ощущается острая нехватка бойцов и техники. Резервисты потеряли гражданскую карьеру. У многих рассыпались семьи. Бойцы срочной службы выжаты до предела. Без полноценных тренировок, без отпусков, без элементарных возможностей отдохнуть. Цааль движется в опасном направлении. Нельзя допустить, чтобы он деградировал до состояния, в котором сегодня находится российская армия. Все видят, к чему приводит необученная армия, где от солдат требуют воевать, обращаясь с ними, ну вот, как недопустимо. Между историей с рейсом Fly Dubai 1073 и трагедией 7 октября есть прямая связь. Кто полагает, что уроки 7 октября 23 года усвоены, тот ошибается. Ну, кстати, вот комиссии... Она бы уже, кстати, закончила свою работу, Государственная комиссия по расследованию, и тогда были бы сделаны какие-то выводы, но этого же ничего нет. Те же провалы разведки, то же отсутствие надзора со стороны оборонного ведомства и политического руководства, то же нежелание государства расследовать собственные сбои, чтобы подобные катастрофы не повторялись. В результате укореняется культура безответственности, где все решается по-соседски, а систему можно безнаказанно обманывать. Нет никаких оснований для фестиваля победы вокруг рейса 1073, который устроил премьер-министр Нетаньяху. Вместо торжеств следовало разобраться, как стал возможен этот провал. Проблема, однако, не сводится к нынешнему политическому руководству. Системный беспорядок государственного управления очевиден повсюду. В сфере обороны именно на их смене произошла катастрофа 7 октября. Армия разрывается между множеством задач при хронической нехватке людей и техники. Провал 7 октября так и не расследован. Оперативные уроки не извлечены. Образование в кризисе. Результаты тестов ПИСА и других международных оценок говорят сами за себя. Стоимость жизни достигла заоблачных высот. Общество деградирует. У руля нет никого, кто был бы готов взять управление на себя до того, как все рухнет. На севере и на юге Израиль утратил контроль над ситуацией. Полиция разваливается и уже не справляется с волной убийств, рэкета, краж, насилия и дорожных аварий. На западном, в Иудее и Самарии Цааль утратил инициативу. Правила и повестку дня диктуют несколько сотен подростков с холмов и активисты крайне правого лагеря. Проблема не только в нынешнем правительстве, она и в оппозиции, которая обязана бросить власти вызов. На курсах подразделения 730 Шабака охранников учат одному главному правилу – реагировать немедленно и агрессивно на любую угрозу, идти на контакт в любой ситуации в любом месте. Именно этого требуется от оппозиции. Именно так она обязана действовать после трагедии 7 октября, после провала с призывом ультраортодокса в вопросе дороговизны, после катастрофических результатов тестов ПИСА и теперь после провала в сфере авиационной безопасности. «Прошу прощения за прямоту», пишет Ашкенази. Но я не понимаю, кто консультирует предвыборные кампании Зинкота, Либермана, Беннета, Лапида и Галана. Эти советники не справляются со своей работой. Им срочно нужны решительность, концентрация и политическая смелость. Их реакция недостаточно остра, а готовность противостоять провалам власти явно хромает. Лишь вчера, с огромным опозданием, после того, как именно пресса указала на провал с рейсом и на хаос в охране гражданской авиации, оппозиция вместо того, чтобы требовать проверок, расследований и реальных изменений, просто проспала этот момент. Вместо того, чтобы заниматься вопросами, от которых зависит само существование страны, политики обсуждали, кто из кандидатов станет следующим премьер-министром. Но кого это волнует, когда корабль тонет прямо сейчас? Что на самом деле важно? Обществу важнее сохранить страну, чем знать, кто из политиков займет кресло премьера. Важна безопасность, которую мистер Безопасность уже не способен обеспечить. Важно образование следующего поколения. Важно эффективное управление во всех частях страны. Важна доступная стоимость жизни. И важно, чтобы Цааль оставался боеспособной, подготовленной армией, готовой к любой угрозе. Пора признать очевидное. Другого государства у нас нет. Другой земли у нас нет. Израилю необходимо вернуться к основам, к серьезности и ответственности, чтобы каждый мог жить здесь в безопасности и достатке. Вот точка зрения Авиашкенази. Согласны вы, не согласны? Кстати, пишите в своих комментариях под, так сказать, этим видео, пожалуйста, спорьте. Пишите, что это точка зрения левака, например, да, который ничего не понимает и просто нагнетает. Так, ну а теперь давайте Wall Street Journal. Мы начнем. Большая статья, и которая очень много объясняет, всегда крайне полезно смотреть на себя со стороны, крайне полезно. Поэтому мы начнем эту статью Wall Street Journal. После небольшой рекламы мы ее продолжим, потому что она большая. Три страны, которые могли остановить террориста до взлета, ни одна этого не сделала. Прежде чем Хамам аль-Хамами напал на капитана рейса Flight Dubai 1073, у властей трех стран было немало возможностей не допустить его к кабине экипажа. Они не воспользовались ни одной. Теперь чиновники всех трех государств в частных разговорах признают, сбой произошел на каждом этапе. Как на каждом этапе повезло, нам всем повезло, что пассажиры выжили и смогли, в общем, сделать невозможное. Так вот, это пассажиры, люди частные. Так государственные структуры провалились везде. Опять же, героизм одних — это катастрофа, катастрофическая работа, непрофессиональная других. Надо всегда это понимать. Видите героизм, ищите, кто стоит за провалом. Оман заметил и промолчал, пишет Wall Street Journal. Итак, вот этому вот второму пилоту 29 лет, он родился в семье оманца и сирийки, живет в Дубае, подростком часто ездил в Сирию в разгар многолетней гражданской войны. Следователи проверяют, не началась ли его радикализация именно там, где исламисты воевали против режима Асада. Какое-то время учился в Австралии, этот период сейчас изучает Израиль и Эмираты в поисках ранних признаков, так сказать, заболевания экстремизмом. Объединенная антитеррористическая группа штата Виктория подтвердила, что проверяет его связи с этой страной, с Австралией. В Оман Эйр он пришел в 2018 году, пилотом стал в 2022. В 2024 оманские власти обнаружили, что Хамам регулярно посещает экстремистские сайты и блоги. Его отстранили от полетов, направили на программу дерадикализации и перевели на административную должность. В начале 2025 года он уволился. Летом того же года он отправился в Марокко, где попытался устроиться в национальную авиакомпанию Royal Air Maroc. 3 месяца он проходил обучение, однако в итоге не приняли его, сообщили марокканские государственные СМИ со ссылкой на авиакомпанию. В феврале нынешнего года Хамами поступил на работу в Fly Dubai. Ни одной из стран Оман о своих опасениях не сообщил ни Израилю, ну, ни Эмиратам, ни Марокко, никому. И вот это, конечно, огромная проблема. Давайте, наверное, так. Мы пойдем с вами на небольшую рекламу, а потом мы пройдемся по... Вот, с Оманом мы разобрались, что Оман знал, что он радикальный исламист. Отстранили его от полетов, но никому не сообщили. Потом мы поговорим, что произошло в Эмиратах и что произошло в Израиле, по мнению журналистов Wall Street Journal. А вы, друзья мои, пишите, кто, вот, на ваш взгляд, виноват во всей этой истории и кого на самом деле не разбудили. Может быть, вы напишите, что не разбудили Мири Регев. Она спала, ее не разбудили. Поэтому она вообще ни в чем не виновата. У нас вообще же никто ни в чем не виноват. А после небольшой рекламы мы продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри. Реклама.
2: только в «Центр Кар». «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центр Кар Азур».
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
10: Реклама. Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
0: Итак, дорогие друзья, мы продолжаем и продолжаем, так сказать, знакомиться со статьей газеты Wall Street Journal. Но это не израильская пресса, но напрямую нас касается. И я посчитал необходимым вас с ней познакомить. А вы за то, что я вот так старался, лайки, подписки, комментарии, репосты, пожалуйста, это вам не трудно, а нам приятно. Давайте, давайте, давайте, не сидите здесь перед экраном, как истуканы. Работайте. Итак, Объединенные Арабские Эмираты не спросили про этого пилота и ничего не проверили. Когда в феврале этого года Fly Dubai принимала на работу Хамами, никто не удосужился связаться с Оманом и выяснить подробности его прежней службы. Ну, позвонили, подняли трубочку и сказали, а почему Хамами уволился? Что случилось? После этого авиакомпания поставила его на чувствительный маршрут Тель-Авив, и он выполнял эти рейсы неоднократно. Он еще летом, в июле месяце, хотел разбить самолет, но тогда в экипаже был кто-то из его знакомых. Ну, и он не хотел, ну, я имею в виду среди стюардов, и он не хотел, чтобы этот человек погибал. Ну, такой добрый, мягкий исламист. Власти Эмиратов расследуют действия сотрудников Fly Dubai, причастных к найму. Сама авиакомпания заявила, что не будет комментировать ситуацию до завершения расследования. Израиль, пишет газета, последний заслон которого не оказалось. Последним рубежом должен был стать Израиль. И именно здесь было остановить Хамами проще всего. Пилотам из стран, не имеющих дипломатических отношений с Израилем, а Оман входит в их число, летать в Израиль запрещено. Так что по одному лишь его гражданству его следовало отстранить немедленно. Израиль, пишет газета, требует от иностранных перевозчиков заблаговременно присылать списки пассажиров и экипажа. Fly Dubai, манифест рейса 1073 направила. Это подтвердило налоговое управление Израиля, ведущее соответствующую базу данных. Однако Министерство транспорта, отвечающая за иностранные авиакомпании, заявила, что не имеет ни полномочий, ни экспертизы для проверки летных экипажей. Но в 2025 году Мири Регев подписала документ, в котором говорится, что ее министерство отвечает за проверку иностранных авиакомпаний и летных экипажей. Но в данном случае ее не разбудили. С момента создания базы в 2023 году, то есть все время, друзья мои, пока Мири Регев занимала пост министра, ведомство ни разу не запрашивало списки пассажиров или списки экипажа. Более того, в министерстве утверждают, что они даже не знали о существовании такой возможности. Вместо этого чиновники Минтранса полагались на письменное обязательство Fly Dubai самостоятельно проверять биографии и гражданство своих пилотов. Вот и все. Между тем, система была выстроена именно для того, чтобы предотвращать подобное, пишет Wall Street Journal. По закону 23-го года Министерства транспорта, Шабак и Моссад вправе запрашивать списки экипажей и пассажиров для проверки. Эйтан Бен Давид, бывший директор антитеррористического бюро при канцелярии премьер-министра и бывший заместитель начальника отдела авиационной безопасности Аляля, вспоминает показательный прецедент. Около 10 лет назад министерство, получив список экипажа Turkish Airlines, обнаружило, что авиакомпания собирается поставить иранского пилота на рейс в Тель-Авив. «Мы остановили это немедленно», — говорит он, — «на этот раз система просто не сработала». В официальном заявлении министерство подчеркнуло, что потребовало от Fly Dubai назначить на рейсы лишь пилотов из стран, имеющих дипломатические отношения с Израилем, и проверять их биографии. самого Хамами оно не проверяло и не утверждало. Ну и, как пишет газета, провал на всех уровнях. Специалисты по безопасности называют произошедшее поразительным, особенно с учетом разведывательных возможностей как Эмиратов, так и Израиля и очевидных рисков на этом маршруте. И если бы этот теракт, если это был теракт джихадиста, то с точки зрения разведки провалов было несколько. И они случились задолго до того, как кто-то смог упустить их при досмотре. Говорит Мэтью Бори, директор по разведке, сооснователь британской компании, специализирующейся на авиационной разведке и оценке рисков. Чиновники Эмиратов, Омана и Израиля в частных беседах признали, серьезные сбои допущены повсюду, от процедур найма в Эмиратах до того, как Оман информировал партнеров о своих опасениях. Эмираты отказались от комментариев до завершения расследования. Представитель оманского правительства на запрос не ответил. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху в воскресенье поручил провести проверку безопасности рейсов иностранных авиакомпаний. И за всем этим стоит и давняя дилемма авиационной безопасности. Регуляторы, пережившие теракт 11 сентября 2001 года и умышленное крушение рейса German Wings 95-25 в 2015 году, разрываются между двумя задачами: защитить кабину от опасных пассажиров или защититься от пилота-одиночки, готового стать террористом, готового разбить самолет. Ну и капитан Смит Мачахара рассказал, что второй пилот попросил разрешения отлучиться, чтобы помолиться, затем несколько раз ударил его бортовым аварийным топором. Раненому капитану, как мы знаем, удалось открыть дверь кабины, внутрь ворвалась группа израильских пассажиров, они обезвредили нападавшего, помогли вывести самолет из опасного пике. Ну и, в общем, в субботу генеральный прокурор Эмиратов квалифицировал действия второго пилота как теракт. Вот. Ну и в секретном докладе государственного контролера Израиля, составленном в мае 2024 года, прямо говорилось: авиационная безопасность страны ослабла. Защита рейсов иностранных авиакомпаний в израильском воздушном пространстве имеет серьезные недостатки. Ответственность оказалась раздроблена, границы полномочий размыты, а Министерство транспорта не справлялось с надзором, в том числе из-за нехватки кадров и финансирования. Израильские авиакомпании при этом проверялись несравнимо строже, потому что они проверялись шабаком. Разрыв в проходах проявился и в этом году. В феврале службы безопасности на несколько месяцев запретили израильским авиакомпаниям выполнять рейсы между Дубаем и Тель-Авивом из-за рисков, связанных с войной против Ирана, и давних опасений по поводу уязвимости дубайского аэропорта. Флайт Дубай при этом продолжал летать. Маршрут превратился в важнейшую нить, связывающую Израиль с внешним миром. Авиакомпания работала практически без перерыва все три года войны. Хамами следовало отсеять уже по гражданству, говорит Бен Давид. По его словам, пилоты, которых по этому признаку не должны были допускать к рейсам в Израиль, в последнее время летали в нашу страну все чаще, а значит, соблюдение правил стало откровенно небрежным. Похоже, имен не проверяли как следует, должной проверки не было. Как мы до этого дошли, спрашивает он, к этому инциденту нужно относиться, как будто бы катастрофа уже случилась. Не случилось, а как будто она случилась. А это значит, нужна полная ответственность. Ну, а слово «ответственность» в Израиле, как вы знаете. У нас 7 октября. Кто-то взял на себя ответственность. Ну, военные, да. Политическое руководство взяло на себя ответственность? Нет. Почему Мири Регев должна брать на себя ответственность? А ее ж никто не разбудил. Так, идем дальше. Так, ага, так, вот. А, кстати, про ответственность пишет Бен Каспид в Маариве. Израильтяне спасли сами себя, и началось бегство от ответственности. Слово «ответственность» давайте под запретом, потому что если вы говорите «политическое руководство ответственность», то вы, значит, левак, анархист, капланист и очень плохой человек. Вы не можете так говорить. Но я могу, потому что мне уже клейма на меня ставить негде, а вы смотрите. Итак, через три дня после 7 октября, через три года, прошу прощения, после 7 октября над Тель-Авивом едва не разбился пассажирский самолет, и ответственность снова растворяется между всеми. Провал с рейсом Fly Dubai обнажил систему, которая не работает, уклоняется от вины и живет от чуда до чуда. Так, ровно три года назад, пишет Бен Каспид, после самого страшного провала в истории государства, провала, позволявшего боевикам Хамаса беспрепятственно убивать израильских граждан, обнаружился другой, не менее тяжелый инцидент с рейсом Fly Dubai. Катастрофу предотвратили индийский командир воздушного судна и пассажиры-израильтяне, которые, вопреки всем обстоятельствам, взяли ситуацию под контроль. Предотвращать ее были обязаны все ведомства, ответственные за авиационную безопасность в нашей стране. Теперь каждый из них занят одним — уйти от ответственности, спрятаться от вины и переложить вину на соседей. Чему удивляться, не учились этому у мастера лично. В подобных случаях ответственность не делится между всеми, она умножается, сказал мне вчера один из ветеранов и руководителей оборонной системы. У каждой стороны своя доля, будь то направляющая или направляемая структура. Проверять надо всех и возлагать ответственность на всех. Все остальное — увиливание. Моссад отвечает за разведку за рубежом и борьбу с терроризмом вне страны. Министерство транспорта отвечает за прибывающие рейсы, а Шабак — орган, который направляет и координирует работу министерства. Все они взаимосвязаны, все не выполнили свои работы. Когда глава Шабака видит брешь такого масштаба, он не может ограничиться пометкой в протоколе или устным предупреждением. Он обязан принять все меры для ее устранения. И все же находятся те, кто пытается оправдать этот очевидный провал, ищет объяснения, говорит о непредотвратимости произошедшего. Как, мол, можно было предугадать, что пилот решит направить самолет, на гибель. Иными словами, виноваты все, а значит никто. Ну как мы могли представить, что пилот-исламист, которого мы не проверили, может решить разбить самолет? Ну так же не бывает. Нет, виновные вполне конкретно. У них есть имена, должности и звания. А над ними стоит один-единственный человек, несущий высшую ответственность за то, что всему этому позволяет происходить. Логика проста. Если сами оманцы знали об опасности, отстранили пилота от полетов, если марокканцы знали и поступили так же, мы были обязаны узнать об этом намного раньше. У нас лучшая разведка на Ближнем Востоке, возможно, и в мире. Достаточно списка пилотов, он общедоступен. Остальное делает алгоритм. Государство способно одним ударом ликвидировать иранских ядерных ученых в их домах в центре Тегерана, а обязано выявить пилота джихадистским потенциалом на маршруте Дубай-Тель-Авив, пишет Бен Каспид. Государство Израиль утратило управляемость. Ничто не функционирует за исключением последних одиноких островков профессионализма. В защиту Мира Регев звучит аргумент. Министерство транспорта не является разведывательным органом и поэтому не может нести ответственность за безопасность прибывающих рейсов. Примечательно, что именно этот государственный контролер констатировал, мы о чем говорили, в 2024 году. Это писал Wall Street Journal, но и пишет Бен Каспид. Однако сама Регев прежде упорно добивалась сохранения этой ответственности за своим ведомством и даже требовала 10 дополнительных штатных единиц для выполнения этой задачи. Когда Мири Регев требует 10 штатных единиц, она видит синекуры, она видит назначения, она видит партийных активистов на этих должностях. Такова система. Кто из нас доверил бы Мири Регев управление семейным бизнесом, семейными финансами будущей семьи? Никто. Тем не менее, именно ей досталось Министерство транспорта с бюджетом, приближающимся к 50 миллиардам шекелей. Ведомство, ежедневно принимающее решения, от которых зависят человеческие жизни. Дорожные аварии, инфраструктура, авиация. По всем ключевым показателям результаты министерства деградируют. Как деградируют результаты большинства других ведомств. Почему? Потому что эта коалиция заботится исключительно о себе. Она методично разрушает государственную службу, уничтожает слой квалифицированных профессиональных управленцев, которые прежде существовали в стране. Ради личных назначений, синекур, услуг и махинаций. Едва ли не ежедневно выясняется, что очередной высокопоставленный чиновник по имеющимся данным сфальсифицировал биографию, чтобы обойти квалификационные требования, и без того невысокие. Последний пример — председатель НТВ «Айалон». Да, именно в структуре Министерства транспорта. Вспомните расследование Йоси Мизрахи о деятельности министра социального равенства и положения женщин, предположительно превративший свое ведомство в источник побочных доходов для своих приближенных. Там на алтарь системы были принесены права женщин и социальное равенство. Здесь в Министерстве транспорта в жертву приносят человеческие жизни. Такова система. Каждый, кто знает Бенямина Нетаньяху, знаком с этой проблемой. Премьер пренебрегает системной работой, игнорирует профессиональные процедуры принятия решений и воспринимает назначенных им людей как досадную формальность. Задача большинства из них — не управлять и успокаивать. Для Нетаньяху главное оставаться у власти, остальное как-нибудь устроится. Беда в том, что не работает, это не работает бесконечно. Один раз, два, три можно пережить чудом. Но затем приходит катастрофа на горе Кармель, и выясняется, что в Израиле нет формальной, нормальной пожарной охраны. Государственный контролер предупреждал об этом неоднократно, но кто его слушает? Затем трагедия на горе Мирон, где обнаруживается, что объект годами находился на грани обрушения. Затем бойня 7 октября, теперь огромный пассажирский авиалайнер, едва не упавший на Тель-Авив. Это государство держится на частном слове и живет от чуда до чуда, до тех пор, пока все не рухнет окончательно. Именно за это мы и выходили на улице. Вчерашнее разоблачение Михаэля Хаузера о том, что высокопоставленные чиновники Министерства транспорта, ответственные за авиационную безопасность, с официального разрешения совмещают должности на сторонних местах работы, уже никого не потрясают. Каждый делает, что хочет, и подрабатывает, где может. Это возвращает меня, пишет Бен Каспи, 23-й год, в период предшествовавшей трагедии 7 октября, к миллионам израильтян, почти каждый год выходившим на демонстрации ради защиты демократии. Сегодня это кажется чем-то далеким. После войны мало что по-настоящему задевает, но это ошибка, ведь именно об этом мы тогда и предупреждали. Критерий разумности как метафора. Борьба шла за сохранение независимости суда и других регуляторов как противовеса произволу власти. Да, назначения правительства должны проверяться на соответствующие критерию разумности. Именно потому, что без такого контроля на пост генерального директора одного из важнейших и чувствительных министерств попадает человек без профессионального опыта, чья главные достижения – организация партийных мероприятий. Вот и вся история, пишет Бен Каспит. Еще раз. Пишите в комментариях, что вы по этому думаете. Считаете ли вы это правдой, или вы считаете, что это поклеп на правительство? Может быть, вы так и считаете. Итак, Исраэль Айом. Айзенкот вызывает Нетаньяху на телевизионные дебаты. За 23... Так, это пишет Бенни Ашкенази. Исраэль Айом. За 23 дня до выборов председатель партии Яшар обратился к премьер-министру с предложением провести открытые телевизионные дебаты в прямом эфире на любом телеканале страны. Он сказал «на выбор», но имеется в виду на 14-м, так на 14-м. Айзенкот раскритиковал отказ Нетаньяху создать комиссию по расследованию. Народ заслуживает четких и исчерпывающих ответов без спинов и лжи. В официальном письме, направленном от имени партии, Айзенкот предложил провести дебаты в прямом эфире, в ходе которых оба политика ответят на вопросы по ключевым темам повестки. Более того, Айзенкот сказал, ты сам выберешь ведущего, сам выберешь телеканал, сам выберешь темы, вот все выберешь сам. Все выбери сам, только приходи на дебаты. Последовал ответ. Значит, Цвика Брод, руководитель предвыборного штаба Ликуда, привет, Гади, придет... Гади придет один или вместе с Мансуром Аббасом, Тиби и Яиром Голаном. Урих также ответил на вызов Айзенкота. Звать на дебаты за 3 недели до выборов – это паника. Похоже, Айзенкота видит реальные данные опроса. Мы продолжаем работать в полную силу. Ну, конечно, никаких дебатов в Израиле не будет. Кстати, было бы здорово, если бы у нас был закон о дебатах. Было бы здорово, потому что мы вправе послушать кандидатов. Мы вправе их услышать. А не только лозунги «мы ни в чем не виноваты», «мы правые», «мы там за правых», «за левых». А что бы мы услышали, о чем они думают. Но Нетаньяху еще в 99-м году, в общем, или в 96-м, когда он там был на дебатах, 99-м, вот, он был последний раз на дебатах и провалился. Сегодня он уже, как говорят очень многие, не способен быстро думать, ну, возраст и все такое, усталость, и поэтому, конечно, в Ликуде категорически против дебатов, и чтобы типа не ответить, мы против дебатов, они говорят, так, с кем говорить, с кем, ну, с этой мелюзгой. Вот, с этой мелюзгой мы говорить не будем. Так, ну и давайте, наверное, посмотрим. Или давайте, наверное, уйдем на рекламу. А потом мы, собственно говоря, с вами вернемся. А вы в это время, пока у нас реклама, что? Правильно, лайки, подписки, комментарии, репосты.
10: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
3: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
11: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
10: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
12: «Центркар Азур».
13: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причин боли и персональная программа восстановления по инновационной авторской методике. Приходите и получите консультацию в подарок.
14: Центр ортопедического здоровья «ГАВ-КЮР».
13: Звоните.
14: Звездочка 95-33.
15: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
16: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
17: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Реклама. В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
0: Итак, наша программа продолжается. Давайте посмотрим Times of Israel и перенесемся в туманный, как любят говорить, Альбион. Партия «Зеленых» Англии Уэльса приравняла сионизм к расизму и призвала к ликвидации Израиля ни больше, ни меньше. Значит, они приняли в воскресенье, резолюция, предусматривающая еще, что сионизм должен рассматриваться наравне с любой другой формой расизма, а также призывающая к созданию единого демократического палестинского государства на всей исторической территории Палестины, хотя историческая территория Палестины — это еще и Иордания, но кто бы им это объяснил, с равными правами для всех, была принята 1022 голосами против 813. В ответ на это голосование министр иностранных дел Гедеон Саар объявил поздно вечером воскресенья о запрете на въезд в страну лидера партии Зеку Полански, причем он еврей. И он не участвовал в этом голосовании. Это такой ультралевый еврей. Есть евреи, которые... Да. В резолюции утверждается, что сионизм представляет привилегии одной этнической группы за счет угнетения других. Данная резолюция направлена против политической идеологии и практики сионизма как таковой, а не против религиозной или этнической принадлежности тех, кто может считать себя сионистами. Не все евреи сионисты, не все сионисты евреи, говорится в документе. Не все сионисты евреи? Вообще, ну да. Ладно. Резолюция также гласит, что партия «Зеленых» поддерживает создание единого демократического палестинского государства на всей исторической территории Палестины со столицей в Иерусалиме с равными правами для всех, с правом возвращения для арабов и их потомков. Съезд отклонил поправку, предусматривавшую, что резолюция не должна использоваться для давления, запрета или дискриминационного преследования членов партии на основании их связи с еврейскими общественными институтами, синагогами, общественными центрами или организациями, которые борются за равенство, называющие себя сионистскими. Полански, который сам является евреем, не участвовал в голосовании, наиболее известный еврейский критик Израиля в британском мейнстримном политическом пространстве. Там есть, правда, министр иностранных дел Мелибенд, но он немножко, не такой радикальный, хотя, Ранее он призывал к полному прекращению продажи оружия, торговли и дипломатических отношений с Израилем, а также обвинял бывшего премьер-министра Кира Стармера в соучастии в том, что он называл очевидным геноцидом в Газе. Полански заявил BBC, что поддержит резолюцию лишь при условии ее изменения, в том числе допускающего возможность решения на основании двух государств. Однако, по данным Guardian, соавтор резолюции Лубна Слейтон отвергла предложенные поправки. Совместное заявление руководства партии и депутатов после голосования не содержало ни явного осуждения, ни одобрения резолюции, но констатировало, что между поддержкой права палестинцев и права еврейского народа нет никакого противоречия. Тем не менее, ряд депутатов от партии выступил с личной критикой. Так, например, депутат от округа Уайни-Вэлли Эндриан Рэмси написал в X, что глубоко опечален принятием резолюции, она не отражает ни принципов партии «Зеленых», ни моей собственной позиции. Партия «Зеленых» давно поддерживает принцип самоопределения народов, и я придерживаюсь нашего предвыборного манифеста 2024 года, предусматривающего равные права для израильтян и палестинцев, написал он. В ответ на резолюцию, в Израиле заявили, что партия превратилась в организацию, легитимизирующую терроризм. Зеленые взяли на вооружение не только зеленый цвет Хамаса, но и его идеологию, уничтожение государства Израиль и так далее. Так, ну вот такая вот история. Идем дальше. Сколько у нас там времени остается? 10 минут. Отлично. Это убираем. Новая волна атак на танкеры в Армузе грозит сорвать восстановление нефтяного экспорта. Нефтяные державы залива почти вернули поставки к довоенному уровню, но 7 ударов по судам за неделю показали, что хрупок этот, собственно говоря, процесс. Первые признаки замедления уже видны, а цена каждого рейса остается очень высокой. Ну, в общем, пока мы проблему не решили, и когда решим, непонятно. Уже были такие оптимистические сигналы, что все будет хорошо, что мы идем в нужном направлении, но пока еще нет. Глава международно признанного правительства Йемена объявила о начале полномасштабной войны с целью отвоевать всю территорию, удерживаемую хуситами. Уже 10 лет они удерживают эту территорию. Заявление президента Рашада Аль-Алими прозвучало после обмена ударами между хуситами и коалицией под руководством Саудовской Аравии, которой хуситы угрожают блокировать нефтяной экспорт через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море с Индийским океаном. Хуситы, союзники Ирана, заявили, что нанесли удары по объектам Саудовской национальной нефтяной компании «Арамко», представляет это как удар, как ответ на 50 ударов, нанесенных Саудовской коалицией по Йемену за вчерашние полдня. Рияд не прокомментировал это заявление. Воинственное заявление признанного правительства Йемена было ожидаемым. В сентябре хуситы взяли под контроль новые земли. В итоге контроль над побережьем страны, включая важнейший морской путь через пролив, у них. Посмотрим, куда все это приведет, потому что гражданская война в Йемене продолжается. Эта страна бы никого не интересовала, если, во-первых, она не была рядом с самыми стратегически важными проливами. Ну и, собственно, если бы она не влияла и на нефтяной поток и так далее. Исход президентских выборов в Бразилии. Все газеты об этом пишут. Давайте посмотрим «Исраэль Айом». Решится во втором туре, объявил Высший избирательный суд страны. В него выходят во второй тур действующий президент Луис Инасио Лула де Сильва и Флавио Болсонаро. Вообще везде мы видим полный такой, знаете, я не знаю, это, наверное, вот в Израиле мы видим, да, полное, так сказать, равенство между сторонами. То же самое мы наблюдали в Швеции, то же самое я смотрел опросы в Испании, то же самое в Бразилии. Ну, буквально статистическая погрешность, в Колумбии то же самое было, статистическая погрешность между победителем и проигравшим. После подсчета почти всех бюллетеней сын бывшего президента Жейра Болсонару, большой друг Израиля, и дай бог, чтобы он победил, опережает Лулу примерно на 2 процентных пункта. Всего в выборах принимали участие 12 кандидатов. Для победы в первом туре потребовалось набрать не менее 50% голосов, чего не удалось ни одному из претендентов. Второй тур 25 октября. Значит, Болсонару набирает 47,27%. А Лула да Сильва 44,88%. Лула назвал результаты неожиданными. Он думал, что он наберет в первом туре. Болсонару со своей стороны заявил, что очень доволен результатом. Посмотрим, за кого призовут голосовать те люди, которые, в общем, проиграли выборы. Ну и вот посмотрим, что это будет. Но нам, конечно, ну, Израилю, конечно, было бы очень даже хорошо, если бы победил Болсонару. Ему 45 лет, он старший сын бывшего президента Бразилии, он был сенатором с 2019 года. Флавио Болсонару пытается заручиться поддержкой сторонников своего отца, ну и который сидит, кстати, в тюрьме за бунт. Ну, посмотрим, куда все это приведет. Мы не знаем, но будем следить за развитием событий. Тут как бы много всего. Ничья с Ирландией. Не тот результат, который ждала страна, но имеется в виду в футбольном матче. Там было больше политики, чем футбола. Счет 1-1 был бы приемлем, особенно с учетом усилий, которые приложила сборная. Но это не рядовой соперник, а огромный груз, лежащий на этом матче, слишком велик, чтобы довольствоваться ничьей. Но вот эти вот накрутки, они как бы в первом матче и сыграли злую шутку со сборной Израиля, когда их накручивали, вы должны, за вами Родина. И люди перегорели, за 25 минут пропустили 3 гола. Без 3 очков чего-то не хватает, и итог однозначен. Сейчас мы недостаточно хороши, чтобы выйти на Евро-2028. Пишет Ляв Нахмани. В любой другой ситуации очко, добытое в матче с Ирландией, было бы вполне приемлемым результатом, тем более, что игроки сборной Израиля выложились по полной. Но это не рядовая ситуация, и Ирландия не рядовой соперник. Груз, лежащий на противостоянии двух этих сборных, слишком велик, чтобы мы были довольны счетом 1-1. Черные повязки израильских игроков с надписью «7-е, 10-е» в память о жертвах страшной бойни, случившейся ровно 3 года назад, и черные повязки ирландцев, надетые в память о каждом ликвидированном ходе войны боевиков из Газы. И поверх этого разгромное поражение, которое Израиль потерпел в предыдущем матче на прошлой неделе, и которое до сих пор отдается болью каждого жителя страны, болельщика или нет. Подопечные Рана Бен-Шимона вышли на поле с другим настроем, однако это не помогло. Пенальти в исполнении Троя Фарота на 39-й минуте вывело ирландцев вперед к перерыву. Быстрый гол Дора Переца на 52-й в начале второго тайма вернул сборной, так сказать, уверенность. Вера в то, что можно одержать первую победу в Лиге наций, да еще над таким принципиальным и ненавистным соперником, над которым особенно приятно побеждать, на мгновение вернулась. Но вышедший на замену Омри Гендельман попал в штангу несколькими минутами позже. Оскар Глох угодил в стойку, и в итоге очки были поделены. Каждый, кто болеет за сборную Израиля, скажет, хотя бы не проиграли. Привычная защитная реакция, выработанная горьким опытом подобных ситуаций. Но на этот раз хотелось именно победы, не меньше. Была самоотдача, был лучший настрой, была агрессивность. Однако без полного комплекта очков что-то остается незакрытым. Сборная Израиля завершает серию из 4 матчей менее чем за 2 недели без единой победы. То подводила оборона, то настрой, то казалось, что дела идут лучше, и тут загадочный вирус выбыл из строя несколько игроков основного состава. И накануне ответного матча с Ирландией в конечном счете можно обвинять кого угодно, но этой серии есть один неоспоримый итог. Сейчас сборная Израиля недостаточно хороша для того, чтобы играть на Евро-2028. Но на самом деле я напомню, что сборная Израиля была недостаточно хороша, чтобы играть на всех чемпионатах мира и на всех Евро, которые мы с вами знаем. Ну, в общем, ну что, если мы недостаточно хороши, что мы можем с этим поделать. Ну и давайте мы с вами, наверное, сколько у нас там времени? Просто я там сократил 3 минуты. Ну, давайте 3 минуты. Вот тогда я вот сократил. Вот 3 минуты. Хорошо. Давайте тогда вот. Давайте тогда вернемся просто на самом деле. Ну давайте тогда, Давайте тогда поговорим про хуситов, потому что я там резко сократил, думал, что времени у нас не останется на футбол. Так, итак, а время осталось. Итак, вот. Столица Йемена Сана, которая уже 10 лет удерживается хуситами, подвергается непрерывным атакам. Так правительственные войска пытаются ослабить военный потенциал противника. Атаки на хуситов распространились по всей территории Йемена, в том числе на северную провинцию Саада, откуда хуситы в свое время начали наступление на правительство. Однако источники в силовых структурах сообщают, что поддерживаемые Ираном хуситы продолжают завоевывать новые позиции, и линия фронта по-прежнему проходит у ключевого города Таиз, который до сих пор находится под контролем международно признанного правительства. Как сообщает агентство Associated Press, вчера хуситы перерезали важнейший маршрут снабжения, связывающий Таиз с Аденом, временной столицей признанного правительства. Ссылаясь на три источника в йеменских вооруженных силах, Associated Press также сообщает, что хуситы теперь контролируют этот район и маршрут снабжения, фактически окружив Таиз. Они достигли военной цели, изолировали Таиз от Адена, даже если и не установили над ним полный контроль. Представляется маловероятным, что президент Аль-Алими сделал бы столь резкое заявление без одобрения Саудовской Аравии, которая по-прежнему остается главным источником поддержки его правительства. Саудовская Аравия, в свою очередь, подвергается постоянным атакам со стороны хуситов, которые пытаются лишить королевства доходов от экспорта нефти. В воскресенье военный представитель йеменских хуситов Яхья Сари заявил, что группировка атаковала ракетами и дронами объекты компании «Арамко» в Эр-Рияде и в богатом нефтью районе Хурайс на востоке королевства. Ну и, в общем, короче говоря, ситуация, конечно, очень взрывоопасная. Мы еще раз говорим, вот уже сегодня 5-е, 7 октября будет в среду, Ихья Синуар напал на Израиль, казалось бы, вот Газа, боевики Газа нападают на Израиль, а Ближний Восток колбасит до сих пор. Ну, слово колбасит. Ну, скажем так, Ближний Восток до сих пор не успокоился. То есть, значит, Ихья Синуар попал, конечно, в болевую точку Ближнего Востока. И, собственно говоря, до сих пор наш регион не успокаивается, и, наверное, пока иранский режим на своем месте успокоиться не может. Все, друзья мои, еще раз напоминаю, сегодня начинаются церемонии памяти, они сегодня государственные, завтра и послезавтра общественные, народные. Самая большая церемония будет в парке Яркон, начинается в 21:30, 7 октября 23-го года. Все. Пишите, что вы думаете по этим всем поводам, в своих комментариях, лайки, подписки, комментарии, репосты. С вами был Кричевский, но мы с вами не прощаемся, потому что с 14 до 15 часов программа «Тема дня».
10: Колесо обозрения с Марком Кричевским. Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
12: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
18: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
19: Сушильные машины по самым низким ценам.
20: А можно еще дешевле?
19: Сушильные машины по самым низким ценам.
20: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
19: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
22: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
23: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
4: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В Израиле начинаются памятные церемонии в годовщину атаки 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Десять часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В Израиле сегодня, в Национальный день памяти, состоятся несколько государственных церемоний, посвященных третьей годовщине резни 7 октября 2023 года. Президент Исхак Герцог ознаменовал начало Национального дня памяти, приспустив флаг Израиля во дворе резиденции президента. Первую церемонию памяти бойцов ЦАЛя и силовых структур организует Министерство обороны. Она начнется в 11 утра в мемориальном комплексе на горе Герцля в Иерусалиме. В ней примут участие руководители государства, президент Исхак Герцог,

и подтверждения. Высокопоставленный представитель Хамаса Рази Хамад заявил, что Али Аль-Амуди, замглавы политбюро этой террористической организации в секторе Газа, выжил после израильского удара в минувшую субботу. Поступающие к нам сообщения подтверждают, что Али Аль-Амуди пережил попытку израильской ликвидации, заявил Хамад телеканалу Аль-Арабия. Он обвинил Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня и заявил, что США должны оказать давление на Израиль с целью прекращения ликвидации. Цаль ранее подтвердил, что целью воздушного удара в городе Газа были Аль-Амуди, заместитель главы политбюро Хамаса в секторе. В армии назвали его наиболее высокопоставленным представителем Хамаса, остающимся в Газе. Власти Объединенных Арабских Эмиратов еще до вылета рейса Fly Dubai FZ-1073 30 сентября передали Израилю данные пассажиров и экипажа, включая имена и гражданство пилотов. Однако ни один пассажир или член экипажа не вызвал у израильской стороны тревоги. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на региональных чиновников. Как сообщалось ранее, после попытки теракта израильские ведомства фактически возлагают ответственность друг на друга. Шабак заявил, что проверка списков пассажиров иностранных авиакомпаний относится к компетенции Министерства транспорта. Министр транспорта Мири Регев, напротив, утверждает, что за авиационную безопасность отвечают службы безопасности, а ее ведомство не получало ни списка пассажиров, ни предупреждений. В Бразилии прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент Луис Инасио Лула да Силва набрал в нем меньше голосов, чем сенатор Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. За Лула да Силва проголосовали около 45% избирателей, за Флавио Болсонару около 47%, сообщает Рейтер со ссылкой на данные бразильского центра Сберкома. Опросы до выборов, проведенные негосударственными компаниями, показывали, что действующий президент опережает соперника на 3% пункта. Второй тур выборов президента Бразилии пройдет 25 октября. Для победы в нем кандидату нужно будет набрать не менее 50% голосов. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает «Время Романовой».

0: Реклама.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
2: Машину покупаем только в Центркар-Азур.
3: 03-558-5458. Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

7 октября 2023 года. Кибуц Беэри. 6 часов 29 минут утра звучит воздушная тревога. Жители просыпаются и уходят в защищенные комнаты. В эту минуту происходящее выглядит как очередной ракетный обстрел. Но практически одновременно с первыми ракетами начинается проникновение террористов через границу. В течение следующих 15 минут вооруженные группы продвигаются в сторону Беэри, и около 6:45 первые из них проникают на территорию кибуца сразу с двух направлений. Начинается наземная атака. В бой вступает местный отряд самообороны. К его бойцам присоединяются вооруженные жители кибуца. Вместе они пытаются остановить террористов, которые все глубже продвигаются по территории Беэри. Нападавшие заходят в жилые кварталы, проникают в дома, начинаются убийства и похищения. Для большинства жителей происходящее выглядит иначе. Они находятся в мамадах и практически не видят того, что происходит снаружи. О происходящем узнают по звукам стрельбы, сообщениям соседей и местным группам в мессенджерах. Потом будет установлено, что в первые часы жители Беэри не получили своевременного предупреждения о проникновении террористов в кибуц. Люди пытаются забаррикадировать окна, запирают входные двери, стараются удержать ручки мамадов, пишут родным и сообщают, что в кибуце террористы. Кто-то пытается вызвать полицию и военных, но полной картины происходящего нет. С 6:45 до 9 утра весь бой внутри Беэри ведут бойцы местного отряда самообороны и жители, которые к ним присоединились. Позднее расследование ЦААЛЯ подтвердит, именно их действия в первые часы помогают остановить продвижение террористов в другие районы кибуца. В 8:47 недалеко от Беэри высаживается первая армейская группа, направленная к кибуцу. Это 13 бойцов спецподразделения «Шальдак». В 8:58 они входят на территорию Беэри и соединяются с местными защитниками. Они несколько раз пытаются атаковать позиции террористов, но группа попадает под огонь. Двое военнослужащих получают тяжелые ранения. Бойцы отходят, чтобы эвакуировать раненых и перегруппироваться. К 9 утра ситуация становится еще тяжелее. В официальной реконструкции ЦААЛЯ происходящее с 9 утра до половины второго дня будет обозначено так – кибуц захвачен противником. Продолжаются убийства, похищения и бои. В следующие часы в район Беэри прибывают новые армейские полицейские подразделения, но единого управления боем пока нет. Силы действуют разрозненно. Общей картины происходящего не хватает. Впоследствии расследование ЦААЛЯ выявит и случаи, когда военные подразделения оставались у въезда в Беэри и не сразу вступали в бой внутри кибуца. А жители продолжают ждать. В мамадах находятся семьи с детьми, пожилые люди, раненые. Кто-то остается там уже несколько часов. Телефонная связь с соседями и родственниками становится одним из немногих способов понять, что происходит буквально за стенами дома. До 13:30 основная тяжесть боя внутри кибуца продолжает лежать на местном отряде самообороны и жителях Беэри. 7 часов. 7 часов с начала атаки жители кибуца защищают свои дома практически самостоятельно. Они продолжают сражаться и после прибытия первых армейских подразделений, показывают военным, где находятся террористы, и вступают в бой вместе с ними. В половине второго дня все похищения из Беэри уже совершены. К этому времени число террористов, атаковавших кибуц, достигло примерно 340. После этого в район начинают прибывать более значительные силы армии, полиции и других подразделений безопасности. Постепенно меняется и организация боя. В 16:15 в Беэри прибывает командование 99-й дивизии и начинает выстраивать централизованное управление силами. К 6 вечера в районе кибуца находится уже около 700 военнослужащих и сотрудников сил безопасности. Начинается масштабная эвакуация жителей. Только с 10 часов вечера 7 октября до 5 утра следующего дня силы безопасности постепенно восстанавливают оперативный контроль над территорией Беэри. Утром 8 октября поиски террористов продолжаются, а в отдельных точках все еще идут бои. 101 житель кибуца был убит. Из Беэри были похищены 32 человека, 30 из них – жители кибуца. В боях погиб 31 сотрудник сил безопасности.
И один из главных выводов расследования будет сформулирован предельно ясно. Цааль не выполнил свою задачу по защите жителей Бейери. Первые 7 часов боя жители кибуца и местный отряд самообороны защищали Бейери сами.

0: Реклама.
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Лэптопы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
5: 03-944-1111.
4: Интеллиго. 03-944-1111.
6: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центркар Азур.
6: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Начальник генерального штаба обратился к ЦАЛю в Национальный день памяти. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Начальник генштаба ЦАЛя генерал-лейтенант Эйяль Замир опубликовал этим утром в Государственный день памяти событий 7 октября обращение к военнослужащим по случаю третьей годовщины со дня атаки. В нем Замир говорил о героизме целого поколения, провале армии и государства и важных уроках, извлеченных из катастрофы. В начале своего обращения Замир прямо написал, что ЦАЛь не выполнил свою главную задачу – защитить граждан государства Израиль. Далее он подчеркнул, что армия обязана провести разбор событий 7 октября и убедиться, что извлеченные уроки действительно применяются на практике, и заявил, что ЦАЛь больше не позволит своим врагам беспрепятственно наращивать силы. Сегодня в стране проходят государственные церемонии памяти жертв 7 октября. Государственный флаг приспущен. Члены форума генштаба ЦАЛя в 6:29 утра провели памятное мероприятие на базе ЗИКИМ, где флаг также был приспущен. В эти минуты начинается церемония памяти бойцов ЦАЛя и силовых структур. Она проходит в мемориальном комплексе на горе Герсля в Иерусалиме. Мужчина, застреленный минувшей ночью на юге Сирии при попытке проникнуть на позицию ЦАЛя, палестинец из Дамаска, сообщает пресс-служба ЦАЛя. Напомню, в ночь на 5 октября военнослужащие застрелили мужчину, пытавшегося проникнуть на позицию ЦАЛя на юге Сирии. Инцидент произошел в контролируемой Израилем буферной зоне в районе сирийской деревни Аль-Хамадия. Подозреваемый оказался 22-летним палестинцем из Дамаска. Оружия при нем не было, только телефон и деньги. Видеокамеры зафиксировали, как он пытается найти способ попасть внутрь, в частности, взбирается на земляную насыпь, окружавшую позицию. В этот

своем обращении Азенкот вновь обвинил премьера в том, что тот не создал государственную комиссию по расследованию событий 7 октября и не представил общественности полную информацию о принятых решениях и действиях властей. По словам Азенкота, избиратели должны получить ответы без политических уловок и искажения фактов. Премьер-министр Испании Педро Санчес в телевизионном обращении к нации заявил, что 29 ноября в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. Правительству необходим новый, более широкий мандат, чтобы противостоять элитам, заявил он. Возглавляемое Санчесом правительство сталкивается с одним кризисом за другим. Популярность премьера резко упала после нашествия десятков тысяч марокканских мигрантов на Сеуту при полном бездействии властей. По всей Испании прошли массовые демонстрации с призывом к его отставке. Согласно опросам общественного мнения, самой популярной партией в Испании являются консерваторы. Как ожидается, для прихода к власти им потребуется сформировать коалицию с ультраправой партией «Голос», выступающей против миграции и исламизации. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.

0: Реклама.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: «Центркар Азур».
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: 7 октября 2023 года. Кибуц Нир-Оз. Его иногда называли ботаническим садом посреди Негева. Деревья, цветы, зеленые лужайки, а вокруг поля. По утрам над ними поднимается солнце. И до границы с сектором Газа всего 2,5 километра. В 6:30 утра вдруг одна за другой звучат сирены воздушной тревоги. Жители просыпаются и уходят в защищенные комнаты. Первые минуты мало чем отличаются от начала привычного ракетного обстрела. Через 15 минут региональный совет и школь, к которому относится Нир-Оз, рассылает жителям сообщение с указанием оставаться в защищенных помещениях до дальнейших распоряжений. Но уже в 6:49 десятки вооруженных террористов проникают в Нир-Оз сразу с 4 направлений. Они окружают кибуц, прорывают ограждение и входят на его территорию. Позже станет известно, у нападавших были карты кибуца, у них были сведения о его жителях и расположении важных объектов. Примерно в 7:15 террористы врываются в дома. Начинаются убийства и похищения. Большинство жителей остаются запертыми в мамадах. Они слышат стрельбу, взрывы, голоса в домах. Жители связываются друг с другом по телефону, предупреждают об опасности и пытаются из отдельных сообщений составить картину происходящего. Одновременно звонят родным, в полицию, военным и просят помощи, но помощь не приходит. Общей картины происходящего в первые часы еще нет. Армия сталкивается со сценарием, к которому не была подготовлена, а именно – одновременным массовым проникновением и атакам на десятки населенных пунктов и военных объектов. Армейские подразделения действуют в соответствии с выстроенной до 7 октября системой обороны. При проникновении они направляются к границе, а не к кибуцу. В условиях же атаки масштаба 7 октября эта система не срабатывает. Позже расследование ЦААЛЯ установит, что направление сил к границе вместо защиты самого кибуца было фатальной ошибкой. Остановить продвижение нападавших внутри Оза не удается. Террористы совершенно свободно перемещаются между домами, а около 9 утра в кибуц проникают и гражданские жители сектора Газа, которые тоже участвуют в нападениях и мародерстве. Примерно через полчаса начинаются поджоги. Горят дома, в которых прячутся жители. Мамад защищает от ракет и обстрелов, но не защищает от дыма и огня. Примерно в 9:45 армейское подкрепление находится всего в 2 километрах от Нир-Оза. Но подразделения направляют в другие населенные пункты – Кисуфим и Керем-Шалом, где в это время тоже идут бои. Около 10 часов утра ко въезду в Нир-Оз со стороны границы подходит танк ЦААЛЯ. Экипаж видит возле ворот большую группу террористов и открывает по ним огонь. Но в сам кибуц танк не заходит. Позже члены экипажа объяснят, они опасались причинить вред гражданскому населению кибуца. К 11 утра десятки похищенных жителей Нир-Оза уже ведут в сторону сектора Газа. В 11:32 региональный совет и школь сообщает жителям, силы безопасности пытаются добраться до населенных пунктов. Вслед за этим уже местная чрезвычайная команда Нир-Оза передает, что военные могут войти в кибуц в любой момент. Людей просят оставаться в мамадах, где они уже находятся около 5 часов. Они продолжают ждать. Но проходит еще 2 часа, а помощи все нет. И по-прежнему нет сил, способных остановить происходящее внутри кибуца. Около 1:30 последние террористы и мародеры покидают Нир-Оз. Они уходят сами. А через 20 минут на территорию кибуца входят силы безопасности Израиля. К этому времени нападение продолжалось около 7 часов, и все это время жители Нир-Оза находились практически без внешней защиты. Только теперь начинается сбор выживших. Люди постепенно выходят из мамадов. Многие не знают, что произошло с соседями и родственниками, кого убили, а кого увезли в сектор Газа. И только к 6 вечера начинается организованная эвакуация. Людей выводят из мамадов, собирают вместе и постепенно вывозят из Нир-Оза. Спустя еще 2 часа силы ЦААЛЯ вместе с жителями все еще прочесывают территорию кибуца. Эвакуация к этому времени не закончена, и истинные масштабы произошедшего только предстоит установить. Нир-Ос стал одним из наиболее тяжело пострадавших населенных пунктов 7 октября. Около четверти его жителей были убиты или похищены. Почти 7 часов террористы находились внутри кибуца, и все это время его жители оставались без защиты армии. Первые силы безопасности вошли туда только после того, как последние нападавшие покинули территорию. Нир-Ос. Кибуц, до которого армия не дошла вовремя.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: «Центркар Азур».
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: ЦАР сообщил о попытке автомобильного теракта в Иудее. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Менее часа назад поступило сообщение о попытке автомобильного теракта в районе Бани-Наим к востоку от Хеврона в Иудее. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия выясняются. На место прибыли крупные силы ЦАЛя. Начальник генштаба ЦАЛя генерал-лейтенант Эйяль Замир опубликовал этим утром в Государственный день памяти событий 7 октября обращение к военнослужащим по случаю третьей годовщины со дня атаки. В нем Замир говорил о героизме целого поколения, провале армии и государства и важных уроках, извлеченных из катастрофы. В начале своего обращения Замир прямо сказал, что ЦАЛь не выполнил свою главную задачу – защитить граждан государства Израиль. Далее он подчеркнул, что армия обязана провести разбор событий 7 октября и убедиться, что извлеченные уроки действительно применяются на практике, а также заявил, что ЦАЛь больше не позволит своим врагам беспрепятственно наращивать силы. Сегодня в стране проходят государственные церемонии памяти жертв 7 октября. Государственный флаг приспущен. Члены форума генштаба ЦАЛя в 6:29 утра провели памятное мероприятие на базе «Зиким». ЦАЛь и Шабак сообщают о ликвидации Ибрагима Мустафы Сулеймана Абу Уймара, командира подразделения Нукба военного крыла Хамаса. Удар был нанесен в минувшую пятницу в районе Нусейрата в центральной части сектора. По данным ЦАЛь и Шабака, Абу Уймар участвовал в нападении на Израиль 7 октября. В сообщении армии говорится, что он был ликвидирован ударом с воздуха. Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоди обвинительное заключение против жителя Петах-Тиквы примерно 60 лет, преподавателя математики университета Бар-Илан. Его обвиняют в подготовке терактов, вымогательстве

именно атаковать арабские населенные пункты и смешанные города. Он составлял подробные инструкции, проводил разведку местности, в частности, в районе Туба-Зангарии, и около полутора лет безуспешно пытался завербовать участников. Сейчас прокуратура просит оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса. Премьер-министр Испании Педро Санчес в телевизионном обращении к нации заявил, что 29 ноября в стране будут проведены досрочные парламентские выборы. «Правительству необходим новый, более широкий мандат, чтобы противостоять элитам», — заявил он. Возглавляемое Санчесом правительство сталкивается с одним кризисом за другим. Популярность премьера резко упала после нашествия десятков тысяч марокканских мигрантов на Сеуту при полном бездействии властей. По всей Испании прошли массовые демонстрации с призывом к его отставке. Согласно опросам общественного мнения, самой популярной партией в Испании являются консерваторы. Как ожидается, для прихода к власти им потребуется сформировать коалицию с ультраправой партией «Голос», выступающей против миграции и исламизации. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Вы слушали новости, оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

В этой композиции Ханана Бен Ари была вставлена фраза, которую произнес Джо Байден в те дни, трагические дни после 7 октября. Он сказал: у вас есть одно оружие или преимущество над вашими врагами. У вас нет другого места. Это ваша страна, и вам некуда из нее идти. Этой композиции «Моледа» — это родина Ханана Бен Ари открылся следующий час нашего эфира, программа «ПМ», в начале которой я приветствую всех слушателей, Первого радио 89.1 FM. 5 октября, Йом Шени, понедельник, сегодня национальный день траура, день памяти событий 7 октября. В еврейском летоисчислении сегодня 24-е Тишрея, Кавдалет Батишрея.

Рэй, мы идем дальше по нашему эфиру с настроением сегодняшнего дня. В Иерусалиме проходит торжественное мероприятие с участием руководства страны. Недавно закончил выступать Ицхак Герцог, президент страны, на горе Герцль все это проходит. Ну и мы с вами тоже находимся, будем стараться находиться в том же настроении, как и вся наша страна, весь Израиль. Тем не менее, господа, мы сегодня побеседуем в середине часа с Ингой Азенберг. Она держит нас в курсе финансовых изменений, которые происходят в нашей стране. Сейчас с ними проблема. Правительство ограничено, Кнессет ограничен в введении каких-то крупных законов, принятии каких-то крупных законов, потому что мы с вами живем в предвыборный период, до выборов 22 дня, как вы понимаете. Но, может быть, что-то есть. Например, вроде бы цена на бензин повысилась, потом понизилась. Узнаем точно, что там происходит с этим делом. Я приглашаю вас общаться, как всегда, в программе PM. Это составляющая такая, ну, которая нельзя отнять от программы, только учтите, пожалуйста, сегодняшнее настроение. Можете поделиться вашим настроением, вашими воспоминаниями, воспоминаниями того утра рокового 7 октября 2023 года или какими-то мыслями на эту тему, которые вот сегодня у вас, спустя 3 года после тех событий, спустя всего того, что произошло за эти 3 года. Тут и 7 октября, тут и война «Железные мечи», тут и «Хизбалла», тут и Иран. Много чего произошло в нашей стране спустя 3 года. Ну, вот предлагаю вам делиться. Напоминаю, что у нас есть 2 канала связи. Один — это Facebook, страница программы PM. Там можно писать в разделе личных сообщений, а второй наш ватсаповский номер, как всегда, 054-2070-800, 054-2070-800, можно писать, можно голосовое сообщение оставлять, ну, учитывая настроение сегодняшнего дня. 5 октября 2026 года, Израиль. Программа PM на Первом радио.

Слава, наш постоянный радиослушатель, и сегодня прислал сообщение в Фейсбуке на тему сегодняшнего дня, на тему трехлетия со дня 7 октября 2023 года. Он написал вот что. Всем привет. Прошло 3 года, а тот день 7 октября помню, как вчера. Как проснулись с шаббата от сирены, как ходил дом ходуном от взрывов, как сын собрался ехать в Милуим, а вернувшись через неделю в отпуск, он молчал и смотрел сквозь нас. Он освобождал Реим. Напомню, лес Реим, это где была дискотека Нова, и видел все ужасные последствия бойни на той дискотеке Нова. Светлая память всем, кто погиб в этой ужасной резне, мы не забудем, написал Слава в своем сообщении. Так, Игорь из Германии, наш слушатель, написал вот что. Здравствуйте, Павел. 3 года прошло после трагедии, а с Ираном еще до сих пор не разобрались. И, как сказал начальник генерального штаба, Иран мы недооценили. Ну, Игорь, сегодняшний день трагедии с Ираном напрямую никак не связан. Сегодня у нас главная тема другая в Израиле. А с Ираном будут разбираться, не волнуйтесь. Главное не обращать внимания на обещания политиков разных, обращать внимание на дела политиков. И тогда будем надеяться, что разберемся и с Ираном тоже. 18 минут 13-го.

0: Как мы любили. Ира написал нам вот что. Воспоминания останутся со мной навсегда. В тот страшный шаббат, как будто я отупела. Я ничего не понимала, просто ничего. Паники не было, было непонимание. Мы с мужем даже приготовили обед, выпили пивка. Сейчас для меня это как-то дико даже. Объем решен, как будто дошло. И сердце от подробностей начало рваться на части. Слезы и страх, и ужас. Неделю кусок просто не лез в горло. А слушать подробности, что творили эти звери с людьми, я не могла. Это было невыносимо. Вот вы знаете, Ира, у каждого свои какие-то чувства и воспоминания, но я думаю, что вы правы вот в первых словах, то есть с ними могут быть солидарны все наши радиослушатели. Этот день останется в памяти, мне кажется, у каждого из нас навсегда. Вот каждый будет вспоминать, как он встретил то утро в 6:29 утра, 7 октября 2023 года. И долго еще будут вспоминать и рассказывать тем, кто, может быть, не имел к этому отношения, тем, к нашим знакомым за рубежом и так далее. Антиарсават написал вот что. «Хочу поправить нашего уважаемого ведущего. То, что наше позорное религиозное правительство объявило 5 октября днем памяти, еще не делает его таковым. И очень жаль, что Первое радио, а также и Девятый канал пляшут под дудку тех, по чьей вине это событие произошло. Для всех нормальных людей память будет послезавтра, 7 октября. А все виновники этого события, как и с правительства, так и из армии и спецслужб, будут гореть в аду. Либо за предательство, либо за халатность. Смотря что было. Всем здоровья, Антиарсават». Значит, уважаемый Антиарсават, есть дни и моменты в жизни и в году, когда вот эти распри, разборки надо отложить в сторону, а отдать дань памяти и уважения тем, кто погиб в тот день, а не устраивать счет с правительством, религиозные, предатели ответят и так далее. Для этого есть остальные 364 дня в году. Мне, к сожалению, вы этого понять до сих пор не можете. Что иногда есть моменты, когда твои внутренние вот эти вот счета, которые ты хочешь предъявить политикам, правительству, надо отложить и отдать дань уважения гораздо более важные вещи. Жизням и смерти тех, кто погиб 7 числа. Вы, к сожалению, пока в первом сообщении на это оказались не способны. К сожалению.
1: Реклама. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
6: 03-558-5458.
1: Реклама.
0: Президент страны вот в своем выступлении особо отметил девушек, которых мы называем тацпитаниот или наблюдательниц. Они как-то вот, как-то особо выделяются в трагедии того дня, то, что с ними случилось, то, что они видели, то, что они предупреждали, а никто не обращал внимания, их гибели, их плену некоторых из них, а потом освобождению некоторых из них. Сейчас песня Аркадия Духина и Амирама Двира. Свеча для наблюдательниц. Нер летацпитаниот.
7: Корни слав, и шло шама отам.

0: Так, есть еще сообщения, продолжаю их читать. Антиарсават, это его я уже прочитал, Десантура написал нам вот что. Десантура — это подпись, конечно же. Здравия желаю, Павел. Я от СМАИ, малярные работы плюс Гевис. Работаю сейчас к Фар-Аза. Восстанавливаем домики, поликлинику. Это ужас, пусть будут прокляты те, кто это натворил. Шхуна, Шельце и Рим, без слез на это смотреть невозможно. Одно, если смотреть на это по ТВ, другое — попасть сюда и, как говорится, увидеть все своими глазами. Я читал, да, в Квар-Азе есть такой район, который назывался Шхуна, Шельце и Рим, то есть как, ну, какая-то часть жилая молодежи, и сейчас вроде бы читал, что ее начали восстанавливать. И вы, я так понимаю, принимаете в этом участие. Ну, это должно быть восстановлено, возможно, что-то должно быть оставлено для памяти, хотя, конечно, жителям будет на это смотреть тяжело, я не знаю, что решат сами жители, как правильнее, но это должно быть восстановлено, это должно возвратиться к жизни, конечно же. Голосовое сообщение прислал нам кто-то. Давайте послушаем.
1: Добрый день, Павел. Добрый день, радиослушатели. Я хотел бы почтить память всем погибшим, пострадавшим в этой страшной трагедии, из которой наш народ не вынес ничего. Судя по тому, что сейчас говорят наши предварительные опросы выборов, как партия Ликуд, которая была у власти, не несет никакой ответственности за все, что произошло. Я сужу это по одному, только что население всего юга, которое пострадало, оно огромное. Если вы возьмете это количество и увидите, сколько поддерживает Ликуд и сколько против него, вы поймете, что эти люди опять продолжают поддерживать партию, которая привела к этой катастрофе. И это очень как бы обидно и страшно. Спасибо, Владимир.
0: Смотрите, я точно сегодня не буду поддерживать политические разборки. Могу только сказать, что население и юга, и центра, и севера, оно не... там не разные люди живут. Кто-то поддерживает этих, кто-то поддерживает этих. И обобщать их, конечно же, нельзя. Вот. Идем дальше.

0: Продолжаем наш эфир. 35 минут 13-го. Созваниваемся, как и договаривались, с Ингой Айзенберг. Она по понедельникам рассказывает нам о том, что происходит в финансовой области в нашей стране, о макропроцессах. Инга, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Павел.
0: Ну, я уже говорил, что сейчас не знаю, есть ли какие-то процессы, потому что и правительство, и Кнессет ограничены в каких-то действиях. Но, тем не менее, наверное, что-то происходит. Вот расскажите нам, что происходит.
1: Ну, давайте вернемся к тем новостям, которые были на прошлой неделе еще, о которых мы говорили, да, например, про бензин. Угу. Все-таки бензин сегодня ночью, он понизился, он повысился, сегодня ночью понизился, и понизился он в связи с тем, что подписали, конечно же, указ о том, что будет снижаться на полшекеля за литр цена, и это все идет в сторону тех, конечно же, который обычно обкладывается, накладывается на бензин, его понизили, и поэтому на 50 огород, и поэтому, соответственно, цена наша на бензин снизилась.
0: То есть еще на полшекеля?
1: Ну, пока что это на месяц. Это не еще. Было повышение, сейчас, да, сейчас снизилось.
0: Нет,
1: сейчас цена должна...
0: Инга, да. Насколько я помню, было повышение, снизили на полшекеля, потом опять повышение, сейчас опять снизили на полшекеля.
1: Так правильно, так, именно так. Так оно происходит.
0: Скажите, можно ожидать, что 28 октября он опять подскочит обратно или как? Или мы
1: примерно
0: не знаем
1: в
0: пока.
1: Конце месяца, я ага. Не могу точно сказать.
0: То есть после тогда, выборов.
1: Так. Это было на месяц сейчас сделано повышение. Ну, это прошло, конечно же, подтверждение юридического органов, советника. Да. То есть это не просто так. То есть не сами решили, поэтому это все прошло. Все прошло те комитеты, которые должны пройти. Это про одно. На прошлой неделе рэкет, и что это такое вообще, и что могут делать бизнесы, которые пострадали от этого. Мы говорили, что вот будет пайлот, который когда-то будет все-таки входить, и государство Израиля хочет на это положить огромные суммы для того, чтобы как-то с этим бороться. Ну, потому что действительно тема рэкета в Израиле очень сильно развита, и действительно многие именно вот определенные бизнесы страдают от этого сильно. Так вот, со вчерашнего дня, 4 октября 2026 года, налоговое управление все-таки решило открыть специальный такой путь для компенсации для бизнесов, которые пострадали. Будет это делаться, естественно, в том режиме, в котором, в таком временном режиме, это будет проверяться, или вообще стоит такой вот входить в какой-то постоянный такой режим, но это будет проверка, и это будет действовать всего лишь на 2 месяца, то есть до 4 декабря можно будет подавать просьбы на компенсацию. Ну, естественно, смысл этой программы, как мы уже говорили, это что предприниматели все-таки обращались в налоговую, получая деньги обратно, и чтобы, как бы, в принципе, может быть, таким образом снизить преступность, чтобы не было, потому что если полиция будет получать данные, то, естественно, должна будет действовать и наказывать тех преступников, которые все-таки пытаются как-то вот этим самым бизнесом навредить. Ну, естественно, это будет всего лишь пилотный режим, непонятно, или он потом будет продолжать, но все-таки стоит тем, кому это важно, то могут обращаться туда. Кстати, нужно напомнить, что вам это не за страховку. То есть, если ваша страховка это покрывает, вы не можете обращаться туда. То есть, вы обращаетесь сначала в страховку, если страховая компания вам говорит, нет, мы вам не будем покрывать, то тогда только обращаться в налоговую инспекцию. Кстати, интересно, что это можно обращаться только в течение 7 дней. То есть, если вы пропустили эти 7 дней, то к вам уже обращаться некуда будет, и, в принципе, свои деньги вы не сможете получить обратно. То есть, с момента того, как произошло, у вас есть 7 дней обратиться. Нельзя ничего трогать до того момента, как оценщик придет и проверит, что там произошло у вас в бизнесе. То есть, там, может быть, стекла вам разбили, или там, гранату, не дай бог, бросили в бизнес, или еще что-то произошло, то вот тогда вам нужно обращаться срочно в налоговую, обращаться в полицию, и полиция будет об этом сообщать налоговую инспекцию.
0: Понятно.
1: С помощью вашей. Компенсация, конечно же, будет ограничена, она не просто как бы на любую. И, кстати, будут рассматривать это все таки долго, до 8 месяцев они могут рассматривать каждое дело. Поэтому нужно тоже взять это во внимание. Это будет процесс такой. И еще кое-что, что происходит, и что, в принципе, перейдет, а может быть и не перейдет, на следующее правительство, если все-таки будет, если это будет как бы релевантно для следующего правительства. Помните, Carrefour сделала скидку такую, как корзина страны, где были 112 разных продуктов, из разных абсолютно, разные абсолютно продукты.
0: Ну, такая продуктовая корзина, да.
1: Да. Вот она, кстати, тоже заканчивается 14 октября. В принципе, могли ее продлить, да, то есть если как бы Carrefour будет соглашаться и так далее, но государство решило не продлевать пока что эту корзину по причине того, что решили, что если правительство следующее решит это продлевать, то они сами будут это продлевать. А пока что сейчас они будут смотреть, сколько было, как бы, как было все-таки действительно... помогло это людям или не помогло. Ну, на сегодняшний день говорят, что прямая экономия, которая была для покупателей, все-таки 40 миллионов шекелей. Вложено государственных расходов, это все 25 миллионов шекелей. То есть, ну, как бы говорится, что это не было, не шло к Карфуру прямым ходом, а, в принципе, шло это на рекламу и так далее, да, на привлечение тех самых покупателей, которые приходили в Carrefour. Ну, например, человек, который пришел, зашел в магазин, то, наверное, он не ограничится этими, вот только этими продуктами, то есть он видит, что они по скидке существенны, но, может быть, он еще заодно покупает другие. Ну, самое интересное, что Carrefour на полгода обязалась сделать вот эти самые товары на вот определенной цене держать их, да, то есть на, вот, на минимальную цену и сбросить, и вот там держались. Ну, 11 октября все это заканчивается, и поэтому следующее правительство решит это поддержать, или все-таки уже как бы на это все закончится, и вот те, кто успеет, успеют.
0: То есть 11 октября эта удешевленная корзина перестает 14 перестает быть удешевленной корзиной в Карфуре. Окей, но будем знать, а что будет решать будущее правительство, будет ли оно и когда будет, никто еще не знает. Хорошо. Инга, спасибо за информацию, которой вы нас все время снабжаете по понедельникам. Инга Айзенберг.
1: Да,
0: всего доброго.
1: Большое.
0: До свидания. Бай-бай.
2: Реклама. Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней
4: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

Так, давайте я посмотрю еще сообщение. Да, есть еще сообщение, почитаем. От наших слушателей. Дворник пишет нам вот что. Ситуация в стране, напоминаю, я не знаю, профессия, не профессия, это подпись человека, дворник, он так подписывается. Ситуация в стране соответствует тому руководству страны и в большей части руководителю страны, который привел нас к тому, что имеем сейчас. Да, Биби был хорош когда-то, но сейчас он любыми способами пытается удержаться у власти, чем часто входит в противоречие с интересами страны. Зомбированная часть населения слушает его лозунги и не пытается включить мозг и проанализировать, что творит эта жалкая кучка, дорвавшаяся до власти. Если так продолжится, у страны не будет будущего. Ну, как я уже говорил, мне кажется, вот эти рассуждения не для сегодняшнего дня, а для других дней. Сабаск, здравствуйте, ПМ и всем. 3 года, а ведь совсем недавно было. Все очень свежо и больно. Не думаю, что рубец заживет. Вечная память тем, кто уже не с нами. Сил всем, кого это коснулось. Склоняю голову, и сердце разрывается, слезы душат, кулаки сжимаю. Батька Махно написал нам вот что. Здравствуйте, Павел и радиослушатели. Для меня лично не важно, когда и в какой день мы будем помнить об этой ужасной трагедии. Я вспоминаю об этом каждый день. Помню то ужасное утро, когда проснулись под вой сирены. У нас в Ришине был прилет. В 9:25 позвонила дочка на 8-м месяце беременности и сообщила, что ее вызывают на базу. Я попытался запретить ехать, даже пытался говорить с зятем. Ничего не помогло. Дочка была непреклонна. Я сел за руль зятя в машину в 10:05, и мы выехали в сторону базы под Иерусалимом. Дорога была пустынна, как никогда, ни одного автомобиля, только 2 полицейских блокпоста и 1 армейский. Никогда еще не доезжал до Иерусалима так быстро. Дочка вернулась домой через 2 суток, а через 2 недели родила нам внучку. Я ее называю «ребенок войны», так как через полгода дочка вернулась в армию, где и находится до сих пор. А зять не выходил из Милуима все это время. Как такое забудешь? И какое имеет значение, когда мы об этом вспоминаем? 5-го или 7-го, или 25-го. Папа Миша написал нам вот что. Павел Михайлович, добрый день. Я хочу обратиться ко всем, кто говорит о политике. Хотя бы сегодня, в такой день, можно просто почтить память погибших. Я сам с 7 октября 23-го сделал почти 500 дней Милуима добровольно. У меня погибли 2 друга на войне и родственник на фестивале «Нова». Сам я получил осколок от пацмара в колено. Давайте просто вспомним погибших и всех, кто защищает нашу страну. Папа Миша. Папа Миша, ну вот я тоже об этом все время говорю к тем людям, которые срываются сегодня на какие-то политические разборки, что сегодня не тот день, сегодня день памяти павших, тех, кто не дожил до этого дня. Пытаюсь как-то повлиять на тех, кто пытается менять тему сегодняшнего дня. А тема сегодняшнего дня, она всем, по-моему, понятна и очевидна. Ноа Файнман, «Мабат Шаля Ава». Песня, судя по картинке, клипу посвящена одной из Тецпита Нью.

Памяти Ронни Эшель. Эта песня. Так, ну я должен сказать, господа, что за эти три года в Израиле создано сотни песен, посвященных и событиям 7 октября, и тем, кто погиб потом в войне «Железные мечи». Вот буквально сотни композиций. Часть из них мы сегодня и с вами и слушаем. Как вы знаете, Лена Семенова подготовила рубрики, напоминающие нам о тех событиях, и звучат в конце каждого часа нашего эфира. Вот очередная.

7 октября 2023 года. Кибуц Кфар-Аза. До границы с сектором Газа меньше 2 километра. В обычное субботнее утро это расстояние почти не ощущается. В 6:29 звучит воздушная тревога. Жители уходят в защищенные комнаты. Происходящее кажется привычным ракетным обстрелом. Но уже через 12 минут вооруженные террористы проникают в кибуц. В 6:45 командир местного отряда самообороны Таль Эйлон просит открыть оружейный склад. А координатор безопасности Шахара Виани поднимает бойцов по тревоге. Это не учение. В кибуце террористы. На защиту выходят 14 человек. Начинается бой. Примерно в 7 утра Таль Эйлон отправляет в чат отряда голосовое сообщение. Он ранен. Рядом с ним его зам Ури Руссо. Таль сообщает, что террористы одеты в форму Цааля и просит бойцов самообороны остановить их. «С ранеными разберемся потом», — говорит он, и это его последнее сообщение. Примерно через 5 минут стрельба начинается уже у оружейного склада. Террористы открывают огонь по бойцам, которые пришли за оружием. Некоторые из них ранены, оставшиеся продолжают сражаться, но вынуждены отступить и разделиться, чтобы сдерживать террористов в разных частях кибуца. Из 14 защитников отряда самообороны Кфар-Азы погибли 7. 3 получили ранения. Большинство жителей сейчас в Мамадах. Они слышат выстрелы и взрывы, переписываются с соседями, звонят близким, просят о помощи, а бойцы местного отряда продолжают сражаться в разных частях кибуца. В это время военное командование пытается собрать общую картину происходящего. Сообщения об атаках приходят из разных населенных пунктов и военных баз, но это пока лишь обрывочные сведения, не дающие полного представления о масштабе нападения. Где именно идут бои и куда в первую очередь направлять силы, пока не ясно. В 8:35 в Кфар-Азу входит первый армейский отряд. Это бронетранспортер с 15 бойцами Галани. Они вступают в бой, а через 10 минут помощь приходит из соседнего Саада. Вместе с бойцами самообороны кибуца они помогают раненым, выводят семьи из домов, оказывают первую помощь. Но в это же утро помощь требуется и в других населенных пунктах. Примерно в 7 утра вооруженные террористы проникают в Машав Приган. Местная группа самообороны вступает в бой и вызывает подкрепление, и через 10 минут к Машаву приезжает группа из Хевель-Шалом, а еще через 15 присоединяются бойцы из Шломита. Но на въезде в Машав они попадут под огонь, и бой продолжится еще несколько часов. Около 9:40 утра террористы отходят, а примерно еще через 2 часа удастся вывести жителей, которые все это время укрывались в домах. 4 защитников Пригана погибли, 6 были ранены, но среди мирных жителей Пригана пострадавших не было. В Кфар-Азе тем временем нападение продолжалось. В 9:30 утра террористы атакуют очередной район кибуца на 5 фургонах и примерно 15 мотоциклах. Вместе с ними в Кфар-Азу входят и гражданские лица из Газы, среди которых не только взрослые, но и дети. И у этой толпы в руках пистолеты, гранаты, РПГ, ножи, мотыги и другой сельскохозяйственный инструмент. Все они начинают врываться в дома, чтобы грабить, похищать, убивать и жечь. В 9:43 в кибуц прибывают полицейские. В местном штабе отряда самообороны они находят раненых Авихая Бродыча и Сергея Янкелевича, которые сообщают, где находятся. Полицейские запрашивают подмогу, вступают в бой и сами получают ранения. В 13:10 в Кфар-Азу впервые входят уже значительные армейские силы, но для жителей кибуца ожидание на этом не закончилось. Массовая эвакуация начнется только в 16:40, то есть через 3.5 часа. Людей будут выводить постепенно, дом за домом, семья за семьей, человек за человеком. Полностью очистить кибуц от террористов удастся только спустя несколько дней. В тот день помощь приходила в Кфар-Азу не сразу и не ко всем одновременно, но, в отличие от Нир-Оз, она там была. Пока одни оставались в Мамадах, другие спешили на помощь. Местные отряды самообороны, соседи из Саада, полицейские и военные – каждый старался добраться до тех, кто в этой помощи нуждался. Кфар-Аза и соседние общины.
7 октября, когда люди пытались защитить свои дома и друг друга.

0: Реклама. Только в Центр Кар. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
1: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Преподаватель университета Бар-Илан обвинен в подготовке терактов против арабов. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Государственная прокуратура подала в окружной суд Центрального округа в Лоди обвинительное заключение против жителя Петах-Тиквы, примерно 60 лет, преподавателя математики университета Бар-Илан. Его обвиняют в подготовке терактов, вымогательстве и воспрепятствовании правосудию. Имя обвиняемого запрещено к публикации. Согласно обвинению, с февраля 2023 года этот человек разрабатывал план под названием «Ам-Ясе-трансфер», целью которого было убийство сотен арабских граждан Израиля, включая бедуинов. Предполагалось, что массовые нападения заставят арабское население бежать в Иорданию, Ливан и сектор Газа. По версии прокуратуры, обвиняемый планировал сформировать 12 групп по 6 вооруженных человек, которые должны были одновременно атаковать арабские населенные пункты и смешанные города. Он составлял подробные инструкции, проводил разведку местности, в частности в районе Туба-Зангарии, и около полутора лет безуспешно пытался завербовать участников. В обвинительном заключении говорится, что мужчина пытался установить контакт с лидером партии ЗИУ Мошей Фельгином, рассчитывая с его помощью привлечь дополнительных участников. Он дважды приходил на публичное мероприятие Фельгина, однако тот не откликнулся на его обращение. Позднее обвиняемый, по версии прокуратуры, направил Фельгину письмо с угрозами. Сейчас прокуратура просит оставить обвиняемого под стражей до окончания судебного процесса. Президент Исхак-Герцог выступил сегодня на государственной траурной церемонии на горе Герцля, посвященной третьей годовщине резни 7 октября. Президент заявил, все это обязывает нас решительно, смело и беспристрастно провести расследование и понять, как это с нами произошло. Сколько бы времени ни прошло, это не дает нам права забывать об этой обязанности. Есть очевидные выводы, которые, как мы уже знаем, нам необходимо усвоить. Нельзя игнорировать предупреждения и тревожные сигналы. И мы должны прямо взглянуть на то, что происходит у нас дома, внутри нашего общества. В эти дни, в разгар предвыборной кампании, подчеркнул президент, мы должны внимательно следить за ярко горящими предупреждающими сигналами, которые указывают на опасные разногласия и глубокий раскол. К событиям в мире. В Бразилии прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент

0: 5 октября. В Стокгольме сегодня объявили лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины. Лауреатами стали Карл Десерот, Петер Хегеман и Георг Нагель с формулировкой «За открытие в области светочувствительных ионных каналов и оптогенетики». Оптогенетика позволяет прицельно стимулировать отдельные нейроны мозга, не затрагивая при этом соседние нервные клетки. Методы прямой электрической стимуляции мозга, известные еще с начала 20 века, на такую точность не способны. Оптогенетика, в частности, используется при исследовании механизмов памяти и стресса. Облучение мозга мышей через вживленные оптические волокна позволяет, например, в нужный момент вызвать в памяти животного воспоминания о конкретном событии. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Бершеве 29, в Эйлате 33. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать моя коллега Лидия Топельберг.
1: Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать,

На Первом радио 89.1 FM. Время 9 минут 14. 5 октября, Ямшини. Сегодня официальный день памяти событий 7 октября, памяти тех, кто погиб в тот день, и потом продолжение войны «Железные мечи». Первое радио продолжает свой эфир. Мы с вами продолжаем общаться. Я предлагаю, напоминаю, написать сообщение. У кого есть что написать, есть что поделиться какими-то чувствами и эмоциями, связанные с сегодняшним днем, пожалуйста, как всегда, или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправляйте ваши сообщения на наш ватсаповский номер 054-2070-800. Есть сообщения, давайте я их почитаю. Наш слушатель, заклинатель Кураги, он по своему личному вопросу обращается в Фейсбуке. Шалом, ведущий «Медовые уста». Он все время взялся такую привычку меня как-то по-разному называть. Как я уже говорил, посмотрим, насколько у него хватит словарного запаса. Каждый раз что-то по-новому. Ведущий «Медовые уста», тонизирующий программы. Ваш коллега, самый обидчивый ведущий программы «101 километр». Жди меня, она же барахолка. До сих пор меня не разблокировал. WhatsApp, обращаясь к вам, не могли бы вы меня разблокировать в обход этого деспота? У вас большое доброе сердце, заклинатель Кураги. Уважаемый заклинатель Кураги, у нас просто так людей не блокируют. Раз вас разблокировали, значит, было за что. И выяснять отношения вам надо с тем человеком, который это сделал. Не со мной. Вам надо понять такую ситуацию и прийти к какому-то общему знаменателю. Тем более, что вы его деспотом называете. Я не думаю, что это способствует вашему разблокированию в ближайшем будущем. Всем привет, я охотник из Афулы, все будет хорошо, интересно. А где-то все деньги мира? Этот вопрос вас сегодня волнует, да? Охотник из Афулы, где все деньги мира? Окей. Мне кажется, это не тот вопрос, который сегодня должен волновать даже жители Афулы и вообще любого гражданина нашей страны. Сержант пишет нам: за эти 3 года многое было сказано, хочу добавить лишь одно. Очень жаль, что в Израиле добавился официальный, нет, не праздник, а день траура. И соглашусь с предыдущим слушателем, вспоминать этот день нужно именно 7 октября, а не в какую другую дату. За эти 3 года многое было сказано, хочу добавить лишь одно. А, это почему-то 2 раза. Очень жаль, что добавился официальный день траура. Он второе сообщение как-то повторяет почти все. Было 2, станет 3. Ну, сержант за то, чтобы отмечать это 7 октября. 7 октября наше правительство решило, что официальный день будет по еврейскому календарю, а 7 октября будет митинг в парке Айркон, который организовывают родственники погибших 7 октября, и там наверняка будет очень много людей, придут на этот митинг. Это сообщение в Фейсбуке, я перехожу в WhatsApp. Алена из Молдовы. Тогда была в Израиле. Слушая сегодня ваше радио, опять боль в душе и слезы. Любите вашу страну, она у вас одна и красивая. Ам Исраэль Хай. Это сообщение она прислала оттуда, из Молдовы, судя по номеру телефона. Спасибо, Алена. Ам Исраэль Хай. Здравствуйте. Но сегодня 5 октября. Как так? Почему тянут страну назад? Пишет Иринка. А впрочем, какая разница, какого числа? С болью в сердце и тяжестью на душе будем всегда помнить тяжелую утрату для нашей страны. Ну, я только что объяснял, почему именно сегодня. Народу Израиля мало было Искако Рабина, Иуда Барака и Ариэля Шарона. Мы снова хотим наступить на те же грабли. Извините, писал не я, а искусственный интеллект Миша. Миша, не все в жизни надо доверять искусственному интеллекту. Особенно сегодня, в этот день, эти политические разборки точно ему доверять не надо. Я по поводу происшествия на самолете неосуществленного теракта, пишет нам Борис. Кто-нибудь сказал спасибо той девушке, не знаю, женщине, девочке, которая вышла из туалета и заметила какое-то шуршание в кабине пилотов. Я считаю, что это она герой, что она заметила, и огромное спасибо, низкий поклон. Если бы она это не услышала, могло бы произойти ужасное. Я считаю, что она героиня, и только те, кто предотвратили эту драку. Наверное, и не только те. Кто-нибудь упомянул, если бы не она. С уважением, Борис. Господа, я вас очень прошу, прежде чем отправить сообщение в эфир, пробежитесь по нему еще раз глазами, потому что иногда есть опечатки, которые меняют смысл сказанного вами. Пробежитесь, проверьте. Есть автокорректоры, иногда мы с вами ошибаемся. Просто чтобы я в результате не читал что-то, не мне пришлось додумывать, какое здесь слово должно быть вместо того, что написано, и так далее.
Таль Эйлон, мой близкий друг, вместе учились, вместе не раз ходили под парусом, вечная ему память, написал кто-то без подписи, к сожалению. Добрый день, Павел. Да, это трагический день, запомнится всем на всю жизнь. У нас в городе, в Афакиме, очень много погибших. В основном все приехали в нашу алию. И в основном всех знала лично, написала Марина. В Афакиме, да, мы знаем, что террористы добрались до Афакима. И там тоже было много погибших. Мы продолжаем.

0: Тамар Рада, так зовут девушку, которая исполнила песню «Эх, метакним, это лев». Вот как починить сердце, как исправить раны сердца, так можно перевести название этой песни. Там,
1: где пути ведут лишь к облакам, душу беречь, как храм, в разуме без границ, не пропускать страниц, тратить все силы на то, чтобы радовать. Не искать в себе новый изъян. Если сбылось, значит снова загадать и рассказать друзьям, как я хочу домой с тех пор, как ты.

0: Есть еще сообщение Дианы из Ашкелона. Сегодня в день памяти жертв 7 октября мы скорбим и вспоминаем тех, кого потеряли. А даже выйти в эти тяжелые дни жизнь продолжается. Рождаются дети, приходят новые жизни и новые надежды. Для меня это особенно символично, потому что в эти дни я стала бабушкой сразу двух внуков, мальчика и девочки. Я думаю, что это и есть жизнь. Помнить, скорбить, но продолжать жить и верить в лучшее. Согласен с вами абсолютно. С нами не согласен антиарсават. Нет, господа, пишет он, именно сегодня важно говорить о политике, даже важнее, чем в обычный день, чтобы помнить, из-за кого все это произошло. А то, что сказал батька Махно, что он помнит об этом каждый день, то тут я согласен. Нужно об этом помнить каждый день и делать выводы. Всем здоровья, антиарсават. Уважаемый антиарсават, ну, я вам уже все сказал после вашего первого сообщения. Мне кажется, вы чего-то недопоняли в сегодняшний день. Сегодняшний день посвящен тем людям, которые потеряли самых близких, потеряли своих детей, потеряли мужей, братьев, родителей. И вот сегодня весь народ скорбит вместе с ними. А вы подходите к ним, склонившим головы и вспоминающим своих близких, и эту трагедию, и начинаете говорить им про политику и про правительство. Мне кажется, они вас в этом случае, мягко выражаясь, отправят куда подальше. Но вы, к сожалению, не хотите этого понять. Шалом, Павел и слушатели. Вчера я рано утром ехала в поезде с севера на юг почти 3 часа. Вагон был полностью занят нашими защитниками. Почти все спали. А я смотрела на них с нежностью и молилась за них, чтобы они все были живы и здоровы, отслужили и вернулись к своим семьям. На всем пути я видела, как они здоровались, прощались, если выходили раньше. Как командиры, я так думаю, их будили, когда надо было выходить. Меня потрясло, 2 солдата поднялись, чтобы выйти, на их место сел другой солдат, и вдруг один вернулся и о чем-то переговорил с сидящим на его месте. Они начали что-то искать, вынули рюкзак, и парень, который теперь сидел на этом месте, лег на пол и полез под сиденье в эту тюрьму. В ужасной форме и достал оттуда оранжевый берет. Они пожали друг другу руки, и тот убежал. Я спрашиваю, это твой друг? Нет, он ответил, он солдат такой же, как и я. У меня непроизвольно потекли слезы. Наши дети, чтобы они были живы и здоровы, наши защитники. Извините за сентиментальность, за 2 сообщения, Аленка. Такая сентиментальность, Аленка, сегодня незачем за ней извиняться. Она правильная, и она к месту. Сейчас 23 минуты 14-го, первый рекламный блок этого часа.
1: Реклама. Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: «Центркар Азур».
4: Дерых Ашива 9.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-11-11. Intelligo. 03-944-11-11.
1: Реклама.
0: לירון לב. איך אפשר להמשיך ולא להיזכר? כל מי שרקד כאן, так называется его песня, посвящена тем, кто был на дискотеке Нова.

0: Наргиз, ты моя нежность. Есть еще сообщения, почитаю их. Здравствуйте, ПМ и все. Больно слышать все это. Я 7 октября вылетал из Кишинева в Израиль в 7 утра. В 7 утра пришла хозяйка квартиры, которую мы снимали. Вот ее слова. На вас напали. Ее разбудили и доложили. У вас сильная армия, вы быстро с ними разберетесь. А румынский пограничник, мы летели через Бухарест, спросил у меня, куда ты летишь, у тебя война. Вот поэтому и лечу, ответил я. Он показал большой палец. С уважением, Влад, написал нам такое сообщение. Светлая память самой светлой девочки Карин Шварцман. 7 октября, доброе, любящее, помним и никогда не простим, Наталья. О каком единстве вы говорите, если евреи не могут договориться даже в какой день проводить траур? И не вводите в заблуждение слушателей. Трагедия случилась утром Симхат Тора. Ни по какому календарю не получается сегодня. Печально все это. Валентина. Валентина, я говорю о том, что есть правительство, которое приняло такое решение. Независимо от того, что мы думаем об этом правительстве, мы должны сохранять какие-то нормы демократического государства. Потому что в следующем правительстве те, кто, если оно будет другое, не будут выполнять его решение. Другие, кто против этого правительства, не будут выполнять его решение. И что тогда начнется в стране? Будет, начнется то, что 6 буквами можно будет назвать. Бардак. Так вот, я против бардака. Есть правительство, оно принимает решение. Мы его, как граждане, должны исполнять. Не хотите, не нравится, пожалуйста, 27 октября приходите к избирательным урнам. Вот я о чем, Валентина. Зугин прислал нам 2 голосовых сообщения. Слушаем.
1: Тоже очень огорчен, тоже настроение достаточно траурное, слишком я все это переживаю на самом деле. По сути дела, я еще не отошел с момента этого террористического акта на дискотеке «Дельфинариум». Я дружу с семьей Алены. Алена, которая раненая, мы поддерживаем связь столько времени, и вдруг произошло 7 октября 23-го такое нападение. Причем я разговаривал с другом, и мы начали узнавать постепенно об этой трагедии. Он говорит, 120 человек погибло, вначале была информация. Он говорит, ты представляешь, сколько это людей? Это семьи, это знакомые, это какой ужас. И постепенно, постепенно, сейчас последняя дата, число погибших 7 октября около 2560 человек, официально признанные жертвы. Это на самом деле Холокост современности. Печаль, печаль, еще раз печаль.
0: Господин Зугин, вы вообще, извините, конечно, вы все перепутали. 7 октября погибло около 1200 человек, а не 2,5 или 2 с лишним. 2 с лишним — это в результате войны железные мечи, в результате обстрелов Ирана и так далее. Вот там получается за 2000. 7 октября известно, эта информация была опубликована газетами на днях, точное количество, но никак не 2000. Вот. Но, тем не менее, для дискотеки трагедии в «Дельфинариуме» у нас тоже есть особенный день 1 июня, когда мы вспоминаем погибших подростков в тот день. Сегодня все-таки день памяти 7 октября и тех, кто погиб в ту страшную субботу. Кстати, по поводу тех, кто пишет, вот почему надо 7-го, почему сегодня надо отмечать, 7-го надо отмечать, сегодня отмечайте и 7-го отмечайте. Приходите на митинг, который будет в парке Эркон, пожалуйста, никто вам не мешает. Павел Михайлович, добрый день. Я хочу обратиться... нет, это папа Миша, первое сообщение, его я прочитал, он прислал второе. Павел Михайлович, вдогонку к предыдущему сообщению. Мой родственник Давид был ахраи Миштерет на фестивале «Нова». То есть он был, ну, я на русский перевожу для наших зарубежных слушателей, тех, кто, может быть, еще иврит не освоил. То есть он каким-то был ответственным за полицейских, работавших на фестивале «Нова», на этой дискотеке. Подрабатывал охранником, вывез на своей машине 6 человек. Когда вернулся забрать еще людей, террористы из Хамаса расстреляли его машину и его. Про Давида была передача на радио Река. Папа Миша. Это герой, который рисковал своей жизнью, вывез 6 человек. Потом погиб сам, спасая других людей. Что можно про такого человека сказать? Герой, одним словом. Здравствуйте, Павел. Неужели так важна дата, когда скорбеть и вспоминать? 5 или 7 октября. Прошло 3 года, и, наверное, не было дня, чтобы я не вспомнила и не испытывала боль за случившееся. Эта травма останется на всю жизнь. Сейчас мой сын и дочь, моя дочь в армии. С гордостью я говорю об этом и одновременно испытываю боль. Жизнь продолжается, но никогда об этой трагедии я не забуду. Юля из Эйлата. Послушайте, вот мне кажется, гражданам других стран, вот если они как бы проникнутся, ну, в какой-то степени, я не знаю, насколько они могут проникнуться, но поймут, что сегодня происходит в Израиле, что за день сегодня в Израиле, как Израиль вспоминает тех, кто погиб 7 октября, и после этого сколько человек погибло. Для Израиля это огромное число, как вы понимаете. И в то же время они, наверное, с трудом смогут понять, как это Юлия из Эйлата, и она такая не одна, таких людей в нашей стране абсолютное большинство, гордится тем, что ее дети в армии. Как же в армии? Они же могут погибнуть, и с ними может случиться то же самое. А родители гордятся тем, что их дети, несмотря ни на что, пошли в армию, пошли защищать свою страну, свою родину, свою семью и всех нас. Это Израиль, вот мне хочется сказать. Кстати, по этому поводу я хочу добавить еще от себя вот такую штуку. По поводу фильма «Наза», да, который все обсуждали, «Неза Кагави», который все знают, о чем речь, большинство еще его не смотрели, и поэтому сам фильм обсуждать я, например, не буду. Я уже говорил, что я написал пост на тему этого фильма, тем, кто аплодировал этому фильму на Венецианском фестивале, как бы воевали армии их стран, если бы с их гражданами сделали то, что сделали с нашими гражданами 7 октября. Как они пинцетом пушистым воевали против террористов, которые воевали в самой заселенной точке земного шара, которые прятались в школах, под больницами, там, да где угодно только они не прятали. Как бы они себя вели? Как бы вели их армии. Также ценили под каким-то увеличительным стеклом, смотрели на действия израильской армии или нет. И у меня вот эта же мысль появилась. Я сейчас закончил смотреть сериал «Фауда», 5-й сезон которого вышел. Но он вышел наезд давно, сейчас он появился на Netflix. И там 7-я и 8-я серия из, по-моему, 11-ти посвящена как раз-таки событиям на 7 октября и на фестивале «Нова». И вот у меня возникли именно в этой серии возникло то чувство, которое охватывало, особенно резко возникло, охватывало всех нас 7 октября. Потому что там это тяжелые серии, 7 и 8 в «Фауде». Я когда в своем телеграм-канале напоминал о том, что фильм появился на Netflix, предупредил тех, что 7 и 8 серию особенно смотреть тяжело людям. Но там вот возникает, вот такие же мысли возникают. А как бы вы воевали, как бы ваши солдаты, ваши армии воевали после того, что сделали с нами 7 октября, простите. Так, Рюдзаки пишет, он прислал 2 голосовых сообщения, а потом на случай, если голосовые сообщения не воспроизведутся, текстовые, я его прочту. Здравствуйте, Павел и радиослушатели. В этот день памяти я хочу сказать важные слова. Когда случилось 7 октября, для меня это стало огромным шоком. В Украине тогда все только разгоралось. Мы сами здесь стояли на ушах, обычные люди шли в ТРО, видимо, терроборона, да, ловили врагов по улицам, и тут удар по Израилю. Было ощущение, что весь мир просто полыхнул. Я безумно переживал за всех, там ведь тоже моя семья, и это все до сих пор болит и никогда не перестанет болеть. На фестивале «Нова» моя сестра потеряла близкую подругу, так что вся эта боль мне максимально близка. Мне хочется попросить прощения, что меня не было рядом с вами в Израиле в тот страшный момент. Но поверьте, я каждой клеточкой чувствовал и чувствую вас, потому что мы здесь, в Украине, проходим ровно то же самое. Держитесь, Ам Исраэль Хай. Это из Украины нам прислал наш радиослушатель такое сообщение. Ифат Барселла. Леолям лётицад леват. Ты никогда не будешь идти один. Посвящена Идану Разу. Одному из солдат погибших тогда.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива 9.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

0: להיות ראויים, לא השבוע, לא השנה, כל החיים.
1: Быть достойными. Не день, не неделю, а всю жизнь. Так, еще сообщение надо успеть прочитать, и, наверное, это будет последний. Добрый день. Еще раз, я как водитель такси, это батька Махно пишет нам, иногда поддерживаю разговор с клиентами. Так вот, те клиенты, которые изъявляют желание выговориться или сообщить мне о чем-то, очень часто затрагивают тему 7 октября. Я не буду сейчас рассказывать о всех этих случаях, но я невольно становлюсь индикатором или лакмусом того, что происходит в нашем обществе. За 3 года я наслушался столько историй, что душа просто разрывается. Поэтому просьба ко всем сегодня умерить свой пыл и просто, если нечего сказать по существу, вспомнить тех, кто тех, чем вместе мы могли бы оказаться. Внесите ясность, пожалуйста. В оскорбите почему-то именно сегодня, хотя страшная дата послезавтра. А в школе, которая у меня рядом с домом, и не только какой-то праздник. Видел утром мамочек с тортиками, и сейчас там веселье поют. Что происходит в этой стране? С уважением, Даниил. Даниил, что происходит в стране? Я знаю, что происходит в школе, в конкретной одной, я сказать не могу. Шалом, Павел. Квуца наших дочерей — это девочки и мальчики, которые дружат со школой. Мы с женой хорошо знаем этих ребят и родителей многих из них. Часто это шумная, веселая компания собирается у нас, многие из них офицеры. И вот что самое ужасное — смотреть в глаза этих 24-25-летних ребят. Мы с женой помним их детьми, с горящими глазами, с весельем во взглядах, а теперь это глаза без огня, это глаза постоянные, полные слез. В их квуце погибло 4 человека, 6 навсегда останутся инвалидами. Это страшно и это больно. Ставшие в один день взрослыми наши дети — это один из ужасов 7 октября. Вечная память погибшим. Дед Изя. Так и да, Павел Михайлович, простите, но вот как-то вы не правы. Что нас стоит сегодня говорить о политиках? Ну, вот как вот здесь, так как написано, что, как правильно должно быть написано, я не знаю. У меня лично никак не получается отделить воспоминания о погибших и о тех, кто в этом виноват. До такой степени не получается, что аж зубы сводят. Как будто тем, кто в этом виноват, сегодня ни при чем. Мне кажется, это невозможно отделить, тем более, что эти люди, которые не признали свою катастрофу и еще намереваются продолжать усидеть на своих стульях и продолжать руководить, чтобы добить уже и так шатающееся государство. Это просто какой-то сюр, и даже погибшие и пострадавшие их не касаются. Только жажда власти таки. Да. Я в этот момент предлагаю вспомнить о родственниках тех, у кого погибли самые близкие люди. И стали бы они слушать сегодня ваши разговоры о политиках? Мне кажется, нет. И вас попросили бы эти разговоры не вести. Для этого есть остальные 364 дня в году. Добрый день, Павел Михайлович. Помним, скорбим и никогда не забудем. Лена Всеклеркот, Стас Батьям. Добрый день. День сегодня тяжелый, даже прослушивание по радио ваших передач. 6 октября я должен был ехать в Сдерот с ночевкой к своему дяде. Его квартира на 4 этаже напротив полицейского участка. Там мы с ним договорились заранее. По случаю я вылетел на неделю в Ташкент. Самолет обратно был 7 вечером. Еле улетел. Мне тоже вертели у виска, но сюда я летел домой. Виктор Печатник. Павел, день добрый. В этот черный день всем мира и добра. 7 октября я сделал уже более 600 дней Милуима. Был в Ливане, в Газе, сейчас опять в Ливане. Себя считаю сильным моральным человеком. Морально. Через год после той трагедии, когда был на отдыхе между призывами в Милуим, поехал в кибуцы возле Газы. Не во все пустили посмотреть, что там произошло. Но на месте новый попал. Не знаю, как другие, но я был в шоке. Я сел на землю, начал рыдать. Я чувствовал боль и страх погибших и раненых там. Пусть скажут, что это не мистика. Мне наплевать на их мнение. Из-за того, чтобы эта трагедия не произошла опять, я иду и опять в Милуим, хотя мне уже далеко за 50. С уважением к вам, Рассар из Афулы. Я уже говорил, что я считаю, что на тех местах, в тех местах, где была дискотека Новая, рядом там Гевата Тацпитанио, тоже должен побывать каждый из нас. Найти время и съездить туда. Следующая рубрика — Лена Семеновой.

0: 7 октября 2023 года. Суббота. Шмини Ацерет и Симхат Тора. Начинается праздничное утро. Кто-то еще спит, кто-то собирается в синагогу, кто-то по своим личным делам. 6:29 сирена звучит в Сдероте, через 3 минуты в Афакиме. Люди делают то, что делали и раньше. Уходят в укрытие, звонят близким, пытаются понять, насколько все серьезно. Кажется, нужно просто переждать очередной привычный ракетный обстрел. Но вскоре на городских улицах раздается стрельба. В Сдероте нападение развивается сразу в нескольких местах. Примерно за 15 минут до этого у городской библиотеки останавливается микроавтобус с людьми, которые едут на экскурсию к Мертвому морю. У машины пробиты два колеса. Когда звучит предупреждение, пассажиры пытаются укрыться в убежище у остановки, но дверь не открывается. Кто-то звонит родным и говорит, что поездка отменяется. Примерно в 7:15 до остановки добираются террористы, перед которыми беззащитные пожилые люди. Но возраст боевиков не останавливает. Из 15 пассажиров того автобуса выжили только двое. Около 7 утра, уже поняв, что примерно происходит, семья Свисса пытается уехать из города. Во время ракетных обстрелов они уже не раз так делали. Одая и Долев будят дочерей и сажают их в машину. Но выезд им перекрывает фургон с террористами, которые открывают огонь. Долев тяжело ранен, Одая погибает на месте. Девочки остаются в машине и зовут на помощь. Примерно в половине восьмого их спасает участник городской группы безопасности. В 7:03 утра террористы штурмуют полицейский участок. Позже расследование ЦААЛЯ покажет, что в атаке на здание участвовали 26 террористов. Полицейских внутри было намного меньше. Они отступают наверх, на крышу, а нападавшие стреляют по всем, кто пытается приблизиться к участку. На южном въезде в Сдерот у заправки «Тапус» в это время тоже люди ждут помощи. Около 15 человек, среди них раненый и медик. Они прячутся в укрытии при магазине. Дверь в «Мамат» не запирается. И люди держат ее изнутри, пока террористы пытаются пробиться в магазин через входную дверь. Один из укрывшихся в защищенной комнате, Зиф Ильбас, пишет матери сообщение. «Мама, если со мной что-то случится, значит, так суждено. Я люблю тебя. Будь сильной. Я буду твоей опорой и там. Прости, если это мой конец». После этих слов уже ясно. Это не привычный ракетный обстрел, который можно просто переждать в укрытии. Зиф Ильбаз жив. Троих раненых удается вывести около 10:40, остальных примерно к 4 часам дня. Но по дороге к следующему укрытию люди снова попадают под огонь. Ад продолжается. В жилом квартале Ахузим террористы пытаются проникнуть в дома и синагогу. Еще одна группа проходит через каньон, а затем отступает к трассе 34 и железнодорожной станции. Около половины девятого возле станции начинается бой с полицейскими спецподразделениями, и к 10 утра оставшихся там террористов удается уничтожить. Осада полицейского участка Сдерота продолжается дольше. Террористы захватили здание, а полицейские укрываются на крыше с самого утра. Часть из них ранена. Только после полудня бойцы спецподразделения эвакуируют их по лестнице пожарной машины. Но внутри все еще остаются террористы, и командование принимает решение здание разрушить. Во время последнего осмотра на крыше под обломками находят еще одного раненого полицейского. Последнего террориста внутри полицейского участка Сдерота уничтожат 8 октября в 8:46 утра. Еще через 45 минут здание объявят очищенным. Позже расследование ЦААЛЯ придет к выводу. Армия не выполнила задачу по защите Сдерота. Город не получил предупреждения о проникновении. У местной группы быстрого реагирования не было длинноствольного оружия, были только пистолеты. И в первые часы защиту города держали прежде всего полицейские, вооруженные жители и те, кто случайно оказался рядом. В Афакиме сирена звучит в 6:32. Через 8 минут 15 террористов на двух пикапах пересекают границу. Они входят в город с запада и двигаются по жилым улицам. Около 7 утра убит первый житель. Нападавшие разделяются на группы и начинают заходить в дома. На защиту города первыми встают полицейские, вооруженные жители и военнослужащие, которые в это утро не были на службе. Они действуют разрозненно, часто не зная, где именно находятся остальные. Потом расследование Цааля покажет, что в первые часы после нападения Уфаким фактически остался без военной защиты. Террористов сдерживали полицейские, местная группа самообороны и резервисты. Около 9 утра Рахель и Давид Эдри возвращаются домой после очередной сирены и обнаруживают 5 террористов, проникших через окно. Супругов уводят на 2 этаж и удерживают там. Снаружи дом окружают полицейские, среди которых их сын Эвиатар. Он рисует для полицейских план здания, в котором вырос. Рахель старается выиграть время и удерживает внимание нападавших. Один из них говорит ей: «Ты напоминаешь мне мою мать». Она отвечает: «Я и правда, как твоя мама. Я помогу тебе. Что тебе нужно?» Рахель предлагает террористам чай, кофе, печенье. Через несколько часов Рахель спускается на 1 этаж вместе с одним из террористов. У входа с другой стороны стоят полицейские. Один из них спрашивает нападавшего, сколько у него сообщников. А тот отвечает: «А какое тебе дело?» Рахель понимает, что полицейским нужен ответ, и незаметно показывает им раскрытую ладонь – 5. Позже полицейские пытаются штурмовать дом. Одного террориста убивают, другого ранят, но освободить Рахель и Давида не удается. Они по-прежнему остаются заложниками. Рахель перевязывает раненого и дает ему воды. Она сама в плену, но все еще заботится о человеке, который оказался перед ней раненым. В этом жесте – человечность, сохранившаяся даже среди страха и насилия. Спецподразделения «Ямам» штурмуют дом только через 17 часов. Террористы ликвидированы, Рахель и Давида удается спасти. В Сдероте и Афакиме война пришла не к границе и не в поля. Она оказалась на улицах, у остановок, в домах, в городских укрытиях. А люди, которые еще утром собирались провести обычную субботу, оказались перед выбором – спасаться самим или идти на помощь другим.
1: Те рубрики, которые Лена Семенова подготовила, которые звучали и будут звучать, сейчас залиты на YouTube-канал Первого радио в плейлисте, и можно их послушать. На этом все, господа. Всем спасибо. Сегодняшний день продолжается. В 2 часа после новостей программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Реклама. Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Целью оманского пилота Аль-Хамами был аэропорт Бен-Гурион. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на 2 израильских чиновников, знакомых с расследованием, второй пилот рейса Fly Dubai Хамам Аль-Хамами признался следователям Объединенных Арабских Эмиратов, что замысел теракта возник у него еще до поступления на работу в авиакомпанию. По словам источников, Аль-Хамами специально искал перевозчика, выполняющего рейсы в Тель-Авив, после чего подал заявление в Fly Dubai. Третий источник Reuters, ознакомленный с ходом эмиратского расследования, утверждает, что целью Аль-Хамами был аэропорт Бен-Гурион. Ранее в этом году он уже выполнял рейс в Тель-Авив и намеревался захватить и разбить самолет, однако отказался от плана. Почему он изменил решение, точно не установлено. Предполагается, что на борту находился знакомый ему человек. Израиль, по данным Reuters, постоянно получает от Объединенных Арабских Эмиратов информацию о ходе расследования. Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция заявила, что в ходе операции под названием «Йеменский рассвет» атаковала 324 объекта хуситов с помощью 100 истребителей. «Мы обеспечиваем противовоздушную оборону над Баб-эль-Мандебским проливом. Операции против движущихся целей продолжаются. Круглосуточная воздушная поддержка оказывается законным йеменским силам, действующим на земле», заявили в коалиции. Срок содержания трех воспитательниц из детского сада в округе Ашарон, подозреваемых в жестоком обращении с малышами, продлен мировым судом Петах-Тиквы до 6 октября. На данный момент действует запрет на публикацию имен воспитательниц и названия детского сада. Известно, что воспитательницы являются жительницами Раананы в возрасте 30 и 50 лет. Они подозреваются в применении насилия в отношении детей, бросании в них предметов, таскании за уши и бросании на пол. По данным издания «Медиазона», районный суд в Петербурге заочно приговорил создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева, живущего в Израиле, к 4 годам и 1 месяцу колонии. Его обвиняли в неисполнении обязанностей иностранного агента и призывах в интернете против безопасности России. Основанием для дела о призывах стал 169-й эпизод «Масяня», в котором героиня предлагает российским солдатам сдаваться в плен. Дело по иноагентской статье возбудили после того, как Куваев трижды не подал отчет в российский Минюст. За первые два нарушения его штрафовали на 30 тысяч рублей, а весной текущего года завели уголовное дело. Прокуратура запрашивала для художника 5 лет и 11 месяцев колонии. Олег Куваев с 2006 года живет в Израиле, куда переехал по семейным обстоятельствам. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он выпустил несколько резко антивоенных серий «Масяни». В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт мультсериала. В октябре 2023 против Куваева в России открыли уголовное дело по статье о публичных действиях, направленных против безопасности государства. Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2026 год стали американские ученые Карл Дейсерот и немецкие исследователи Петер Хегеман и Георг Нагель. Они удостоены награды за открытия, касающиеся светочувствительных ионных каналов и за вклад в развитие оптогенетики. Комитет высоко оценил их работу, отметив, что она привела к открытиям, заложившим основу оптогенетики, области, позволяющей активировать или подавлять активность отдельных нервных клеток в живом мозге. Этот метод сегодня используется в лаборатории по всему миру для раскрытия тайн мозга. И о погоде.

0: Тема дня с Марком Кричевским.
1: В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
2: Спасибо Лидии Топельберг за то, что знакомит нас с новостями. Ну, а действительно, программа «Тема дня» начинается. Наш телефон все тот же 0752-891. 0752-891. И, естественно, WhatsApp тоже не меняется. 0542-20-70-800. 0542-20-70-800. Ну, давайте я скажу, что задело меня. Безусловно, сегодня церемонии памяти погибших в войне и всех павших 7 октября 2023 года. Она прошла на горе Герцля в Иерусалиме. В ней приняли участие начальники Ицхак Герцог, Беньямин Нетаньяху, Амир Охана. Там был и президент Верховного суда, судья Амит. Ну, в общем, много говорилось хороших слов. Но как-то вот что-то мне мешает, что церемония, которую проводили начальники, при всем уважении, и церемония, которую будут проводить люди, это две разные церемонии. Основная церемония, которую будут проводить люди, общественная организация, она будет 7-го в 21:30, начнется в парке Иркон в Тель-Авиве. И вот это очень сильно, не знаю, меня каким-то образом смущает. Потому что государство как бы само по себе, а люди сами по себе. И это у нас раз за разом. Обратите внимание, после 7 октября недели на две, так на неделю точно, правительство испарилось, государство испарилось. Взяли на себя ответственность именно общественные организации, взяли на себя ответственность люди. Они начали помогать, они начали создавать склады, они начали помогать и так далее, и так далее. Мы это помним все. Сегодня, когда много говорил и вчера Ицхак Замир, и говорили сегодня наши, так сказать, начальники, они много говорили о том, что ответственность, там то, сё. Но мы видели, вот эта история с Fly Dubai показала, никто ничему учиться не собирается. Провалы, как были 7 октября, эта концепция. Так, собственно говоря, мы это наблюдали в Fly Dubai. И опять люди, да, надо сказать, это было настоящее чудо. Люди взяли все в свои руки, и люди, в общем, спасли и самих себя, и чиновников. Люди опять спасли себя. Где было государство? Я сегодня просто не буду повторяться в обзоре прессы. Обзор прессы, он на YouTube-канале Первого радио выложен. Я сегодня давал то, о чем писала газета сегодня Wall Street Journal. Пожалуйста, посмотрите. Посмотрите на YouTube-канале Первого радио. Катастрофа. Катастрофа. И мы начинаем тут узнавать. Культура безответственности, она просто на самом деле нас пожирает. По-другому нельзя сказать. Никто ни за что не отвечает. Случился этот ужас в воздухе. И что оказалось? Оказалось, что глава Департамента безопасности в Министерстве транспорта Аври Коэн по совместительству подрабатывает командировками в заграничных аэропортах. По совместительству. Он еще немножко шьет. Но самым оглушительным открытием, которое преподнес 12-й телеканал, чиновник Министерства транспорта, непосредственно отвечающий за проверку безопасности иностранных авиакомпаний, начальник оперативного центра охраны безопасности полетов Дверь Рубинштейн, не является штатным государственным служащим. То есть таким образом он может работать где угодно, как работали помощники Нетаньяху, которые брали у Катара деньги. Они же не были государственными служащими, почему им не взять денег у Катара? Здесь то же самое. Оказывается, за это никто не отвечает. Более того, Мири Регев, которая в 25-м году говорила о том, есть бумага, что именно Министерство транспорта должно отвечать за иностранные авиакомпании, она берет на себя и так далее. Сегодня они говорят, да мы понятия не имеем. Кто за это отвечает? А оказывается, за это вообще не отвечает государственный служащий. А в Министерстве транспорта говорят, а во всем виноват Шабак. А в Шабаке говорят, мы предупреждали, но ничего после предупреждения не сделали. Это то, что мы с вами выясняем. Можно сколько угодно говорить, Кричевский, ты левак, анархист, коммунист и кто еще там, джихадист, я

0: не знаю, там, какой еще есть, путинист, сталинист, что, что угодно говорите. Но это факты. А во главе этого всего стоит бардака, человек, который во главе этого бардака стоит с 2009 года, за исключением одного года. И он не несет за это никакой ответственности. А что он может сделать? Он же не может лично проверять каждого солдата, он же не может лично проверять каждый самолет, он же не может лично то, лично сё. Но, друзья мои, он должен организовать работу, потому что президент какой-нибудь Тойоты, где работает, я не знаю, там миллион человек, тоже не может на каждое рабочее... Но он должен так организовать работу, чтобы все работало, а не все, чтобы все сгнило. Или гниет на наших глазах. Мири Регев сделала свое министерство кормушкой, как и другие замечательные министры. И кто-нибудь подумал, а может быть, Мири Регев надо уволить после этого провала? Да боже упаси. Сидит сегодня на церемонии, довольная жизнь. А потом кто-то анархист, бибист, либерист, я не знаю кто. Потом кто-то виноват, да что вы... Вот это удивительная история. Вот это удивительная история, когда никто ни за что не отвечает. Но это не только здесь, в образовании. В образовании. Йоав Киш провалил, провалился в образовании до дна. И вот эта история с экзаменами ПИСА, мы, мы уже только не говорили. Он ушел в отставку, да что вы? Да ну с какого? А почему он должен уходить, если никто ни за что не отвечает? Ну что, он рыжий, что ли? Никто же ни за что не отвечает. Самолет не упал, не упал. Ну а зачем тогда нужны отставки и какие-то там какие-то выводы делать? Да все ж хорошо, все нормально. Все нормально. У нас всегда все нормально. Ой, это, конечно, да. Но еще один момент, который хотел бы я с вами обсудить. 075-28-91 телефон, 054-20-70-800 номер нашего WhatsApp. Да. Гади Эйзенкот обратился к Бениамину Нетаньяху с предложением провести открытые дебаты в прямом эфире на всех телеканалах страны, обсудить важные вопросы. Он заявил, что вот ведущих выберут редакторы новостных каналов, правила распределения времени и порядок вопросов будут согласованы между ведущими и представителями предвыборных штабов обоих кандидатов. Он заявил простую вещь. Люди должны знать, с чем идут партии и их лидеры на выборы. Это нормально. Знать. Вообще говорю, я считаю, что нужен закон о дебатах. Не хочешь участвовать в дебатах, не иди на выборы. Не иди на выборы, нормально. Не идти на выборы. Мы с вами не идем на выборы. Не идем, мы не участвуем в дебатах. Ну что ответили в Ликуде? Ну, это хуже, чем сам дурак. Например, Цвика Брут, руководитель предвыборного штаба Ликуда, написал: «Привет, Гади». А, привет, Гади придет один или вместе с Мансуром Аббасом, Тиби и Яиром Голаном? Ответ. Ну, вы вдумайтесь. Им говорят: а давайте поговорим о серьезных вещах, чтобы народ нас услышал. А они это все превращают в шутку, в маскарад. Йонатан Урих, тот, который брал деньги у Катара, и говорил, он же не госслужащий, почему не брать деньги у Катара во время войны? Звать на дебаты за 3 недели до выборов – это паника. Похоже, Эйзенкота видят реальные данные опросов. Мы продолжаем работать в полную силу, потому что один выбор один – либо правые, либо Палестина. Приехали. Причем тут либо правые – кто из них там правый, я не знаю, там Голькнов правый. Либо правый, либо Палестина. Все. Зачем вам, как гражданам, что-то объяснять? Зачем вам давать возможность задавать сложные вопросы, ну вам, ну этим ведущим? Почему у нас тут провал, тут провал, тут провал? Зачем? Вы же идиоты, которым надо говорить какие-то лозунги идиотские. Идиотам надо говорить идиотские лозунги. Или правые, то есть мы, или Палестина. Идиотский лозунг на 100%. Но вы же жрете это. Значит, мы вам это даем. Это они говорят, другими словами, это не мои. Но я так это понимаю. Ну и последнее давайте. Вот надо, а кому я хочу отдать должное? Йосефу Хададу. Он, конечно, пришел на Патриоты, на 14-й канал, к Нону Магалю и к этим, так сказать, людям. И просто их размазал. Они думали, что они сейчас загонят его в угол, он будет оправдываться, потому что он 5 лет назад сказал, что он поддерживает создание палестинского государства. Боже, как он их гонял. Они показали себя, что они могут играть только в поддавки. Потому что Хадад, он один из немногих, кто действительно занимается настоящей сборой. Он, посмотрите, кто не видел вчера, кто не видел вчера Хадада в «Патриотах» на 14-м канале, посмотрите, сейчас все это легко сделать. Боже мой, они такие были мелкие, такие несчастные. Он просто вот это, вот он второй номер в партии «Амха Исраэль». Он просто, знаете, оседлал их. Показал, что они никто, и звать их никак. А ведь 14-й канал, вот вы знаете, вот многие говорят, 14-й телеканал — это средство массовой информации. Так вот, исследование ресурса «Седьмой глаз» установило, что в 26-м году 14-й телеканал 40,4% материалов просто озвучивали месседжи канцелярии премьер-министра без критического их осмысления. Треть содержала опровержимые, легко опровержимые ложные утверждения, и ни один материал не критиковал Нетаньяху. Кто-то еще может сказать, что 14-й канал — это средство массовой информации? Ну, хорошо, друзья мои, давайте. 0752-891-054-2070-800. Прошу прощения, долго говорил, но день такой. Но хотя всего 7 октября, вот будет только послезавтра, но тем не менее они начали эти церемонии. А это они начали. Марк, добрый день. Говорят, что предупредили Министерство транспорта или другие министерства Израиля, летчики-террористы. Но вот такой вопрос. Кто должен был предупредить Израиль, если Эмираты не знали об этом летчике, а Оман молчал о нем? Само собой, критично отношусь к мире Реги Вицек. Дело в том, что в Министерстве транспорта есть целый отдел, который занимается безопасностью авиаперелетов. И они должны иметь всю информацию о каждом летчике, в том числе, там они посылают и авиакомпании, и списки пассажиров, но каждого летчика они должны проверять. По закону. Но, во всяком случае, так заявляет Шабак. Потому что Шабак говорит, мы занимаемся израильскими авиакомпаниями, а иностранными занимается Министерство транспорта. И в 25-м году Цепеливни, господи, уже, Мири Регев, вот сама об этом говорила. Я не понимаю, в чем проблема? Все сейчас пользуются искусственным интеллектом. В чем проблема каждого летчика, который прилетает сюда? Во-первых, они указали, что он гражданин Омана. Он уже летает третий, четвертый, какой раз в Израиль. В чем проблема проверять? Тем более есть четкий закон, что граждане из стран, которые не имеют дипломатических отношений с Израилем, не имеют права. Пробивайте каждого. Господи, это несложно. У вас есть дорогущие, платные платформы искусственного интеллекта. Они найдут о каждом все. Они стоят недорого, но они там дороговатые, но для государства там заплатить там какие-то там сотни долларов, это ж сами понимаете. И все. Почему вы не проверяете? Они сказали, а мы не проверяли. Мы надеялись, что Fly Dubai проверит. Да, Fly Dubai не проверил. Так и что, если Fly Dubai... То есть нашей безопасностью должен заниматься Fly Dubai, а не Министерство транспорта. Есть человек, но он не государственный служащий даже. А почему не государственный служащий? А чтобы подрабатывал на стороне. Это реальность. Это реальность. Слушайте, когда она открывается, становится страшно. 7 октября нам казалось, что мы что-то выучили. Да какая чепуха. Мы живем от чуда к чуду. Но чудеса заканчиваются. 7 октября закончились. Сейчас чудо произошло. С этим самолетом, ну, великое чудо. Но оно могло не случиться. И, кстати, все специалисты в области безопасности говорят, надо расследовать и наказывать так, как будто произошла катастрофа. Нетаньяху кого-то накажет. Что вы говорите? Давайте ждать. Добрый день, Марк. Многое сказано про геройство пассажиров самолета и пилота. На секунду подумайте, какие стальные нервы должны быть у пилотов-истребителей, которым дана команда сбить самолет со 180 людьми на нем, а ведь на секунды, я думаю, пилоты, которые были подняты сопровождать самолет, подсознательно уже были готовы. Алекс, да, Алекс. Но тут как бы, ну смотрите, пилот, который должен сбить гражданский самолет, он не видит людей, наверное. Ну да, да, и с этим ему жить. Я даже не представляю, насколько у человека... Ну, то есть он выполнит приказ, конечно, выполнит. А потом, как ему жить после этого? Ну, потому что мы знаем, что было с пилотами, которые бросали атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Я имею в виду с их нервной системой. Все же описано. Катастрофа. Катастрофа. Эти ребята, я не знаю, тот человек, которому очень повезло, я имею в виду пилоту-истребителя, я не знаю, как бы он жил. Ну, я не знаю, это невозможно от этого абстрагироваться. А что касается героизма, то мы сами понимаем. Вот опять же, сегодня была статья о том, что три страны пропустили террориста, и что это цепь, так сказать, фашлот. Так вот, любой героизм — это чья-то недоработка и чья-то преступная халатность. Мы не можем наказать, наверное, руководство Fly Dubai. Не можем. Мы не можем наказать руководство Oman Air. Не можем. Но мы можем разобраться с нашим министерством транспорта. Не можем. Потому что с Мири Регев мы разобраться не можем. Потому что если Нетаньяху уволит Мири Регев, Мири Регев скажет: слушай, а почему меня? Почему ты не начинаешь с себя? И будет права, поэтому мы можем с вами быть уверены, никогда, никогда он этого не сделает. А раз никто не несет ответственность, то можно продолжать жить по-старому, мы еще через неделю мы забудем про этот самолет. Через неделю мы забудем про этот самолет. Через две недели мы там пойдем на выборы, там еще что-то. И все останется по-старому. В этом ужас. Потому что 3 года назад мы думали, ну после 7 октября что-то изменится. История с самолетом показывает ничего. 0752-8910752-891, телефон прямого эфира, 0542070800, номер нашего WhatsApp.
1: Тема дня на Первом радио. Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. 0752-891, телефон, 0542070800, номер нашего WhatsApp. Сейчас вот перед тем, как мы будем говорить с нашим радиослушателем, прочитаю, Максим пишет: «Марк, относительно вашего предисловия, все нормально, у нас правительство выбирают не для народа, а для себя. Они прекрасно знают, что день выборов — это день мяса и шашлыка. Наши шашлыки жарят и думают, что от них ничего не зависит, а те радуются. Кушайте, кушайте, мы будем потом кушать еще 4 года». Ну, мне кажется, Максим, это было раньше. Мне кажется, сейчас все поняли. Во всяком случае, огромное количество людей собирается приехать в Израиль из-за границы, и уже идет вот эта волна, потому что люди начали что-то понимать. Вы знаете, мне много раз говорили, что такие ярые бибисты уже начинают задаваться вопросами. Конечно, может быть, поздно, но уже у людей вопросы. Я не говорю, что если человек считает, что все нормально, он должен голосовать за эту коалицию, ради бога, это их право. Но если человек начинает задавать вопросы, значит, этот человек уже начинает думать. Это страшно для некоторых, что люди начинают думать, они стараются жить лозунгами, или, как они сказали, или «правы», или «Палестина». Да, они нас закидывают идиотскими лозунгами. Но наша задача из этой всей шелухи, так сказать, выбраться и начинать думать. Это, я еще раз говорю, думать очень трудно. Думать неприятно. Но это единственная возможность. Надо научиться думать. Ну, если мы люди, а не, я не знаю, там, аквариумные рыбки. Здравствуйте.
7: Приветствую вас, Марк.
0: Я вас так же, как вас зовут?
7: Алексей.
0: Да, Алексей.
7: Марк, я хотел бы поговорить по поводу вот этого вот чудесного полета. То, что на самом деле это было чудо, что люди спасли вот так вот, сгруппировались как бы, навешали там люлей товарищей. Но сам факт того, что мы к этому пришли, он меня не просто напрягает, он меня выбешивает. Я вам скажу почему. Вчера был на 103FM, утречком есть такая передачка, там Бен Каспит и Нон Мадиэль.
0: Да-да-да.
7: Но там, но в этой передаче, как бы, в Йом Ришон, там Барак Сэри и дебист один, или там какой-то футболист, да, там, орет вечно. Ну, такой, пацан, видать, Шука пришел, я не знаю, откуда он. Ну, в общем, и приходит дядечка, который занимался вот именно этой безопасностью, да, в Министерстве транспорта, который все это прекрасно понимает. Говорит, почему Министерство транспорта не проверило этого товарища вообще Самана? Его не приняли на работу в несколько компаний, в том числе в марокканскую компанию его не приняли.
0: Ну да, в оманской компании он работал, потом компании, когда сказали, да, что он джихадист, его отправили,
7: да,
0: на...
7: Да, его выгнали. И говорит, почему это не проверяется? И тут начинается, как там Мендель говорила, тысячи голов Геббельса, да? И тут начинаются крики. Собак должен был знать заранее. Шабак виноват.
0: Смотрите.
7: Шабак это внутри.
0: Смотрите, не совсем. Я не знал, но много пишут, я много читаю. Шабак не совсем внутри. Шабак отвечает за это, но Шабак в основном занимается на 90% израильскими авиакомпаниями, их сопровождением, их, их, так сказать, охраной, защитой и так далее. И Шабак — это израильский. Иностранными
7: авиакомпаниями... Я с вами даже согласен. Продолжение Сипура. Ему говорят, дружище, так Шабаком руководит ставленник Биби. Он же его поставил, Зини этого. Кто его поставил? Кто виноват? Мапитом опять вы про Биби говорите.
0: Смотрите, я понимаю. Смотрите.
7: А Мусад кто поставил?
0: Еще раз, эти
7: головы говорящие.
0: Еще раз. Алексей, я понимаю. Тут здесь как бы не о чем говорить, потому что люди воздвигли себе кумира. А вы не можете, например... я вот когда-то разговаривал с крестьянами верующими. Я читал и, так сказать, Ветхий Завет, и Новый Завет. Я все читал. В свое время я интересовался, года 4 я занимался, на самом деле, религиоведением. Это для того, чтобы спорить с Ханиным, так сказать, нормально. Вот я, это Ханин меня подвиг на это. Года 4 этим занимался. И вот когда ты говоришь, например, с христианами, и ты им говоришь, вот здесь что-то не так, вот здесь не так, вот здесь не так. Они тебя просто не видят, не понимают, потому что для них это Бог. Так вот, люди возвиклись...
7: Марк, вы сейчас разговариваете с христианином, и я с вами совершенно согласен.
0: Вот, поэтому речь идет о том...
7: Просто здесь идет разговор о том, что сейчас опять вот эти тысячи голов Геббельса...
0: Конечно, конечно.
7: Вливать в голову чушь...
0: Естественно, потому что...
7: Неответственно за это. Как неответственно? Чувак сидит, который сидел в этом отделе.
0: Естественно.
7: Министерство транспорта по безопасности говорит, мы ответственны. Министерство транспорта обязаны его проверить. Мало того, он сюда приезжал.
0: Окей.
7: Он здесь несколько дней находился.
0: Да, согласен.
7: То есть, по факту, и сирийские прилетали, и иранские летчики прилетали. Чем занимается Министерство транспорта?
0: А потому что человек...
7: Туда поехал, на халтуру подработал.
0: Конечно.
7: Здесь на халтуре он подработал.
0: Конечно.
7: Там сделал шипут, здесь... Я не понял вообще, это что? Сколько шхуна это может продолжаться? Мы просто превратились в какую-то шхуну. У нас не государство.
8: Так у нас, извините меня, Министерство транспорта превратилось в филиал партии Ликуд. Всех ликудников туда набирают.
7: Которых... Это даже не партия Ликуд, это партия каких-то лизоблюдов.
8: Смотрите, это вы сказали.
7: Там они только занимаются, ничего не строят, ничего не делают.
8: Окей.
7: Все через одно место
8: Алексей,
7: дело.
8: Спасибо вам. Спасибо за звонок.
7: Я извиняюсь.
8: Спасибо. Bye-bye. Ну что тут можно сказать? Да, надо вычищать, да. А люди, которые считают, что Нетаньяху ни в чем не виноват, потому что он не может ни в чем быть виноват, потому что человек великий ни в чем не может быть виноват. Это нормально для тех, кто возвел себе, ну как товарищ Сталин, разве он был виноват в 22 июня 41 года? Конечно, нет. Виноваты были все, кроме него, это нормально. Почему? Ну великий Сталин не ошибается. Ну, господа, пишет антиарсават. Вы должны понять простую вещь. Человек выполняет свои прямые обязанности только в двух случаях: либо совесть, либо страх. Если я ответственный за безопасность полетов, то я буду делать все свое дело хорошо, когда либо мне будут важны жизни людей, либо когда я буду знать, что в случае моей халатности я присяду на электрический стул. Все просто, всем здоровья, антиарсават. Но не обязательно электрический стул. Вы понимаете, надо набирать профессионалов. Вот вы понимаете, я с вами не согласен вот в чем. Профессионал всегда делает работу. Я встречал в своей жизни профессионала в разных областях. Мне повезло. И я могу сказать, они работают не за страх, а за совесть, потому что они профессионалы. Потому что они не могут делать плохо. Но у нас сегодня профессионалов становится все меньше, потому что жирные места набирают не профессионалов, а партийных товарищей. Вот же в чем дело. Посмотрите, во что превратились наши министерства. В кормушки. Об этом речь. Профессионалов вымывают. Да, профессионалы не пропадают. Профессионалы всегда находят свое место. На частном рынке всегда нужны профессионалы. Ну а с государственной службы их вымывают. Посмотрите, что было в Министерстве финансов, когда начал там со Смотричем. Сколько людей оттуда ушли, классных. Что было в Министерстве транспорта, тем более, там постоянно там набирают людей с мазуяфной, то есть с придуманной биографией. На ТВЛ, он, это ж, и так далее. Это ж постоянно. Что с полицией происходит? Где нет? Людей, которые не поддерживают министра, не продвигают, даже они профессиональные полицейские, потому что они против... Ну так а где не так? С этим на... А канцелярия премьер-министра? Люди, работающие на Катар! Близкие к премьер-министру люди. Их уволили? Да что вы говорите? Нет. Вот вам и вся история. Начиная от канцелярии премьер-министра и ниже, все вот так. Нравится нам это, не нравится. А мы это считаем нормально. Ну а кто... Ну а что? И мы обсуждаем вот что. Если берем Урих, который там ответил по поводу Палестины. И мы тут обсуждаем простой вопрос. Очень простой вопрос. А Урих выдал Катару военную там тайну или нет? Ну если не выдал, нормально брать бабки у Катара и делать Египет враждебной страной, чуть война не началась. Да нормально. Во время войны. Так все нормально. Он же ж военную тайну не выдал. Чего вы от него хотите? И мы на полном серьезе об этом говорим. И он работает в канцелярии премьер-министра великого, мистера безопасности, мистера экономики. Человек, который никогда не ошибается, никогда не спит. Нет, спит, да, это выяснили. Но который никогда не несет ответственность, потому что за что ты несешь ответственность, если ты все делаешь правильно? Добрый день. Так пусть на телевидение пригласят все партии, а вот раз 38 партий хотят пройти в Кнессет. Ну, вы понимаете, нельзя доводить сюда абсурда. В Америке есть кандидаты всегда первого ряда, есть кандидаты, так сказать, второго ряда. Давайте сделаем дебаты, нормально. Пригласите там лидеров 7-8 партий. Давайте сделаем дебаты. Я говорю, должен быть закон о дебатах. А то, получается, нас кормят какой-то, я не знаю, даже не жвачкой, а чем-то еще хуже. Марк Шалом. Когда будет наказание и четко сформулированный закон, может быть, тогда будут наказаны все члены этого правительства на долгий срок. Алекса, вы понимаете, в чем дело? Тут же ж надо нам реформировать страну. На самом деле страна
0: нуждается в настоящей реформе. Реформе госслужбы, в создании конституции. Должен быть там основной закон об основном законе. Юридической реформе. Реформе, которая улучшает работу системы. И так далее, и так далее. Должны быть созданы механизмы защиты демократии. Но заплакал Бог и сказал: не доживу. Не верю. Не верю. А если все останется как прежде, ну, собственно говоря, об этом говорил Юджин Кандель. Те механизмы, которые были созданы в 1948 году, уже не работают. А что мы хотим, если мы ездим на машине, которая устарела уже 50 лет назад, она уже устарела? Если вот Юджин Кандель все нам рассказал, как работает. Другое дело, его предложение можно принимать, можно не принимать, но машина устарела уже очень-очень давно. А мы все давим на газ и давим, давим на газ и давим. А она уже не едет. Все, приехала. Это надо понять. Ладно я че? Юджин Кандель, все по полочкам. Человек, который сколько, 8-9 лет был экономическим советником Нетаньяху, сейчас президент Тель-Авивской биржи. Он говорит: не едет система. Так что вы можете на свою старенькую, я не знаю, там, «Ладу», которую вы купили в 70-м году, можете там давить аж до завтра. Но она не обгонит даже современный какой-нибудь махонький «Пежо». Но она не способна уже. Добрый день. Что-то я не помню, чтобы Рабин брал ответственность на себя, когда каждый день взрывались автобусы. Ну, вы понимаете, я не знаю, как вас зовут, Эдуард, но вы понимаете, что это полный бред. Полный бред. Потому что шла война с террором. Человек не может. Система воюет с террором. Система не может предотвратить все террористические акты. Но если премьер-министр закрывает глаза и говорит: не надо бороться с террором, он ответственен. А если он бросает все ресурсы на борьбу с террором, но автобусы продолжают... Это же совсем другое. Неужели вы не видите то, что произошло в ситуации с самолетом, когда просто Министерство транспорта не работало с тем, что взрываются автобусы? Вы действительно не понимаете или вы меня троллите? Вы кого считаете за идиотом, себя или меня? Я не понимаю. Ну, не надо себя, ну, считайте меня хотя бы. Ну, зачем вы пишете такой бред, что, ну, хочется, ну, сказать: Эдуард, Эдуард, ну, вы что? Марк, добрый день. Скажи, разве воздушные маршалы существуют только в США? По идее, это их работа — нейтрализовать террористов, Джокер. Но воздушные маршалы не на всех рейсах. Это дорого стоит, и это та авиакомпания, которая летит, должна... Вот в Эляле всегда есть воздушные маршалы. Но в лоукостерах я не думаю. Это дорого. Я не думаю, что лоукостеры могут себе это позволить. Это первое. Но есть второй момент. Если бы героический, фантастический индийский пилот, я не знаю, какой силой воли не открыл эту кабину, маршал у вас бы был или не маршал. Ну, маршал — это вот такой воздушный полицейский, который сидит и если что. Они же в основном против террористов, которые в салоне. Они вообще никак против террористов, которые в кабине пилота. То есть ничего бы не помогло. Мы помним, да, этот... Герман Винкс 15-го года. Пилот решил покончить жизнь самоубийством. Капитан вышел в туалет, он закрылся и все. Рубили там топором эту дверь, бесполезно. Поэтому здесь что можно сказать, кроме того, что... Да. Так, Айзенкот, как начальник штаба, при нем осудили солдата, который уничтожил террориста, а синдром его остался. Солдаты не открывают огня сразу по нашим врагам. Михаэль из Кацрина. Вот, ну, еще один. Еще раз. Леор Азария выстрелил в террориста, который был обезврежен и связан. Говорить о том, что он представлял опасность, не говорит никто. Он просто решил убить террориста. Это запрещено законом. Самосуд запрещен законом, если мы государство. Это настолько алифбет, что я даже не знаю, вы вот сейчас повторите такую, опять же, такую дикую чепуху. Если каждый... никогда солдатам в Израиле не надо только рассказывать, не запрещали стрелять по террористам. Никогда никого за это не наказывали. Но когда террорист обезврежен, уничтожать этого террориста нельзя. Нельзя. Нравится вам, не нравится. Мы государство, и мы еще рассказываем, что мы государство закона. Нельзя. Много чего нельзя делать. Вам сосед, я не знаю, не нравится, вы не можете взять и проткнуть шины его машины. Даже если он вам не нравится. Вы не можете избить его ребенка. Вы не можете отравить его собаку. Вы не можете. Вы можете сказать, но он же был плохой человек. Он посмотрел не так на мою жену. Но не можете. Для этого есть полиция и так далее. Я не знаю, как это не понять. Я не понимаю. Люди или совсем живут в какой-то реальности, или ее придумали, и потом вот не могут из нее выйти. Понятия не имею. После небольшой рекламы продолжим.
9: Тема дня на Первом радио. Реклама.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, наша программа продолжается. 07-5289-1, телефон 054-20-70-800. Итак, Поттер пишет. Доброго дня. На комментарии великого сиониста в седьмом поколении, истинного борца с левизной Лобовикова, о спящей красавице Биби, получил в ответ от него самого пожелание убираться обратно в нацистскую бандеровскую Украину. От такого человечища почему-то не удивился такой риторике. А сказать нечего. Я не знаю, честно говоря, Лобовикова, но иногда вот смотрел так на него. Сказать нечего. Ну, нечего ответить. Ну, они же говорят как? Я еще раз повторяю это замечательный ответ Айзенкоту. Или правые, то есть мы, или Палестина. Все. Все. Поговорили. Это все равно, что идите нафиг. Давайте сделаем дебаты. Или правые, или Палестина. Ты в панике, ты в истерике, раз ты хочешь дебаты. Ну и все. А что вы хотите от Лобовикова? Нет, но если люди, которые отвечают за предвыборную кампанию Ликуда, отвечают Айзенкоту, зная, что весь этот ответ будет опубликован на всю страну, отвечают таким образом, а ты придешь сам или с Мансуром Аббасом? Отвечают. Но что вы хотите от Лобовиков, чтобы он вам ответил нормально, по-человечески, обсудил? Нет. Они так отвечают, потому что ответить нечего. Значит, надо хамить. Значит, вы бандеровец, фашист, нацист. И вообще смеялись над шутками 95-го квартала, что недопустимо. Идем дальше. Юрий пишет. Так. Глаз вопиющего в пустыне. Равно проголосуют за нынешнего или кто-то... Так. Или кто-то типа Ганца подставит плечо Биби. Никто ничего не понял, явка опять будет низкая, очень хочется верить вашему оптимизму, Марк, но, по-моему, поздно, Юрий. Вы знаете, у меня нет оптимизма, Юрий. Я на самом деле, вот здесь у меня есть друзья-приятели на Тишим Ваахат, ну, на Левом Едине, которые как бы... Они мне постоянно внушают оптимизм, все будет нормально, а я там пессимистом работаю, на самом деле, в наших частных разговорах. Я работаю пессимистом. Но я понимаю простую вещь. Я еще раз говорю, для меня государство Израиль – это чудо чудесное. И я понимаю, что государство Израиль может быть или демократическим, развитым, современным или его не будет. И мы опять профукаем наш исторический шанс. Потому что сколько два еврейских государства 80 лет прожили, мы опять профукаем наш исторический шанс. Да, я думаю, вот всегда историческими категориями, к сожалению, я всегда говорил, я бы лучше математическими думал, там больше платят. Но так получилось у меня. Я всегда, вот всегда мыслил историческими категориями. И я понимаю, что мы запустили механизм, который приведет нас к самоуничтожению, к саморазвалу. Я так чувствую. Может, это не так. Может, это приведет нас, этот путь, который нас ведет эта коалиция, приведет нас к рассвету. А я буду, так сказать, стоять в сторонке, и на меня будут говорить, ну вот ты там ничего не понимал. Может быть. Может быть. Но я этого пока не вижу. Я хотел бы в это верить. Я хочу, чтобы это чудо продолжало жить и развиваться. Я хочу, чтобы еврейская страна была не просто убежищем еврейского народа, а чтобы она была чудом для каждого еврея, чтобы она была бриллиантом для каждого еврея, который понимал, что это страна, которая дает свет всем. Да, я оптимист в этом. Ну, не оптимист, а мечтатель. Да, я мечтатель. Конечно, я понимаю, что, какой у нас народ, какой это сам. Я все понимаю. Роль религии в этой стране, религия, она тянет назад, по моему мнению. Ну и так далее. Но я хочу в это верить. И я понимаю, что шансов у нас осталось немного. Я это понимаю. Но я никогда не хочу с этой страны поменять эту страну на что-то другое, потому что это чудо. Во всяком случае, для меня. И я очень рад, кто говорит, да, Израиль меня это самое, я уезжаю куда-то. Это нормально. Это нормально по одной простой причине. Для них Израиль это так естественно. Когда из Франции переезжают в Англию, из Германии там, в Нидерланды, а из Нидерландов в США. Ну, Нидерланды были всегда. Германия была всегда. Ну, единая, не единая, неважно. Там Италия была всегда. А Израиля не было всегда. Мы должны это каждый день помнить. Израиля всегда не было. Его вообще никогда не было. Но он был в какой-то дикой древности. А потом сколько ли тысяч лет его не было. Это надо каждый день об этом помнить. Каждый день. И тот человек, который является премьер-министром этой страны, он должен понимать ту роль, историческую роль, ту ответственность, которую он на себя взял. Он должен, что называется, каждый день ходить по улицам Багдада и проверять все. Он не должен спать. Он должен думать не о том, а о стране. Ну, как-то так. Ну, может быть, я чудак-человек. Ну, что делать? Марк, вы абсолютно правы. Так, сержант пишет. Я сейчас встречаю кучу людей, которые десятилетиями не ходили на выборы, не интересовались политикой и не знали о существовании 12-го, 13-го, 14-го каналов. Клянусь. И теперь все эти люди собираются идти на выборы и голосовать против этого правительства, потому что, с их слов, Израиль просто не переживет еще 4 года правления этого правительства. Еще они шутят, мы пойдем 27 октября на выборы, чтобы опять, как раньше, не интересоваться политикой. Ну дай бог, я тоже такой, я это чувствую, но я не знаю, как это будет. Но я чувствую, не переживем ли мы 4 года? Переживем. Но мы просто видим, куда это идет. Нам юридическая реформа, которая разорвала страну в клочья, все показала. Я имею в виду 23-й год. Нам 7 октября все показало. Нам невозможность победить ни одном на одном фронте все показало. История с Fly Dubai нам все показала. Ну что еще надо вам показать, чтобы вы начали думать? Ваши дети в школу ходят. Их уровень образования снизился катастрофически. Посмотрите экзамены ПИСА. Что вам еще надо? Я не понимаю. Посмотрите, что происходит с полицией. Да все данные есть. Посмотрите, что происходит на дорогах. Во всех развитых странах количество ДТП снижается. И только в Израиле оно растет. Что вам еще надо? Я не знаю. Так. У провала нет хозяина, у победы есть имя, но Биби Кричевский, так, Семенович написал. Так, Алекс пишет. Вот меня всегда интересовало, после 11 сентября еще пару случаев не должны были придумать схему открытия двери, как пилота может что-то автоматическое. Это ведь наступать на грабли раз за разом, Алекс. Ну, Алекс, я вот сегодня читал, опять же, в этом Wall Street Journal была статья по этому поводу. У вот этих специалистов по безопасности есть две проблемы. Ну, две взаимоисключающие проблемы. Первое, это чтобы не допустить террористов в кабину самолета, значит, надо дверь укреплять, так сделать, чтобы никто туда не попал. А другая сейчас проблема. А если террористом будет пилот, что с этим? Как сделать так, чтобы дверь открывалась? Так вот, если они говорят так, если, например, террористы захватывают самолет, грубо говоря, главной смены, я имею в виду стюартов, знает код, но они поставят ему пистолет в голове, и он скажет код. А если террористом будет, вот как мы видели там несколько случаев, террористом будет пилот, что делать? Как здесь? Вы понимаете, это ответ, на который вот сегодня, я ж не задумывался об этом, собственно говоря, не моя проблема, но я имею в виду, я никогда об этом не думал, но вот сегодня прочитал, вот сегодня. Я не знаю, как быть. Они не знают, как быть. Они все там ломают свои профессиональные головы и не знают, как ответить. Так. Прикурил от Марка, он горит. Ну нет, я не то, что я не горю. Я просто, вы знаете, вот когда я читаю всю эту информацию, которая вот вываливается на нас, я умею на самом деле с ней работать. Я так считаю. Ну, всю жизнь я работал с информацией. Я могу сказать, что я вижу, что является пропагандой, а что является зернами, так сказать, правды. Назовем это так. Много пропаганды со всех сторон. Ну, это выборы, тем более, ну и так далее. Со всех сторон, я согласен. Но есть факты. Есть факты. Я не беру... Мне не так интересно на самом деле, просто я... Мне не так интересны выводы. Выводы — это уже зависит от точки зрения человека. Я за власть, против власти, я левый, я правый, я такой-сякой. Это выводы. Но выводы, если они на фактах, а факты я беру с разных источников, и не только израильских, выстраивается картина. И меня эта картина пугает. Просто меня эта картина пугает. Как гражданина, как я отца, как дедушка, тоже как дедушку, израильтян. Потому что уже внуки мои живут в этой стране. Потому что когда я думал, в какую страну приезжать, у меня были возможности в разные страны. Ну, во всяком случае, еще в две. И я думал, ну зачем мне Израиль? Ну, я потом подумал, ну как? Я хочу, чтобы дети выросли евреями, израильтянами. И потом я не хочу, чтобы они мне в один момент сказали, у них все хорошо, они умные, разумные, образованные, все нормально. Чтобы мне сказали, отец, ты что, не понимал? Ты куда? Ты зачем? И вот это, и я еще раз говорю, это важный момент. Потому что когда у тебя за страну болит душа или за семью, вот, например, грубо говоря, вы видите, ваш ребенок ведет себя не так. Вы же не перестаете любить этого ребенка. Этого мальчика, который, я не знаю, сделал какую-то там гадость, эту девочку, которая там. Неважно. Вы не перестаете любить, но вы расстраиваетесь. Вы, может быть, психуете, плачете в подушку. Вы стараетесь, каким-то образом объяснить. Вы пытаетесь. Это не значит, что вы пытаетесь, и ваши попытки заканчиваются положительно, позитивно, и вас понимают. Нет. Вас могут послать нафиг. И продолжить. И вы будете ходить в тюрьму, грубо говоря, и носить посылки. Конечно, будете. Вы же его любите. Но, тем не менее, вы страдаете. Но вот это зажечь, это оно отсюда все. Я не понимаю, как люди этого не понимают. Я не понимаю, как люди влюбляются в начальника. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно влюбиться в начальника. Я понимаю, можно влюбиться в женщину. Можно полюбить собаку. Можно полюбить автомобиль. Но полюбить человека, которого ты никогда не видел, видел только по телевизору, и сказать, что этот человек равен Богу, он никогда не ошибается, он все делает правильно, он великий, все остальные там пигмеи. Я не понимаю, как? Что этих людей в голове? Я не понимаю. И я за них тоже расстраиваюсь. Уважать премьер-министра? Да. Но смотреть на него как на топ-менеджера, которого наняли, и которому платят сумасшедшие зарплаты, пока он дает результат, и которого увольняют, пусть золотым парашютом, когда он не дает результат. И вот я спрашиваю, наш топ-менеджер дает результат или нет? А мне говорят, ты левак, анархист, джихадист. Нет, джихадист еще не говорили. Ну, в общем, исты, давайте так. Я весь этот ист. А у меня же простой вопрос. Про топ-менеджера. И все.
8: Так, идем дальше. Идем дальше. Так, Марк, так. Тема дня. Марк, шалом. Сталин много сделал плохого, но одно его высказывание заслуживает одобрения, а именно у каждого события должны быть имя и фамилия. У нас до сих пор нет имен и фамилий. Почему с уважением Владимир, виновников события 7 октября? Ну, Сталин, конечно, так сказал, но, может быть, он себя должен был начать и себя вздернуть, а? Ну, как вы считаете? А почему нет имен и фамилий? Потому что никто не несет ответственности. А зачем, если можно? Если народ не вышел, так сказать, и не сказал все, зачем? Если политическая система позволяет? Если мы позволяем, то зачем? Так, неужели мы отдадим страну Лапиду, который отдал газ Хизбалле? Ну, боже мой, я даже не хочу, какой газ Хизбалле? Ну, боже, не хочу даже об этом говорить. Ну, погуглите! Ну, не будьте идиотами, пожалуйста. Я ради вас прошу, не будьте идиотами. Ну, какой газ Хизбалле? Да. Так, чтобы открыть дверь, не нужен код. Можно установить просто кнопку или педаль, Яков. Ну, Яков, я тут небольшой специалист в этом. А что касается газа, что касается 53 миллиардов, которые дали арабам. Ну, друзья, ну зачем вы повторяете эту чепуху? Ну, почему вы даже не откроете Google и не почитаете? Ну, почему? Вам не интересно, а вы при этом... Это все равно, что я буду рассуждать о физике. Я даже не знаю. Горькая правда. Разодрали страну, столько халатности, безответственности. Надеемся на хорошие перемены, Григорий. Ну, мы надеемся на перемены, тем более в эти дни, которые предшествовали 7 октября. 7 октября, который будет в среду. Сколько, я думаю, вы были в этом мемориале, на фестивале, там, где был фестиваль Нова. Вы видели портреты этих молодых людей. А я некоторых знал из них. Кстати, ну, там, моего родственников. Одна там, ну, то, что я знаю, там, блестящая ученая, третья степень по биологии. Вообще никогда никуда не выезжала. С парнем познакомился. Он говорит, ну, давай тусанем. Тусанули. Вот, это то, что я знаю, да. Короче говоря, мы должны не забывать лица этих людей. И кто-то за то, что остались от них только лица и имена, должен нести ответственность. Все, это была тема дня. Здесь на Первом радио 89.1 FM. Я вас всех благодарю. Ну и давайте нальем там сегодня, завтра, послезавтра маленькую рюмочку за упокой их души. Всем пока, с вами был Кричевский.
10: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
11: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Телевизоры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
14: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
12: Запомните, телевизоры покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
10: Реклама.
12: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
15: Война, это все продолжается постоянно.
16: Я буду ждать выборов.
17: Ракеты к нам летели, конечно.
18: Ракеты много куда летят.
19: А что аналитика у нас очень страдает.
12: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
20: Большой город. бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
21: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Задержаны трое жителей палестинской автономии, подозреваемых в различных преступлениях. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Сегодня сотрудники подразделения Хец Иуда полиции округа Иудеи и Самария задержали трех палестинских арабов по подозрению в хранении оружия, нападениях и загрязнении окружающей среды. В деревне Дир-Самит был задержан мужчина в возрасте около 40 лет, который, по данным полиции, публиковал в соцсетях видеозаписи, на которых он сливает канализационные отходы в русло ручьев в Иудеи и Самарии и заявляет, что таким образом наносит ущерб Израилю. Его осинонизационная машина была конфискована. Мужчину подозревают в загрязнении грунтовых вод. В Бейт-Лехаме при обыске дома 52-летнего местного жителя был обнаружен пистолет ГЛОК, магазины и боеприпасы. Подозреваемый задержан и будет доставлен в суд для продления срока его содержания под стражей. Кроме того, в Саире около Хеврона задержан 18-летний местный житель, подозреваемый в нападениях на военнослужащих. По версии полиции, 10 апреля и 1 июля он бросал камни в проезжавшие машины ЦАЛя, а также подозревается в использовании бутылок с зажигательной смесью. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяу выступил с речью на национальной мемориальной церемонии на горе Герцля, приуроченной к трехлетней годовщине событий 7 октября. Как отметил Нетаньяу, благодаря мужеству военнослужащих ситуация в сфере безопасности изменилась, а непосредственная угроза уничтожения граждан и государства была успешно устранена. Глава правительства подчеркнул, что власти намерены до конца выполнить все поставленные перед ними задачи. По его словам, в секторе Газа больше не будет правления движения «Хамас». Фильм Шмуэля Беро «Хагар. Земля» получил главный приз израильского конкурса 42-го международного кинофестиваля в Хайфе. Картина посвящена судьбе эфиопских евреев и, по оценке жюри, соединяет историческую трагедию с современной политической реальностью. Приз жюри разделили картины «Двойная пантера» Марко Кармеля и Йоава Шотана Гошена и «Синие знаки» Дина Цви Риклис. Яков Зада Даниэль получил награду за лучшую мужскую роль в «Двойной пантере», Ноа Охайон за лучшую женскую роль в «Синих знаках». Две награды были посмертно присуждены режиссеру Ницану Гелади, умершему в июле. Его последний полнометражный фильм «И возлюбишь» получил специальное упоминание, а «Нехама» был отмечен среди независимых короткометражных работ. Сегодня планету накроет сильная магнитная буря, соответствующая опасному красному уровню. Эксперты оценивают ее интенсивность в 6 баллов по общепринятой шкале К-индекса, которая измеряет возмущение магнитного поля Земли в диапазоне от 2 до 9. Подобные мощные колебания способны спровоцировать резкое ухудшение самочувствия, упадок силы, мигрени у метеочувствительных граждан, а также создать кратковременные помехи в работе спутниковых систем и навигации. Уже во вторник и в среду ученые прогнозируют постепенное снижение солнечной активности, однако геомагнитная обстановка продолжит оставаться нестабильной, сопровождая эти дни отдельными остаточными волнениями и слабыми колебаниями. Специалисты настоятельно рекомендуют в период геомагнитных возмущений избегать чрезмерных физических нагрузок, уделить время полноценному сну и внимательно прислушиваться к сигналам собственного организма. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет немного ниже среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне и в Аш-Дуде 28, на побережье Мертвого моря в Твери и на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 32. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Далее в эфире картина маслом с Владом Серницким.

15 часов и 7 минут. Я хочу поприветствовать каждого, кто находится сейчас на волне Первого радио. У нас специальный эфир, и сегодня очень ответственный день для всех нас. Я имею в виду, в первую очередь, граждан Израиля, национальный день памяти жертв атаки 7 октября и последовавшей за этим войной железные мечи, которая, кстати, продолжается. И должен сказать, что сегодня с утра я проехал по городу Сдерот, по местам трагических событий, а именно я подъехал к остановке автобуса возле библиотеки, где расстреляли 15 человек уже пожилого возраста, которые собирались ехать на экскурсию на Мертвое море, и по несчастливой случайности спустило колесо автобуса, и они все оказались там в тот момент, когда боевики на тендерах подъехали и хладнокровно их расстреляли. Остался в живых только водитель автобуса, но он араб, и, видимо, он кричал на арабском, они его не тронули, он был только ранен в ногу. Потом я поехал к месту, где раньше находился полицейский участок, где 22 часа шел штурм. И надо сказать, что на месте этого участка, которого не осталось ни одного кирпича, там воздвигнут мемориал колонны памяти. Это 18 колонн 11-метровой высоты. На них выбиты слова людей, которые говорили или которые написали в сообщениях в тот трагический день. Там есть специальная дорожка памяти, и стенки этой дорожки сделаны из остатков кирпичей этого полицейского участка. Не знаю, если вы не слышали о штурме и вообще о том, что там происходило, я рекомендую вам посмотреть на общественном канале Кан. Есть потрясающий документальный фильм, который по секундам расписывает, что происходило с момента, как примерно в начале 8 утра боевики добрались до полицейского участка. Внутри там были полицейские. Было убито 11 израильских полицейских, кстати. Они заняли этот полицейский участок, и так как была полная совершенно неизвестность, то первые бойцы, и в том числе

отряда быстрого реагирования местного и ямам, которые прибыли, они считали, что внутри полицейского участка находится несколько боевиков, но их там было 11, да. Ну и потом полицейские, оставшиеся, смогли подняться на крышу и там держать оборону. Боевики не выходили и в конечном итоге, в том числе, применяли оружие, ручную противотанковую гранату. В конечном итоге был вызван танк, прибыл бульдозер, он рушил стены, танк вел огонь, и через 22 часа операция была завершена. В том числе сначала были эвакуированы полицейские. Одна из них, Мили, смогла убить 4 боевиков. И надо преклонить голову перед всеми нашими полицейскими, которые, в принципе, я говорю, например, про город Сдерот, первыми встретили боевиков и приняли удар на себя. Помимо граждан, которые погибли, всего в тот день, 7 октября, в городе Сдерот погибло 53 человека. Из них 38 человек — это гражданские, в том числе, как я сказал, и полицейские, и военные, двое бойцов Ямама, и даже 2 пожарных тоже, которые участвовали там. Ну и напротив мемориала, на месте полицейского участка, нарисован огромный мурал. И там целая история в него заложена. И, кстати, как раз он нарисован на стене одного из домов, на крыше которого залег один из палестинских снайперов, который смог, к сожалению, выстрелами убить наших 2 бойцов и Ямам, которые прибыли непосредственно к полицейскому участку. Вот. Потом я увидел, что на въезде в город стоит молодежь. Они стоят возле больших букв с названием города, и это своего рода почетный караул. Они стоят с флагами Израиля, и их стоит сразу одновременно 5, и они меняются. Остальные ребята сидят в тени, там пьют воду и друг друга меняют. Город помнит эту трагедию. Никто не забыл, никто не проезжает мимо. До сих пор на остановке лежат цветы, и свечи, и венок. Сейчас возле этой остановки, буквально вчера вечером и всю ночь, я видел, устанавливали специальный такой козырек, скамейки, где можно посидеть, где на разных языках написаны слова, связанные с миром, с верой, с Богом. И забывать нельзя. И вот сегодня в интервью Марианне Беленькой, который выйдет вечером, я сказал о том, что вот у нас очень маленькая страна, и это как раз способствует тому, что мы не забываем ничего, что произошло в истории нашей страны, и поэтому не случайно у нас существуют Дни памяти и жертв Холокоста, трагедия, которая случилась в середине 20 века. Не случайно каждый год у нас есть День памяти павших в боях за Израиль. И речь идет не только о солдатах и офицерах, но и о сотрудниках специальных служб. И, разумеется, это невероятная трагедия, которая просто подбросила всю нашу страну, весь наш народ 7 октября. Она тоже не забыта, и я уверен, что она не будет забыта. Ни нами, ни нашими детьми, и наши внуки тоже о ней будут знать. Для того, чтобы не допускать таких ошибок, соответственно, в будущем. Я на это очень надеюсь.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
0: Реклама.
5: Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.

Национальный день памяти жертв трагедии 7 октября продолжается в нашей стране, продолжается специальный эфир. Должен сказать, вы, скорее всего, знаете от моих коллег, я просто напомню тем, кто присоединился в эти дневные часы, что, в принципе, сегодняшний понедельник в 6 часов 29 минут утра начался с того, что перед зданием Кнессета в нашей столице, в Иерусалиме, были приспущены флаги. И если говорить об этом времени, о времени начала атаки террористов на Израиль, 6 часов 29 минут, то 7 октября, то есть послезавтра, тоже будут мероприятия. Ну, во-первых, во вторник, 6 октября, правительство проведет специальное заседание. Оно будет посвящено непосредственно событиям 7 октября, а вот 7 октября пройдут мемориальные мероприятия. Они организованы в том числе и семьями убитых и погибших на музыкальном фестивале «Нова» и общественными организациями, представителями гражданского общества. А вот в саму трехлетнюю годовщину в 6 часов 29 минут утра 7 октября, время начала атаки, как я уже сказал, террористов, планируется провести минуту молчания. А вечером в мемориальном комплексе РИИМ начнется церемония, которая организована семьями погибших. И уже в 21:15 в парке Айркон пройдет национальная мемориальная церемония, тоже организованная семьями жертв 7 октября.

Очень красивая песня группы Bee Gees, Too Much Heaven. Но сейчас мы вернемся в Израиль, и нас ждет еще одна песня. И должен сказать, что эта песня была написана специально как посвящение трагедии 7 октября. Слова и музыку написал очень талантливый и замечательный музыкант Сергей Горелик. Доверил эту песню спеть и своему сыну Дэнни, и сам тоже принял участие. Причем эта песня есть и на русском языке, и есть на иврите. Вы можете обе версии найти в YouTube, в том числе и на канале Сергея Горелика. Канал называется «Saga Music». Но сегодня мы послушаем русскоязычную версию. И песня называется «Я ранен в Иерусалим» 7-10-23. Она уже звучала и не раз в наших эфирах, но сегодня вот самое место ее послушать еще раз.

0: Реклама.
1: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
5: Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.

0: Продолжается специальный эфир. Сегодня национальный день памяти жертв трагедии, которая случилась 7 октября. Наш эфир продолжает песня «Поцелуй войны» в исполнении Аллы Пугачевой. 15 часов и 47 минут в нашей стране.
1: Стынет солнце в реке, ноет шрам на руке. Мы на взводе с тобой, скоро бой, скоро бой. Темной ночью и днем, под смертельным огнем, нам судьбою даны поцелуи

нам судьбою даны поцелуи войны. Кого любит война?

третьи сутки подряд за снарядом снаряд.

Почему ж ты не рад? Мы же выжили, брат. Нам уже не страшны поцелуи войны. Почему ж ты не рад? Мы же выжили, брат. Нам уже не страшны поцелуи.

люди.

Ну а сейчас вашему вниманию я хочу предоставить очередной выпуск большого проекта, который создала для этого дня моя коллега, ведущая Елена Семенова, и вместе с ней работали над этим проектом Екатерина Вергунова и Михаил Лидес. Хроника событий. Помним, давайте послушаем. Это очень интересно.

7 октября 2023 года. Южный Израиль. Праздничное субботнее утро. Пока спокойно. И никто еще не знает, что эта тишина вот-вот закончится. В 6:29 звучат сирены воздушной тревоги. Сначала кажется, что это привычный ракетный обстрел. Но почти сразу вооруженные террористы проникают в города и кибуцы на юге страны, и на улицах и дорогах уже стрельба. Кто-то прячется в защищенной комнате, кто-то пытается уехать из опасного места, а кто-то разворачивает машину и едет туда, где творится ад. Около 6:45 утра четверо братьев из Раата получают от дяди короткое поручение – добраться до Биери и забрать его сына. Но по дороге они оказываются возле фестиваля «Нова» и видят людей, которые бегут оттуда. Совесть не позволяла оставить их там, под огнем, позже расскажет один из братьев. По их словам, они вывезли около 30-40 человек и только потом поехали в Биери. В 7:17 журналист Амир Тибон из Нахаль-Ос сообщает родителям, что в кибуце террористы. Он, его жена Мири и две маленькие дочки прячутся в Мамаде. Примерно через 25 минут генерал-майор запаса Ноам Тибон и его жена Гали выезжают из Тель-Авива. Ноам берет с собой личный пистолет, Гали садится за руль. «Мы едем за вами», – пишет она сыну. Примерно в половине 9 утра по дороге к Нахаль-Ос они встречают двух выживших с фестиваля «Нова» и отвозят их на север. Потом возвращаются. У въезда в кибуц продолжается бой. Гали остается в укрытии у перекрестка и помогает отвозить раненых в больницу, а Ноам продолжает путь вместе с бойцами. Около 4 часов дня он, наконец, добирается до дома сына. Маленькая внучка слышит его голос и говорит: «Дедушка пришел!» В то же время в кибуце Нерим филиппинская сиделка Камиль Джесальва укрывается вместе со своей подопечной 95-летней Ницей Хефиц. Один из террористов входит в Мамад, где прячутся Камиль и Ница, и требует деньги. И в этот момент Камиль старается защитить Ницу единственным доступным ей способом. Камиль говорит: «Она же старая, она ничего не знает», и отдает нападавшему свои сбережения. Деньги, отложенные на поездку домой, на Филиппины, к сыну. Обе женщины выживают, позже их эвакуируют военные. Примерно к 10 утра, когда уже понятно, что это не просто тревога, гражданские начинают выезжать на спасательные операции. Но некоторые отправились туда значительно раньше. А просьбы о помощи к этому времени приходят уже со всего юга. Родители ищут детей, которые перестали выходить на связь, и пересылают сообщения всем, кто может поехать и чем-то помочь. Одно из таких сообщений получает Оз Давидян, фермер из Машава-Маслюль. Его родственник пишет о людях возле фестиваля «Нова». «Здесь много раненых ребят. Кто может помочь?» И Оз не раздумывал ни минуты. Он выходит из защищенной комнаты и едет к полям у «Нова». Он забирает людей, отвозит в безопасное место и возвращается снова. За день Оз Давидян совершает около 20 поездок и спасает примерно 120 человек. Все это время жена и 4 дочери ждут его дома, в защищенной комнате. Одна из спасенных говорит ему: «Вы единственный, кто приехал». И за этими словами долгие часы в поле, когда не знаешь, найдет тебя кто-нибудь. Успеет ли приехать? К фестивалю «Нова» снова и снова возвращается и Бен Шимони, 31-летний житель Ашкелона. Сначала он вывозит 4 незнакомых людей, потом возвращается за другими. В 3-ю поездку он едет за своими друзьями. Гая Халифа пишет ему: «Не приезжай, здесь снова стреляют». Но Бен все равно едет туда, находит Гаю и ее подругу Роми Ганен. В машину садится и Афир Царфати. Около 10 утра у перекрестка Алюмим по машине открывают огонь. Бен и Гая погибают. Роми и Афир ранены. Их похищают в сектор Газа. Позже станет известно, что Афир погиб в плену, а Роми вернется домой только через 471 день. А братья из Раата после полудня, наконец, добираются до Биери. Там они находят своего родственника и жительницу кибуца Аю Мейдан, которые несколько часов прятались вместе. Когда Аю уже сажают в автобус эвакуации, парни едут рядом. «Мы тебя не оставим одну», — говорят они. В тот день у каждого был свой маршрут. Кто-то ехал к сыну, кто-то на зов незнакомых людей,
Кто-то оставался рядом с пожилой женщиной, за которую отвечал. Они ехали туда и были там, откуда другие пытались выбраться. И не всегда знали, кого именно успеют спасти.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Нападение возле фермы в округе Бениамин. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция расследует инцидент возле фермы Ханания в районе Бениамина. По предварительным данным, палестинский араб поджег принадлежавший ферме израильский автомобиль, после чего угрожал ножом местным жителям. Когда жители фермы приблизились к подозреваемому, он продолжил угрожать им ножом. В ответ они сбили его автомобилем и таким образом, по их словам, нейтрализовали угрозу. Среди жителей фермы пострадавших нет. На место прибыли сотрудники полиции, начато расследование обстоятельств происшествия. Сегодня в Израиле прошли официальные государственные церемонии, приуроченные к Дню памяти жертв резни 7 октября. В 6:29 государственные флаги по всей стране были приспущены, а форум Генштаба провел минуту молчания на базе Зики. На военных и гражданских мемориальных церемониях на горе Герцлем присутствовало все высшее руководство страны. Премьер-министр Бениамин Нетаньяу заявил о намерении продолжать противостоять Хамасу, Ливану и Ирану, о недопущении возвращения Хамаса к власти в Газе и о продолжении Израиля преследовать причастных к удерживанию заложников. Президент Ицхак Герцог призвал к решительному и объективному расследованию причин провала 7 октября и подчеркнул массовый героизм военных, спасателей и гражданских лиц. Начальник генштаба Эйаль Замир прямо признал ответственность армии за то, что Цааль не сумел защитить граждан в день нападения и подтвердил необходимость глубокого расследования. Отдельные памятные мероприятия, организованные семьями погибших и пострадавших, состоятся в среду 7 октября. Возле Реим пройдет вечерняя церемония семей погибших на фестивале Нова, а в парке Яркон в Тель-Авиве состоится национальный мемориальный вечер. По данным британской службы морских торговых операций, корпус стражи Исламской революции связался с танкером, проходившим через Ормузский пролив, и потребовал повернуть назад, пригрозив в противном случае нанести удар по судну. Танкер выполнил требования и развернулся. Американский актер Марк Фойерстин, известный по сериалам «Пациент всегда прав», «Побег» и «Западное крыло», в ближайшие дни приедет в Израиль для съемок в новой израильской экшн-драме «На грани». Фойерстин сыграет агента ЦРУ. Главные израильские роли пилота и штурмана боевого самолета, оказавшегося в воздухе с загадочным оружием на борту, исполнят Авив Алуш и Галь Малка. Наземная группа под руководством героя Фойерстина пытается обезвредить оружие и предотвратить катастрофу. Сериал создан Коби Раби, Рамом Ланде и Исхаром Харлевом, который выступает главным сценаристом, режиссер Илон Абуди. Проект производит студию «Анани», принадлежащая Paramount совместно с «Кода» и «Джая Entertainment». В Израиле понизились курсы доллара и евро. По итогам межбанковских торгов сегодня Банк Израиля установил курс американской валюты на уровне 3 шекелей 5,9 агары, что на 0,33% ниже, чем в конце минувшей недели. Курс евро понизился на 0,349% и составляет 3 шекеля 42,99 агары. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизилась и немного ниже среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне, в Ашдоде 28, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 30, в Эйлате 32. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 80 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.

16 часов 8 минут. Я хочу поприветствовать каждого, кто продолжает слушать Первое радио. Это специальный эфир, и сегодня в нашей стране Национальный день памяти жертв трагедии 7 октября. Этот день отмечается ежегодно теперь, 24 числа еврейского месяца Тишрей. Дата эта установлена законом. Это не выходной день. Дата всегда будет отмечаться через два дня после праздника Симхат Тора. В этом году, как вы понимаете, этот день пришелся на 5 октября. В этот день на всех государственных зданиях, в резиденции президента и у Кнессета приспускаются государственные флаги. И память погибших начинает отчитывать с 6 утра 29 минут. Это как раз время нападения террористов на нашу страну. Проходят официальные государственные памятные церемонии, в частности на горе Герцля в Иерусалиме. Проходят образовательные акции, проходят на армейских построениях определенного рода беседы. И дополнительные гражданские мероприятия организуют семьями погибших. Это государственный день. И в том числе средства массовой информации реагируют на это именно так. Наш эфир практически не содержит никаких игр, шуток. Мы убрали веселую музыку. И мы с вами продолжаем. В том числе создан большой проект нашими, моими коллегами. И вы в конце каждого часа становитесь свидетелями части этого проекта. Я хочу обратить внимание на то, что и 7 октября тоже будут проводиться мероприятия. То есть накануне 7 октября, именно этой даты, во вторник правительство проведет специальное заседание. А на следующий день, то есть 7, это будет среда, пройдут мемориальные мероприятия, которые организовывают семьи убитых, семьи погибших на музыкальном фестивале «Нова» и представители общественных организаций. И в 6 часов 29 минут утра 7 октября будет проведена минута молчания. И вечером того же дня будут проведены церемония в комплексе РИИМ и в парке Айркон, национальная мемориальная церемония, которую организуют семьи жертв 7 октября.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. «Махсаны и Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в «Махсаны и Хашмаль».
6: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
7: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
9: Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.
10: Этот город застрял во вранье, как Челюскин во льдах, погрузившийся в ад и

же мы все кричим не в попад и молчим не про то. И все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет, было так близко.

Благо, казалось, нам есть, что поведать друг другу. Место, где свет, было так близко.

ты смотришь в пустынное небо с испугом. Вы не поняли, лорд, я отнюдь не прошусь к вам в чертог. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу.

Андрей Макаревич, группа «Машина времени», «Место, где свет». 16:25. Я хочу обратить ваше внимание еще раз на ту трагическую, страшную, ужасную статистику, которая будет сопровождать, к сожалению, каждый раз эту дату. Трагедия, невероятная трагедия случилась 7 октября и, соответственно, во все последующие дни, вот пока идет война, железные мечи. И так вот, с 7 октября по октябрь 2026 года погибло 970 офицеров и солдат нашей армии, которые погибли непосредственно и в секторе Газа, и в Ливане, и в Сирии. Причины разные, но 970 наших ребят, парней, девушек мы потеряли. Общее число погибших, по официальным данным Министерства обороны и Института национального страхования, опять же, на октябрь 2026-го составляет 2347 человек. Среди погибших 63 ребенка. Пострадавшими, кстати, признаны более 25 тысяч детей. Они признаны пострадавшими в результате враждебных действий 7 октября начиная. Ну и фестиваль Нова. Одно из страшнейших мест, где происходили трагические события, там около кибуца Реим было убито 360 человек.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Реклама.
9: Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.

Джош Гробан в 16 часов 45 минут продолжал наш специальный эфир. И должен сказать, что сегодня в 19.00 моя коллега Марианна Беленькая представит специальный выпуск программы «Прямой ответ», в которой мы с ней говорим о первых минутах, часах 7 октября. Мы говорим в деталях, мы говорим подробно о том, что произошло. И эта программа выйдет в том числе на канале Первого радио в Ютубе. Ее можно посмотреть. И, разумеется, в 19 часов ее можно послушать. Поэтому я вас приглашаю на специальный эфир программы «Прямой ответ» сегодня. В том числе проект, который идет через весь наш сегодняшний день. Проект, который сделала Елена Семенова, посвященный событиям первого дня. Его можно послушать и переслушать, опять же, на нашем канале в Ютубе. Он называется «Первое радио 891 FM». Будем признательны вам, если подпишетесь на наш канал в Ютубе, так как это сделали уже 76 тысяч человек. И можете поставить лайки Лене и Екатерине Вергуновой, и Мише Лидесу за замечательную работу, за этот проект. Мы помним. Так что подписывайтесь на наш канал. Мы вас не подведем.

0: 7 октября 2023 года. Южный Израиль. В это утро помощь ждут сразу в нескольких городах и кибуцах. Те, кто едет на вызов, еще не знают, что именно их ждет впереди. Иногда они сами становятся первыми, кто оказывается рядом с людьми, которым некуда бежать. В 6:22 утра полицейский Ремо Сальман Эль-Хузейль приезжает на смену к фестивалю «Нова» возле кибуца Реим. Через несколько минут звучит тревога. Сначала полицейские просто сообщают участникам, что праздник окончен. Люди идут к машинам, собираются
1: дульного оружия.
0: А потом с дороги доносится стрельба. Ремо бежит к людям. Дороги забиты машинами. Вокруг взрывы.
1: Я помогу тебе. Очереди. Что тебе нужно? Рахель предлагает силе. Спецподразделение Ямам штурмует дом только через 17. Еще утром собирались провести обычную субботу. Оказались перед выбором. Спасаться самим или идти на помощь другим.
0: Включая багажник. Кто-то просит: «Пожалуйста, я молодая, я не хочу умирать». И Ремо отвечает: «Не бойся, я вернусь». Он отвозит людей в безопасное место и снова едет назад. И это продолжается в течение 3 часов. Вместе с другими полицейскими и гражданскими он вывозит сотни людей, и каждый раз дорога обратно ведет туда, откуда остальные пытаются отчаянно выбраться. На фестивале «Нова» рядом с ранеными остается и 23-летний араб-парамедик МАДА Авад Дарауши. Друзья уговаривают его уйти, но он остается. Террористы его убивают, пока он оказывает первую помощь тем, кто в ней отчаянно нуждается. Но не все успевают добраться до тех, кому нужна помощь. Парамедик МАДА Аарон Хаимов едет на вызов в родной Афаким. По дороге его машину скорой помощи обстреливают. Ему всего 25, у него остались жена и 2 детей. Аарон Хаимов был одним из тех, кто привык первым приезжать на вызов. И в это утро он тоже ехал спасать людей. Но не доехал до них. Парамедик МАДА Йоэль Кан начинает утро у Машава Кохав Михаэль. Там он оказывает помощь первому пострадавшему с огнестрельными и осколочными ранениями. Потом другие раненые и дорога в больницу Барзилай. Но на этом его работа не заканчивается. Вместе с коллегами Йоэль едет к горящему дому, внутри которого остаются 4 пожилых людей, уже надышавшихся дымом. Бригада пробирается к ним и выводит всех 4 наружу. Около 6:40 утра парамедик Менахем Блюменталь и старший фельдшер Ханахия Альмакиис получают вызов к тяжелораненому возле Бней-Нецарим. Пока они оказывают ему помощь, приходят сообщения. В соседние Машавы проникли террористы. Дороги опасны, везти раненого в больницу нельзя. Бригада направляется в Машав-Неве и заносит его в местную синагогу. Там решают устроить полевой медпункт. Менахем зовет жителей с медицинской подготовкой. Из местной клиники приносят оборудование, а из учебного центра – носилки. Около 9:30 утра туда начинают привозить раненых из Пригана. Снаружи могут быть террористы, а внутри синагоги люди лечат тех, кому больше некуда ехать. Около 9 утра на перекресток Хелец к северу от Сдерота прибывает Аарон бен Харуш, медик и диспетчер волонтерской службы. Еще до выезда на юг он отправляет машины скорой помощи на вызовы, а теперь он разворачивает на перекрестке временный пункт координации и направляет бригады туда, где ждут раненые – в Сдерот, в Кфар-Азу, в Беэри. По дороге на юг он видел встречный поток. Одни машины уходили на север, увозя семьи и пострадавших, а солдаты пытались поймать попутку, чтобы ехать на юг. Сам перекресток открыт, укрыться негде. По дороге проносятся машины, и каждый раз нужно понять, кто за рулем – мирный житель или вооруженный террорист. Но машины скорой помощи все равно уходят отсюда на вызовы. Бен Харуш провожает медика фразой: «Дай я тебя обниму, а потом поезжай». И никто в тот момент не знает, вернутся ли они. Объятия на прощание становятся частью работы. А в это время на юг прибывают и военные врачи. Капитан-врач из подразделения ЭГОС одним из первых добирается до заставы Кисуфим. За день он оказывает помощь 37 раненым, военным и гражданским. В какой-то момент к нему привозят тяжелораненого командира. Врач открывает бронемашину и сначала думает, что тот уже погиб, но все-таки решает экстренно оперировать прямо на месте, в полевых условиях. А ракеты падают буквально в 50 метрах. Капитан-врач останавливает кровотечение, стабилизирует командира, и того эвакуируют вертолетом в больницу «Сорока». Позже врач скажет: «В тот день некогда было думать о себе. Нужно было успеть сделать все возможное за несколько минут». Среди тех, кому в тот день помогают медики, шестилетняя Офик. Парамедик Ярин Шитрит и фельдшер Гали Шая Симон принимают ее в районе Афакима. Девочка сама подходит к их машине скорой помощи. Она ранена в ногу, над раной жгут, а на лбу девочки написано время, когда этот жгут наложили. Родители Офик ранены, и что с ними, пока неизвестно. И только через 2 недели Ярин находит ее семью. Все выжили. Позже медики встретятся с Офик и подарят ей плюшевого единорога. В тот день те, кто ехал спасать, не всегда знали, куда попадут и смогут ли вернуться. Но снова и снова брали медицинскую сумку, садились в машину и ехали. Первые, кто пришел на помощь.

0: Реклама.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
9: Это самые проверенные факты.
10: Это самая оперативная информация.
11: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
12: Война, это все продолжается постоянно.
13: Я буду ждать выборов.
14: Ракеты к нам летели, конечно.
15: Ракеты много куда летят.
16: А что аналитика у нас очень страдает.
1: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио. Новости.
1: Попытка теракта в районе Бениамина. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Полиция расследует инцидент возле фермы «Ханания» в районе Бениамина к востоку от Рамаллы. По предварительным данным, палестинский араб поджег принадлежавший ферме израильский автомобиль, после чего угрожал ножом местным жителям. Когда жители фермы приблизились к подозреваемому, он продолжил угрожать им ножом. В ответ они сбили его автомобилем и таким образом, по их словам, нейтрализовали угрозу. Среди жителей фермы пострадавших нет. На место прибыли сотрудники полиции, начато расследование обстоятельств происшествия. Цаль заявил, что это нападение было попыткой теракта. Силы Цааля были направлены в район возле деревни Рамун в зоне ответственности бригады «Бениамин» после сообщения о поджоге автомобилей двух подозреваемых, один из которых был вооружен ножом. К месту происшествия направлены крупные силы Цааля. Военные блокируют прилегающий район и ведут поиски второго подозреваемого. Как сообщает информационный портал «Вести», двое сирийцев приблизились на мотоцикле к посту Цааля в районе Кунейтры в Сирии и находились в нескольких метрах от него. Силы Цааля начали процедуру задержания подозреваемых, в рамках которой был открыт огонь. Как минимум один из сирийцев был ранен, второй задержан и допрошен. Несколькими часами ранее был убит 22-летний палестинец, подозревавшийся в попытке проникновения на пост Цааля на границе с Сирией. По нему также открыли огонь. Тем временем армейская пресс-служба сообщила, что в ходе деятельности сил Цааля на юге Сирии по очистке зоны безопасности от боевых средств старого режима были обнаружены 3 противотанковые и 2 наземные мины. Подразделение по борьбе с мошенничеством ЛАВ-433 завершило расследование подозрений в даче и получении взяток, подкупе избирателей, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Среди фигурантов дела бывший мэр Акуа Михай Бен Шлуш, заместитель мэра Итамар Сонино и еще несколько подозреваемых. По версии следствия, накануне муниципальных выборов в Акуа, состоявшихся 27 февраля 2024 года, Бен Шлуш и другие фигуранты дела передавали деньги избирателям в обмен на поддержку его кандидатуры. Кроме того, Бен Шлуш подозревается в том, что предоставлял своим приближенным различные льготы, обещал им должности и другие выгоды в обмен на помощь в привлечении избирателей. Расследование с самого начала сопровождала прокуратура Хайфского округа. Сегодня материалы дела были переданы прокуратуре для изучения и принятия решения о дальнейших действиях. Как сообщает информационный портал «Вести», орган морской координации в Йемене, подконтрольный хуситам, выпустил предупреждение для всех авиакомпаний, выполняющих рейсы в воздушном пространстве Саудовской Аравии. В заявлении говорится, что саудовское воздушное пространство станет зоной действий военных сил. Предупреждение опубликовано на фоне масштабной саудовской атаки против хуситов. На улице Негба в Бат-Яме автомобиль сбил женщину. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом передали, что для извлечения пострадавшей из-под машины потребовалась помощь пожарных. Пострадавшая женщина в возрасте 50 лет была доставлена на реанимационном автомобиле в больницу Вольфсон в Хулоне. Ее состояние оценивается медиками как тяжелое. Дорожная полиция расследует обстоятельства этого ДТП. На стройку на улице Мецада в Бнейбраке была вызвана скорая к рабочему, упавшему с большой высоты. Парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом сообщили, что мужчина в возрасте примерно 40 лет получил тяжелые травмы. По дороге в больницу он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ. Пострадавший был доставлен в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Полиция и Министерство труда изучают обстоятельства, при которых пострадал рабочий. И о погоде. Завтра, 6 октября, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Твери и на побережье озера Кинерет 27, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Далее в эфире 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача.

Добрый вечер всем, кто сейчас настроен на нашу волну 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк, и шестая передача начинается. И сегодня, как вы все прекрасно знаете, день памяти жертв этой трагической даты, да, действительно, и действительно всей войны с железными мечи. И давайте так, в ближайшие два часа наш эфир будет звучать в совершенно таком особенном тихом формате. Ну как тихом? Музыка, естественно, будет, а я не буду вас отвлекать долгими разговорами или какими-то громкими темами, ведь сегодня как бы нам есть о чем задуматься, и есть специальная подборка очень красивой, спокойной и размеренной музыки. Ведь такой день требует паузы, чтобы просто остановиться и побыть наедине со своими мыслями. Если вы сейчас за рулем, просто держите уверенно руль и не спешите. А если вы находитесь дома, сделайте звук чуть погромче и отдохните под красивые композиции, которые будут звучать для вас на протяжении ближайших двух часов. А прямо сейчас мы послушаем композицию «Отец» от Леонида Агутина.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
8: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
2: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.
9: Ну что ж, наш эфир тем временем продолжается, и да, действительно, может быть, кто-то сейчас прямо стоит в пробке, может быть, кто-то сейчас как раз-таки уже подъезжает к дому и пытается найти парковочное место, но, вы знаете, в этот час приятно осознавать, что эту музыку сейчас слушают тысячи людей вместе с вами, и все мы, знаете ли, находимся в таком одном контексте, понимаем друг друга без лишних слов, особенно в такой день, как сегодняшний. И если у вас был тяжелый рабочий день, дайте себе возможность немножечко расслабиться. Налейте чашечку горячего чая или просто прилягте на диване. И сегодня я постараюсь сделать так, чтобы музыка красивая вас сопровождала, где бы вы сейчас не были. И дайте себе немножечко выдохнуть. Время на отдых может быть вечером. И музыка в нашем эфире продолжает идти хорошим таким потоком, красивым. И она помогает переключить внимание и снять накопившееся за день напряжение. Так что берегите свое спокойствие, не отвлекайтесь на мелочи, но а красивые песни звучат для вас на
10: 89.1 FM. בבית שלי בקיבוץ ירו בי בראש אני בדיוק

Но я напоминаю, что вы слушаете вечерний эфир, шестая передача, посвященная Дню памяти. И в конце каждого часа, естественно, прозвучит рубрика про этот день, подготовленная Леной Семеновой. Ну а вся наша программа сегодня строится вокруг красивой, аккуратной, скажем так, музыки. И мы убрали все привычные рубрики, чтобы не сбивать этот настрой. И иногда от радио требуется именно вот такая функция. Быть таким фоном немножечко, знаете, когда вот просто музыка красивая, тем более, да. И этот фон должен не раздражать, а помогать сосредоточиться на главном. И посмотрите на тех, кто находится рядом с вами в одной комнате, к примеру. Простые человеческие проявления внимания сегодня ценятся как никогда высоко. Позвоните своим близким, если есть такая возможность, и просто спросите, как у них дела и нужно ли чем-то помочь, может быть. Ведь эти простые шаги действительно объединяют и делают нас сильнее. А наш музыкальный эфир продолжается великолепными композициями.

0: Шестая передача.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Холодильники по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Лена, ну какая машина?
13: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
12: Все ясно, надо брать.
14: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
3: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.

Вот, и подходит к завершению первый час шестой передачи «На волне Первого радио». Будем переходить во второй, ну а завершим мы этот час, конечно же, рубрикой от Лены Семеновой, посвященной Национальному дню памяти жертв событий 7 октября и войны «Железные мечи». Вы наверняка слышали их с самого утра, ну и осталось, конечно же, две завершающие, поэтому давайте их послушаем и перейдем в следующий час. Оставайтесь с нами на «Волне Первого радио» 89.1 FM в этот вечер понедельника.

7 октября 2023 года. Южные общины Израиля. Людей уводят и уводят в Газу. Из домов, с дорог, с территории фестиваля, отовсюду, куда только дотягиваются террористы. А семьи похищенных остаются по эту сторону границы без ответа на главный вопрос – живы ли их родные? Сначала телефон без ответа, сообщения, которые остаются непрочитанными, потом – поиски по больницам, спискам пропавших, фотографиям, видео. И пока близкие не знают, где их родные и что с ними, любое известие может стать надеждой или отнять ее. В кибуце Нахаль-Ос Лишай Миран успевает сказать мужу Омри: «Люблю тебя, не геройствуй». Его увозят в Газу. Саму Лишай и двух ее маленьких дочерей позже спасают военные. А младшая дочка кричит: «Я хочу папу!» Для девочек начинается жизнь без отца, а для Лишай – ожидание новостей об Омри. В апреле 2024-го семья получает первое подтверждение того, что он жив. Омри появляется на видео из плена. Но когда он сможет вернуться, не знает никто. Семья ждет 738 дней. И только 13 октября 2025 года Омри возвращается домой живым. В семье Аль-Зиядна из Раата судьбы близких складываются по-разному. 7 октября отец Йосеф и трое его детей, Хамза, Беляль и Аиша, работают в коровнике кибуца Холит. Всех четверых похищают. Вместе с ними в плен попадают и двое тайских рабочих. Через 55 дней Беляль и Аиша возвращаются домой, но их отец и брат остаются в Газе. Родные продолжают ждать, надеяться, добиваться вестей. 8 января 2025 года из подземного тоннеля в Газе возвращают останки Йосефа и Хамзы. Через два дня семье сообщают: Хамза погиб в плену. Потом израильские власти подтвердят, что обоих похитили живыми. Точные обстоятельства их гибели не установлены. Есть и семьи, которые ждали далеко от Израиля. Бипин Джоши приехал из Непала учиться сельскому хозяйству. В Израиле он был всего несколько недель, когда его похитили из кибуца Алумим. Его семья не знала, жив ли он. В августе 2025-го мама и сестра Бипина Джоши приезжают в Израиль и обращаются к властям и общественности с просьбой помочь добиться его освобождения из плена. «Пожалуйста, спасите моего сына», — говорит его мать журналистам по прилете. И вот 13 октября того же 2025 года, когда освобожденные заложники возвращаются домой, имени Бипина среди них нет. Сначала семье сообщают, что его судьба неизвестна. На следующий день подтверждают: Бипин погиб в плену в первые месяцы войны. Его останки возвращают в Израиль, а затем отправляют в Непал. В Нир-Озе похитили и тайского рабочего Натапонга Пинту. В Таиланде его ждали жена Нарисара и маленький сын. В январе 2025-го освободили пятерых тайских заложников. Семья смотрела кадры, надеясь увидеть Натапонга, но среди освобожденных его не было. Жена изо всех сил старалась поддержать сына. «Мы будем ждать папу», — говорит она, но не знала, когда ждать следующего известия и что ответить сыну на вопрос «Сколько еще ждать?». Почти 20 месяцев судьба Натапонга оставалась неизвестной. И только в июне 2025-го его останки вернули из Газы. Для семьи ожидание закончилось не встречей. Муж и отец вернулся домой, чтобы его похоронили. Была еще одна семья в Таиланде, которая следила за освобождением Сурасака Ламнау. 30 января 2025-го его мать Ками смотрела трансляцию на телефоне и сначала сына не узнала. За 482 дня в плену он очень сильно изменился. А когда стало ясно, что Сурасак есть среди освобожденных из плена, Ками не могла есть от волнения. Спустя 10 дней после освобождения он вернулся в Таиланд, к семье, которая ждала его больше года. Ивьятара Давида похитили с фестиваля «Нова» вместе с другом детства Гаем Гильбоа Далялем. Почти 16 месяцев семья не знала, жив ли он. В феврале 2025-го появилось видео. Ивьятара и Гая привезли смотреть, как освобождают других заложников.
Они видели, как люди возвращаются домой, а их самих увезли обратно в плен. Но для семьи это стало первым знаком, что Эвьятар жив. В августе на новом видео из тоннеля Эвьятара заставляют копать яму. И он говорит: «Это могила, в которой меня могут похоронить». Его брат Илай обращается к Совету безопасности ООН со словами: «Не дайте ему умереть». А в сентябре Илай и сестра Эвьятара Яэла встречаются с Дональдом Трампом в Белом доме. Но сам Эвьятар все еще в Газе и вернется домой только 13 октября 2025 года, после 738 дней плена. За каждым таким именем семья, которая ждала звонка, сообщения, подтверждения. Для одних ожидание закончилось встречей, для других – возвращением близкого, чтобы похоронить. А иногда сначала приходила надежда, и лишь потом – правда. 26 января текущего 2026 года Израиль объявляет, что из Газы возвращены все заложники – и живые, и погибшие. Последними на родину возвращают останки Рана Гвили. Но у каждой семьи свое окончание ожидания. И ни одно возвращение не отменяет тех дней, месяцев и лет, когда близкие не знали, что происходит с их родным человеком.

0: Реклама.
1: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
0: Реклама. Слушайте каждый час новости на Первом.
8: Это самые проверенные факты.
9: Это самая оперативная информация.
10: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.

0: Первое радио. Новости.
1: В Мэш-Аарим группа Харидим атаковала полицейских. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В ультраортодоксальном иерусалимском квартале Мэш-Аарим вспыхнули беспорядки из-за попытки полиции снять палестинский флаг, вывешенный местными антисионистами. В ответ на летящие в них предметы силовики применили светошумовую гранату, однако местная молодежь продолжила забрасывать полицейских камнями и мусором. По итогам инцидента был задержан один подросток. Посол Великобритании в Израиле Саймон Уолтерс передал израильским официальным лицам сообщение о том, что если решение министра иностранных дел Гидеона Сара о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме не будет отменено, Лондон ответит высылкой 27 израильских дипломатов из посольства в Лондоне. Ухудшение отношений между Лондоном и Иерусалимом достигло своего пика после принятого в прошлом месяце в Великобритании решения о введении экономических санкций против поселений в Иудее и Самарии. В ответ на это решение Сар объявил, среди прочего, о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме и лишении дипломатических полномочий его сотрудников. Ожидается, что решение вступит в силу в ближайший четверг. Депутат Кнессета от партии Ликуд Тали Готлиб призвала главу Шабака Давида Зини уйти в отставку, заявив, что его служба вновь сосредоточена на борьбе с поселенцами, а не с палестинскими террористами. Поводом для этого призыва стал спор о насилии в Иудее и Самарии, вспыхнувший днем ранее на заседании военно-политического кабинета, где Орит Струк заявила, что силовые структуры уделяют недостаточно внимания нападениям палестинцев на еврейских поселенцев и пастухов. В ответ Зини заявил: «Палестинцы не сжигают здесь дома евреев, вы оторваны от реальности», и потребовал от лидеров поселенческого движения публично осудить насилие со стороны евреев. После того, как израильские СМИ написали о вчерашнем споре на заседании кабинета, Тали Готлиб опубликовала в соцсети X пост, в котором намекнула, что некие силы держат главу Шабака за горло, арестовав его брата. Напомним, Бецалель Зини подозревается в причастности к делу о контрабанде товаров в сектор Газа, в том числе во время войны «Железные мечи». «Давид Зини, глава Шабака, мое сердце с тобой. Возможно, если бы, не дай бог, арестовали моего брата, предъявили ему обвинение, и ему грозило длительное тюремное заключение, я тоже была бы готова выйти за рамки допустимого и полностью изменить свою позицию ради него. Но при всем уважении, ты глава Шабака, если им удалось держать за горло и тебя, будь достаточно смел и подай в отставку», — написала Готлиб. «Отсутствие с твоей стороны осуждения арабского террора в Иудее и Самарии вызывает у меня тяжелое чувство. Твое молчание по поводу ужасного противоправного поведения левых анархистов против поселенцев и солдат в Иудее и Самарии — оглушительное молчание», — продолжила депутат. Как сообщает информационный портал «Вести», госсекретарь США Марк Рубио заявил, что Вашингтон по-прежнему уверен в безопасности всех своих баз. Это заявление прозвучало после того, как США вывели свои стратегические бомбардировщики B-1 с авиабазы Фэрфорд в Великобритании после предотвращенной попытки теракта. Рубио пояснил, что этот шаг был предпринят в связи с перераспределением ресурсов в соответствии с потребностями Вашингтона, и добавил, что между предотвращением теракта и передислокацией бомбардировщиков нет никакой связи. И о погоде. Завтра, 6 октября, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Твери, на побережье озера Кинерет 27, в Эйлате 31 градус. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
0: Шестая передача.

Ну что же, второй час и на сегодня завершающий шестой передачи начинается. С вами я, Алина Дарк. Двигаемся вперед, ну а также напоминаю, что сегодня с 7 до 8 вас будет ожидать программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Ну а с 8 до 9 уже будет ожидать программа «Белая карта». А мы продолжаем наш эфир и начинается, знаете ли, второй час. Ведь сегодня у нас день памяти 7 октября и событий войны «Железные мечи». Именно поэтому в нашем плейлисте собрано только самая красивая музыка. И я сознательно отказалась от сложных разговоров и громких звуков. И в этот час хочется просто дать вам качественную музыкальную подложку, чтобы вы могли спокойно провести остаток этого вечера у себя дома, либо по пути где-нибудь. Так что создайте себе максимально комфортную, уютную и безопасную обстановку. И все рабочие вопросы и задачи можно смело переносить на завтра. Если начальник скажет, что нет, скажите, что ничего подобного, уже пора. И сейчас самое время для того, чтобы немножечко, знаете ли, послушать красивых композиций, так что переходим именно к ним.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Дерех Ашива 9.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. «Махсаней Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаней Хашмаль».
3: Запомните, кондиционеры покупайте только в «Махсаней Хашмаль».
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
1: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.
9: Шестая передача продолжается, и мы держим тот же такой спокойный ритм. И знаете ли, очень приятно понимать, что наша волна помогает вам в этот день, ну, по крайней мере, я на это надеюсь. И музыка обладает умиротворяющим свойством, когда она подобрана правильно. В ней нет суеты, и она не требует от вас никакого активного внимания. Вы можете просто ставить ее фоном для своих мыслей и дел. И главное – чувство уверенности и стабильности, которое нам сейчас нужно. Так что постарайтесь провести оставшуюся часть вечера, может быть, даже без гаджетов, но дайте своим глазам и голове хотя бы небольшой отдых от экрана. И поверьте, важные новости на протяжении 30 минут как бы от вас не ускользнут, потому что через буквально каких-то, ну хорошо, 38 минут будет следующий выпуск новостей, а сразу после него начнется программа «Прямой ответ» с Марьяной Беленькой. Так что давайте сейчас мы продолжим наше музыкальное путешествие.

молчанье, начало всех начал. Но если плечи песни мне расправить,

0: пока не меркнет свет, пока горит свеча.
1: Ну что ж, эфир продолжается, и мы плавно двигаемся дальше. За окном уже, я так понимаю, совсем стемнело, ну, вроде с моей стороны так именно и видно. И да, в такие часы особенно приятно находиться в тепле, в безопасности, дома, в уюте. И простые домашние радости становятся намного ценнее, что ли. Так что наслаждайтесь этим моментом и не думайте о предстоящих хлопотах. Продолжаем транслировать спокойные и проверенные композиции, и каждая из них создана для того, чтобы приносить умиротворение. Если вы сейчас на всем семью, может быть, слушаете, это вообще замечательно. Так что давайте побудем вместе в такой день, и это самое правильное и верное решение. Поддержите друг друга и сохраняйте тепло в своем доме. Ну а следующая композиция для вас –

0: Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.
1: I swear to God, when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
1: Реклама.
0: Шестая передача на Первом радио.

0: Национальный день памяти жертв событий 7 октября 2023 года.
1: Вот и потихонечку подходит эфир к завершению. Ну, точнее, шестая передача. Эфир тут будет продолжаться программой «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. Ну, а после этого уже программой «Белая карта». И знаете, этот вечер показал, как важна такая тишина, можно сказать, да, и умение вовремя остановиться под классные, хорошие композиции, такие медленные, размеренные. Я надеюсь, что вы получили действительно какую-то правильную атмосферу благодаря этому. Настроение покоя, памяти и взаимного уважения друг к другу. Ну а завтра будет новый день, и появятся новые задачи и привычные заботы. Но этот вечер пусть останется в памяти именно таким, тихим, светлым. Так что давайте его продолжим вместе с замечательной композицией «Танк».

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Ну а далее вас ожидает рубрика, подготовленная Леной Семеновой, «Национальный день памяти жертв событий 7 октября и войны «Железные мечи». А мы с вами услышимся завтра на 6-й передаче.

0: 7 октября 2023 года. 3 года прошло с того утра. Вернуться в свои дома смогли не все, но в каждой семье хранятся общения и фотографии, как память о близких, о пережитом и о жизни, которая продолжается. Сегодня, 5 октября 2026 года, в Израиле Национальный день памяти событий 7 октября и войны «Железные мечи». Мы помним о том, как на фестивале «Нова» остановилась музыка. Мы помним о семьях, которые ждали возвращения близких. И сейчас видим то, что осталось после того дня. Дома, куда люди пытаются вернуться. Вещи и сообщения, которые хранят память. И самих людей, которые уже не будут прежними. После 7 октября многие жители приграничных общин покинули свои дома. Одни возвратились, начали заново обживать улицы и восстанавливать привычную жизнь. В других местах дома и общественные здания еще не восстановлены до конца, и возвращение жителей только впереди. Дом можно отстроить. Но как снова почувствовать себя дома, если здесь все напоминает о случившемся? Для кого-то возвращение начинается с простого – пройти по своей улице, зайти в дом, снова открыть дверь, поставить на место знакомые вещи. А возвращение начинается с решения пока не возвращаться. У каждого свой срок, своя мера сил. И здесь нет единого пути от потери к обычной жизни. У каждого места свой ответ. Где-то сохранились следы разрушений, и рядом с ними появились новые дома и детские площадки. Люди хотят помнить, но хотят и жить дальше. Одно не отменяет другого. Эти общины – не только памятники трагедии, это места, где люди строят планы, возвращаются к работе, растят детей и пытаются снова услышать в знакомых улицах обычную жизнь. Сохраняются и свидетельства самого дня – фотографии, видео, сообщения, голоса очевидцев. На месте фестиваля «Нова» в Рииме – портреты погибших и похищенных. На мемориальном маршруте истории, составленные вместе с семьями. За каждой фотографией не только день гибели или похищения, но и жизнь до него. Семья, друзья, работа, музыка, планы. В мемориале можно остановиться у фотографии, прочитать имя, услышать голос. И узнать не только, что случилось с человеком, но и каким он был. Что любил, чем занимался, что смешило его друзей, о чем он мечтал. Семьям важно рассказать именно об этом. Последний день не должен заслонить всю жизнь. Среди этих имен – братья-близнецы Ошер и Михаэль Вакнин. Организаторы фестиваля и музыкальные продюсеры. Их друзья вспоминали, что они любили собирать людей вместе и устраивать праздники. В тот раз они снова собрали людей на ночь музыки и танцев. И теперь мы их помним – не только как погибших на Нова, но и как братьев, друзей, людей, которые умели создавать праздник для других. Память не может вернуть нам близких, но она может сохранить воспоминания о том, какими они были до того утра, а не только в последний день. Помнить о 7 октября значит помнить и о тех, кто не получил защиты. Расследование Цааля показало, армия неверно оценила намерения и возможности Хамаса. Армия оказалась не готова к атаке такого масштаба. Армия не выполнила свою главную задачу – защитить людей. Система обороны не сработала в тот момент, когда люди ждали помощи. Теперь мы знаем, что происходило в конкретных местах и домах, и это не отдельная тема рядом с памятью, это часть правды о том дне. И выводы внутреннего расследования – не последнее слово в разговоре об ответственности. И все же в центре сегодняшнего дня – люди. Те, кто выжил, те, кто спасал других, те, кто продолжает помнить, те, чьи дома снова наполняются голосами, и те, чьи близкие каждый день произносят их имена. Тогда там звучала музыка. Теперь имена, лица и истории людей, которые под эту музыку танцевали, и тех, кого 7 октября застало дома, в кибуцах, в городах, на службе, в дороге. Погибшие, выжившие, те, кто спасал других. У каждого была своя жизнь, свои близкие, свои планы. Помнить – значит видеть за каждым именем человека и то, каким он был для тех, кто его любил.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Болит спина, шея или суставы? Диагностика. Определение причины боли за один визит. Персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья «ГавКюр». Звездочка 9533.
4: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Шабак предупреждает о подготовке Хамасом крупного теракта к выборам в Израиле. Подробнее через несколько секунд. В 19 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает новостная служба 12-го телеканала, глава Шабака Давид Зиня предупредил членов военно-политического кабинета, что Хамас предпринимает активные попытки организовать крупный теракт или захват заложников в период проведения выборов в Израиле. По данным телеканала, Зиня представил министрам конкретное разведывательное предупреждение. Согласно имеющейся у Шабака информации, Хамас пытается подготовить сложную атаку либо операцию по похищению людей. В службе безопасности считают, что Хамас может попытаться провести атаку незадолго до выборов или сразу после них. Целью группировки, как полагают в Шабаке, может быть создание широкого общественного резонанса, изменение политической повестки в Израиле и изменение ситуации в сфере безопасности. В системе безопасности усилена готовность к возможным атакам, принимаются дополнительные меры для их предотвращения. Глава партии Яшар Гади Айзенкот, выступая на ежегодной международной конференции Института по борьбе с терроризмом, прокомментировал попытку теракта на рейсе Fly Dubai. Те, кто уклоняется от расследования и извлечения уроков уже 3 года, навлекают на государство Израиль катастрофы подобного рода. Министерство транспорта управляется непрофессионально. В нормальной стране министр транспорта подала бы в отставку, а премьер-министр назначил бы серьезную следственную комиссию. То, что происходит у нас, подрыв государственных институтов. Тем временем вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Соединенные Штаты пересматривают свои процедуры безопасности после инцидента на рейсе Fly Dubai, добавив, что пока не обнаружено однозначных данных, связывающих Иран с инцидентом. 20-летний велосипедист на электровелосипеде получил серьезные травмы в результате наезда на него автомобиля на транспортной развязке Ла-Гвардия в Тель-Авиве. Сотрудники МАДА эвакуировали его в больницу Ихилов. Самолет ВВС Нигерии разбился сегодня в штате Ондо на юго-западе страны. На борту находились 25 пассажиров и 7 членов экипажа, о чем сообщил министр авиации Нигерии. По информации Premium Times, самолет ATR-42 выполнял рейс из Бенина в Лагос. Связь с ним была потеряна в 9:13 утра по местному времени. Обломки обнаружены недалеко от военно-морской базы в районе Икбокода. Поисково-спасательная операция продолжается. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет. И о погоде. Завтра, 6 октября, на большей части территории страны температура воздуха понизится. Переменная облачность, слабый ветер до 4,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Твери и на побережье озера Кинерет 27, в Эйлате 31 градус. Это были новости. Далее в эфире прямой ответ с Марианной Беленькой.
10: Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. «Прямой ответ».
11: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую всех радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. Сегодня наш эфир посвящен событиям, которые произошли 7 октября, а у нас в гостях главный редактор Первого радио и житель Сдорота Влад Зерницкий. Здравствуй, Влад.
12: Да, добрый день.
11: Давай начнем сначала с утра 7 октября. Что произошло? Как ты встретил это утро? Что тебе запомнилось?
12: Я сразу должен сказать, что все, что я сегодня расскажу, это достаточно субъективная точка зрения. Моя, и на это накладывается мое офицерское прошлое. То есть я на определенные вещи реагирую более спокойно, чем все остальные люди. И это не означает, что это как бы общая линия поведения. Дело в том, что сам город Сдерот обстреливается с 2001 года. И как это не ужасно звучит, но те дети, которые родились в 2001 и сегодня им 25-24 года, они, соответственно, не знают другой реальности и прекрасно разбирается в звуках летящих, падающих и взрывающихся ракет. И я в том числе, я уже могу отличить, когда это прилетает КАСАМ или когда прилетает тактическая ракета типа «Град», но в субботу 7 октября 2023 года утро началось невероятно мощнейшим, интенсивным ракетным обстрелом, которого я за все годы жизни, а их уже 32 в Израиле, никогда не видел, не слышал и не чувствовал. Потому что ракеты летели десятками. И тогда я понял, а это произошло где-то, если не ошибаюсь, в районе 6:30 утра, я понял, что происходит что-то особенное. Но я даже не предполагал, что это будет какое-то наземное вторжение. Я предполагал, что, видимо, был накоплен определенный арсенал ракет, минометных снарядов, и все это запускалось одновременно для того, чтобы нанести удар по максимальному количеству наземных населенных пунктов Израиля. И поэтому все действия были достаточно спокойны, так как мой дом, он стоит на окраине города, и он стоит на противоположной стороне от сектора Газа. Мы спокойно перешли в бомбоубежище. И я должен здесь сделать небольшую ремарку, как бы откатившись назад по истории. Министерство обороны примерно 10, даже, наверное, чуть больше лет оборудовало город, весь город бомбоубежищами. В том числе и старые дома, которые вот на столбах, так называемые, получили индивидуальное убежище на каждый этаж. А что касается нашего бомбоубежища, то оно возле дома находилось снаружи. То есть раньше для того, чтобы в него зайти, нужно было выйти из дома и зайти в бомбоубежище. Но после усиления ракетных обстрелов и еще до создания железного купола было принято решение, по крайней мере, наши улицы все эти бомбоубежища срезали и привезли новые из нового качественного какого-то армированного железобетона, который, как сказали специалисты, выдерживает попадание ракеты типа «Град». И построили так, что нам как бы добавили комнату 3x4 и сразу же сделали и спальный переход в бомбоубежище. То есть нужно теперь сделать два шага, и ты находишься внутри. Внутри было уже оборудовано все абсолютно. Специальный стеклопакет, железобетонные плиты, вентиляционное устройство, была вся электропроводка, интернет и так далее, и так далее. Даже кафель лежал там. То есть все было готово. Поэтому мы перешли и закрылись. Но, разумеется, я как человек, который работает в средствах массовой информации, сразу же запустил все каналы. Свой телеграм-канал, начал смотреть новости, в первую очередь, израильские средства массовой информации. И первое, что меня, скажем так, привело в оторопь, или, как сегодня модно говорить, я почувствовал когнитивный диссонанс, я увидел видео, которое я храню, кстати, в своем телефоне до сегодняшнего дня. Это белый пикап, на борту которого находится примерно 5 или 6 людей с зелеными повязками на головах, с РПГ, ручными противотанковыми гранатометами. И они едут там, где я гуляю с собакой. И здесь я не мог уложить

0: пробравшихся одного, двух, трех, четырех террористов. Поэтому я подумал, что, может быть, произошло это проникновение, и эта группа ребят, в кавычках я их называю ребят, добрались до Сдерота. То есть, разумеется, не я уже не говорю, если мы понимаем, что армия, спецслужбы не понимали всего масштаба, я уж точно не понимал того, что это все исчисляется не в сотнях даже, а в тысячах человек. Но все равно это было, скажем так, неприятно. И поэтому я сказал, и тут же пришло сообщение от мэрии города, и я сказал семье, мы закрываем окна. Хотя впоследствии потом я подумал, что это все, конечно, мертвому припарке.
1: Вы закрываете окна, то есть вы вышли все-таки из убежища.
0: Я вышел. Я был такой самый, такой в кавычках, не герой, а руководитель.
1: Ну, а обстрелы продолжали?
0: Обстрел шел, да, постоянно. И причем в большей мере ракеты перелетали город. И это, кстати, между прочим, происходит уже достаточно много лет, потому что запускать просто касамы из сектора Газа в Сдерот стало уже, видимо, для Хамаса и исламского джихада неэффективно. То есть эти трубы прилетали, они, конечно же, устраивали шум, люди пугались, но не более того. Другое дело, опять же, в кавычках, запустить ракету в Ашкелон или в Ашдод, где живет 120-200 тысяч человек. Любая ракета там приносит намного больший ущерб. И поэтому дошло до того порой, что вот гуляя с собакой, я видел, как параллельно линии моря над Сдеротом ракеты летят в Ашкелон и в Ашдод. А в Сдероте продолжается обычная жизнь. Так вот.
1: Ну, то есть ты вышел.
0: Да, я вышел, я закрыл все окна, закрыл двери. У меня есть собака, у меня есть кот. Вот. Они, как правило, не заходят. Собака занимается тем, что она возмущается полетами ракет. Кот прячется сам по себе. А мы имели определенный запас воды, консервов, там, сухих продуктов, вот, сладостей. Зашли в бомбоубежище. Из оружия у меня есть только две вещи. Первая – это бейсбольная дубинка. Я ее взял с собой. И мне на день рождения подарили в Грузии нож.
1: Друзья, ты уже понял, что это проникновение террористов? Нужно взять дубинку.
0: Нет, я не понял.
1: Просто инстинктивно.
0: Я не понял. И честно скажу, что вот в этот день мне, я предупредил вначале, мне не было страшно по-настоящему. То есть настоящий страх и осознание масштаба опасности пришли где-то дня через два, когда я уже осознал и когда узнал много информации. А 7 октября утром мы просто спрятались. И в принципе мы прятались больше от ракет. От ракет, от, не дай бог, попадания в дом и так далее, и так далее. То есть то, что нам сказали опустить трисы и все остальное... Я это принял как просто дополнительную меру. И вот у меня была бейсбольная дубинка, был этот грузинский нож, но это все, это как бы детские игры, по большому
1: счету. Сколько времени вы просидели в убежище?
0: Вот, значит, сколько мы просидели в убежище? Значит, ну, я думаю так, что мы периодически выходили. Почему я говорю, что я думаю? Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, да, этот день с точки зрения нахождения в убежище, и как-то я не воспоминаю. Но мы выходили, да, мы выходили в туалет, выходили принять душ. Но мы весь день провели дома.
1: Но мы уже знали, что террористы в городе.
0: Да, и во второй половине дня мы знали, что в городе есть какое-то количество террористов. Мы не знали, что идет бой за полицейский участок. Мы не знали, что были расстреляны люди буквально в 1000 метрах от нас. Мы не знали, что напротив, вот за нашим домом был перекресток, была убита семья, папа, мама и ребенок. Потому что, я скажу честно, мы не слышали даже выстрелов. Потому что, может быть, потому что наш город, ой, дом находится на краю города. Может быть, потому что это происходило как бы внутри жилых районов, и выстрелы глушились.
1: Но мэрия предупреждала, не выходите на
0: улицу. Мэрия работала великолепно. Мэрия, надо отдать ей должное. Есть специальные группы в WhatsApp, есть сообщения. И люди получали информацию о том, что происходит. И да, во второй половине мы уже понимали, что есть боевики, которых отлавливает армия. И армия, на самом деле, появилась в городе примерно в обед. То есть, если, скажем так, боевики ориентировочно оказались в Сдероте около 7 утра, то армия появилась в полном понимании этого слова. Не отдельно взятые там спецназовцы, которые приехали, полицейские, которые первыми встретили огонь, а именно армия в подразделениях, она появилась в районе дневных часов. Я думаю, что это где-то было между 12 и 14 часами. Вот. Но опять же, мы этого тоже не почувствовали, потому что мы находились в домах, улицы, естественно, вымерли, но пришел вечер, и надо было выходить с собакой. Потому что собака...
1: Весь день бедная,
0: да,
1: сидела
0: во-первых,
1: дома.
0: Да, и она... не привязывается к ситуации. И я решил выйти. Но решил выйти аккуратно, то есть выйти из дома, пройти буквально там 50-20 метров и вернуться. Потому что за домом начинается лесополоса, там находятся кибуц и бим, и эта лесополоса, она, несмотря на то, что это северная сторона, она открыта, и это

0: своего рода такой плацдарм для того, чтобы вторгнуться в город Севера. И потом, кстати, эти мои догадки были подтверждены тем, что буквально 20 метрами ниже от нашего дома, где располагался детский садик, на крыше детского садика расположили целую роту. И эта рота несла вот контроль за этим рубежом, ответственность. То есть они постоянно дежурили, вооруженные, с пулеметами, с укреплениями и так далее, и так далее. Вот. И этот день, в принципе,
1: Ты вышел, да.
0: Да, я вышел и вернулся. Ничего не увидел. И более того, даже по большому счету даже не услышал. Серьезно. Вот это я точно помню, что не услышал, я не хочу придумывать. Но я хочу сказать так, что вот этот день прошел, в принципе, даже несмотря на то, что информация приходила, в определенного рода не то чтобы неведении, а, ну, скажем так, не в каком-то там ужасе или в кошмаре. Ну, по крайней мере, у меня, и я старался, чтобы моя семья так себя чувствовала, то есть никто у нас не кричал, не плакал, не истерил, мы были напряжены. Вот. А на следующий день, когда утром уже закончился штурм полицейского участка, и когда в город начали входить воинские части, я это почувствовал, потому что мы увидели, как сканируют и зачищают улицы наша армия. Это было похоже на Голливуд.
1: То есть, ну, вы выходили, или как вы это увидели?
0: Я выходил с собаками. Семья не выходила. Я выходил с собакой, гулял и утром, и вечером. Вот. И с ножом. С собакой и с ножом я гулял. Вот. А мы видели, как зачищают улицы. Значит, бронетранспортер. За ним идут 5 или 6 солдат в бронежилетах, в касках, с оружием на изготовку. И они проверяли все. Они проверяли возможные углы, мусорные баки, смотрели крыши, летели дроны, которые снимали сверху в том числе, потому что количество техники, беспилотники начали жужжать, стрекотать, появились вертолеты. И в конечном итоге город был забетонирован армией так, что, я думаю, наверное, превратился в самую неприступную крепость в мире. Буквально через 2 дня. Но я еще раз говорю, что 7 и 8 октября – это были дни, когда я, даже получая огромное количество информации, фильтруя ее, сортируя, не понимал, что происходило на самом деле.
1: Мне кажется, никто не понимал.
0: И только на 3-й день, когда объявили, что начинается эвакуация жителей в возрасте 65+, я понял, что это не просто так.
1: Знаешь, давай здесь остановимся, про эвакуацию мы поговорим. Нас же смотрят не только израильтяне, но и жители других стран, граждане других стран, которые могут не помнить, не знать, что произошло именно в Сдероте. То есть про трагедию 7 октября все говорят. Ты можешь как-то несколько слов сказать, вот собрать воедино все, что произошло именно в Сдероте?
0: Да. Значит, в Сдероте 7 октября 2023 года в субботу примерно около 7 утра, плюс-минус 6:50, проникло порядка 41 хорошо вооруженного, экипированного боевика, которые относились к Хамасу, исламскому джихаду. Я так понимаю, что они были достаточно напряжены по времени, им нужно было устранить как можно больше людей, захватить полицейский участок и, видимо, продвигаться дальше. Вот. Разумеется, я думаю, что они вряд ли рассчитывали на то, что они получат отпор и не только от полицейских, которые, я повторюсь, первыми приняли на себя этот удар и погибли, но и от гражданских людей, у которых было оружие. Вот этот 41 боевик проник в город на 6 пикапах, на 2 мотоциклах и 2 легковых автомобилях. В принципе, основное их действие было заключено в следующем. Они приехали в город с юга, то есть как выехали они через ограждение, они приехали в город с южного въезда, в принципе, в большинстве своем. И здесь я хочу сделать такую географическую справку. Если посмотреть на карту, то город достаточно сильно разросся. И если взять его южный район границы и провести прямую линию до центра первого города Бейт-Ханун, который находится, да, то это будет примерно 4000 метров. Если провести линию от края района города Сдерот, от южного района города Сдерот до границы с сектором Газа, это примерно 1500 метров. То есть это не такое расстояние, которое нужно преодолевать годами, днями или часами. И вот эти боевики въехали на улицу, и это центральная улица, которая пронизывает весь город. Она идет, как бы, условно говоря, с юга вниз, поворачивает по такой дуге и упирается к северный въезд, и там дальше есть продолжение в промзону, или же повороты на юг или на север. И вот эта улица была, в принципе, основной для первой группы боевиков, как я понимаю. То есть они ехали по этой улице, и всех, кого они встречали, они расстреливали. Или, по крайней мере, открывали по ним огонь. И я здесь приведу несколько примеров и, опять же, своих субъективных суждений.
2: Прямой ответ. Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
2: Реклама. Прямой ответ.
0: Во-первых, я считаю, что вот этот массивный ракетный обстрел из сектора Газа помог спасти очень много жизней израильских. Потому что жители города и, естественно, окрестных поселений знают, что как только начинается ракетный обстрел, нужно спрятаться в бомбоубежище. Поэтому на улицах и на дорогах оказалось в разы, если не десятки, меньше людей, которые в субботу выезжали отдыхать. А это был Симхат Тора праздник, поэтому огромное количество людей собирались ехать на природу и так далее, и так далее. Поэтому количество людей, которые боевики встретили на улицах, было намного-намного меньше. И это большой плюс, если так можно его определить. Во-вторых, боевики стреляли и по тем, кто убегал, и по тем, кто проезжал мимо. И были люди, которые смогли спастись, просто нарушая правила, нажав на педаль газа. Вот. Но был, например, один из моих знакомых, который должен был ехать на работу в Нетивот, он работал охранником. И когда все это началось, ему сказали, что не нужно ехать. Он сказал, я проскочу, потому что, в принципе, он считал, что это ракетный обстрел. У него был старенький Мерседес, и когда он уже выехал из города и доехал до старой промзоны, а это трасса на Нетивот, он увидел людей, которые там стояли и которые стреляли. Он развернулся прямо на дороге, помчался, и они ему стрельнули вслед. И одна из пуль пробила машину и сиденье попало ему в спину. И таким образом он смог добраться до практически своего дома. Он врезался на Кикаре, то есть вот на этом кругу внутри жилого района в семисвечник Ханукию. Вот. И там он и остался. И причем его не забирали до вечера, потому что амбулансы не выезжали. Шли перестрелки, амбулансы не выезжали. И так он лежал там, и он там так и скончался, к сожалению, этот человек. Но возвращаясь к утру, соответственно, боевики ехали по центральной улице, расстреливали людей. И надо сказать, что один случай потряс не только меня, но и всю страну, это когда семья Свиса, фамилия Свиса, это папа, мама и две девочки в возрасте 6 и 3 лет, ехали отдыхать. И когда папа увидел, что произошло, вот, он начал разворачиваться, боевики его убили, а мама от шока не могла справиться и не могла сесть за руль. А девочки были сзади, и маленькую девочку накрыло своим телом старшая, шестилетняя. И тогда эту машину увидел араб-бедуин, который приехал к своим братьям из бедуинского поселка просто их проведать, потому что они там работали охранниками. Я скажу, его звали Амир Абу Сабила. Ему было 25 лет. Он под огнем пробрался в эту машину, сел за руль и уехал с детьми и с этой перепуганной женщиной. И поехал в полицию, потому что он понимал, куда нужно ехать, нужно к полицейским. Он приехал к полицейским, а там в это время 11 боевиков захватили полицейский участок. И самое страшное то, что они были не только хорошо экипированы, но они были подготовлены в военном плане хорошо. Они разместили двух снайперов на здании напротив полицейского участка. И эти снайперы убивают Амира Абу Сабилу и убивают эту женщину, их маму. А детей они не видят, потому что дети находятся за задним сиденьем, и одна сестра прикрывает вторую. Сегодня я вот подумал, одной сегодня 6, второй 9. Вот они живут без мамы, без папы. Но их увидели военные и полицейские, и вытащили и спасли этих девочек. Вот это была потрясающая, невероятная, захватывающая дух и разбивающая сердце история. И вот Они едут по этой центральной улице, боевики, стреляют. Они немножко отклоняются туда-сюда, потому что им нужно увидеть людей. Они понимают, что большая часть людей спряталась. Они просто ведут беспорядочный огонь по домам, вот, по окнам, по дверям, в надежде на то, что где-то кто-то вдруг проявится, там, может быть, скрылся за кустом. Первые полицейские машины получают сигнал о том, что что-то происходит в городе, стрельба, и выезжают, не предполагая, что они встретятся, например, с тендером, где сидит 5 или 6 человек, у которых автоматы Калашникова, полные магазины патронов, у которых РПГ, приезжают с пистолетами, то есть приезжают навести порядок общественный или понять, что происходит, и гибнут молодые ребята. Надо сказать, что вообще, что касается полицейских, то их погибло 16 сотрудников служб безопасности, среди них 11 полицейских наших погибло.
1: А сколько вообще человек
0: взорвало? Сейчас я доберусь до этого, да. Надо сказать, что дальше боевики доезжают до библиотеки. Библиотека находится в 1100 метрах от меня. Я сегодня там был, я сфотографировал. Вот сейчас мы видим здесь кадры. Там устанавливают, вот сегодня, буквально в эти часы, устанавливают специальную такую остановку, беседку, где на всех языках написано о мире. Вот, вот мы видим вот сейчас это. Вот здесь мир, Израиль, дом и так далее, так далее. Имуна, вера. И там произошла трагическая поломка автобуса. Там автобус остановился возле этой библиотеки. Это место, где всегда собирают людей, выезжающих на экскурсии. Он остановился, чтобы забрать людей из Сдерота. Потому что туристов, путешественников из Афакима и Нетивота он уже привез. Водитель араб, кстати. Он единственный выжил. И, видимо, выжил, потому что кричал на арабском, наверное. Поэтому он был только ранен, его не убили. Эти люди вышли и стояли, кто-то курил, кто-то разговаривали, ждали пассажиров. И что происходит? У автобуса спускает колесо. И водитель начинает его бортировать, потому что ехать. И поэтому, когда подъезжают боевики на тендерах, они видят людей, которые не то что не могут убежать, которые пытались забежать в бомбоубежище.
1: Да, автобус есть с пенсионерами.
0: Да, пенсионеры. Средний возраст был 70-80 лет. Да. Эти люди не то что убегать не могли, они даже не могли понять, что происходит. Их хладнокровно расстреливают. Я вот сегодня приехал, там до сих пор вот сейчас памятник есть, там венок возлагают, там постоянно лежат какие-то свечи, подарки, и там до сих пор в остановке есть эти выбоины от пуль. Этих 15 человек расстреливают просто вот как на ладони. И я еще раз повторюсь, что водитель остался жив, араб. И эти боевики продолжают движение дальше, к северному въезду, не углубляясь внутрь в районы жилые. В этот момент начинают прибывать одиночные бойцы спецназа, в первую очередь ЯМАМ. ЯМАМ – это элитное подразделение, полицейское, с шикарной подготовкой. Я брал у них интервью, они разговаривали со мной. Погибло 2 бойца ЯМАМа. И если мы обратим внимание, нам потом покажется на экране, художник нарисовал огромный мурал на стене напротив места, где раньше находился полицейский участок. Вот, мы сейчас его видим. И вот обратите внимание, здесь есть фотография бойца ЯМАМа. На самом деле это не тот по лицу боец, который на самом деле был, но это человек символизирует бойца, который пробрался и уничтожил 2 снайперов, таким образом ликвидировав угрозу для всех, кто штурмовал полицейский участок. И когда начался штурм полицейского участка, я, кстати, хочу порекомендовать нашим зрителям посмотреть фильм, который вышел на общественном канале 11-м, называется «Штурм полицейского участка в Сдероте», документальный, потрясающий фильм, снято посекундно все, что было. Полицейские, которые находились и которые остались живы, которые в участке, они поднялись на крышу, и они забаррикадировались на крыше. А внутри были боевики. И те, кто прибыли и окружили этот участок, считали, что внутри полицейского участка 1-2 боевика. Их было 11. 10 было ликвидировано, один смог убежать. И потом, кстати, труп одного из боевиков нашли в канализационном люке, когда разрушили полицейский участок. И сейчас там, на месте этого полицейского участка, создан мемориал, который называется «Колонны Вечности». Их там 18 этих колонн. Вот. Они 11-метровой высоты. Там звучит музыка, там написаны слова людей, которые говорили, передавали по связи или по смс. Мы видим эти колонны. И сейчас это место, куда со всей страны приезжают люди.
1: И вот голоса людей звучат там,
0: да,
1: я так понимаю.
0: И нет, не голоса людей, голоса, высказывания выбиты прямо на этих колоннах. Вот, мы их видим здесь. А звучит просто музыка. Но там есть еще такая дорожка памяти, где сама стена этой дорожки сделана из остатков стен полицейского участка, и там есть фотографии и рассказы о погибших. И там, например, есть полицейские дочь и папа. Папа 61 год и дочка 28-летняя. Вот. Это жутко. И надо сказать, вот сегодня я был на этом месте, буквально несколько часов назад, фотографировал, и я видел, как автобус за автобусом со школьниками, со студентами, с людьми приезжают сюда. И это происходит не только в день национальной памяти жертв трагедии, это происходит на протяжении всего года. Поэтому, завершая рассказ о боевиках, вот так они, в принципе, действовали, пока им пришлось столкнуться только с отдельными, ну, скажем так, противоборствующими или бойцами, или людьми с оружием гражданскими, или с теми же самыми так называемыми отрядами Кита-Куненут, у которых было какое-то оружие. И только потом начала прибывать армия, и тогда уже из 41 проникнувшего террориста 39 были ликвидированы, двоих арестовали.
1: Кита-Куненут, это...
0: Да, отряд быстрого реагирования,
1: потому что не местные, все знают, локальные, да. Да. Давай тогда подытожим то, что произошло в Дороте. Сколько дней была зачистка города?
0: Я не могу сказать точно, потому что есть, например, официальные данные расследования, и армия утверждает, что зачистка закончилась на второй день. Вот. Но говорят... И, кстати, что касается населения, то люди моментально распустили слухи о том, что боевики прячутся на крышах, что видели там, что слышали там. Вот. Я не верю в это. Вот. Более того, я уже на третий день с собакой гулял совершенно спокойно по стандартному маршруту. Говорят, что зачистка продолжалась на второй день. Вернее, закончилась на второй день, когда город полностью был взят под контроль. И, в принципе, говорят, что якобы в 19 с чем-то часов был виден еще какой-то боевик. Но... Я не знаю. Я вообще не сталкивался, скажу так, с боевиками. Вот. Потом, спустя несколько месяцев, был обнаружен или останки трупа боевика в кустах возле железнодорожного вокзала. Я думаю, он не был засчитан как тот, который проник в Сдерот, потому что они еще определенная часть продолжала дальше в сторону Нтивота. Вполне вероятно, он там был убит, может быть, заполз, я не знаю. Но, в принципе, уже в четверг, если в субботу произошла трагедия, и если в понедельник были эвакуированы 65+, то уже в четверг была одна команда эвакуировать весь город.
1: Вот давай объясним для тех, кто, опять же, вне Израиля. Город зачистен, но нужна эвакуация, потому что город продолжал оставаться под обстрелами.
0: Во-первых, я думаю, это была не главная причина. Я думаю, что армия понимала, что на данный момент они еще не могут на 100% контролировать границу с сектором Газа. И мы должны понимать, что в секторе Газа живет порядка 2 миллионов человек. И если, например, во время трагедии 7 октября там нашу границу или границу с сектором Газа перешло там около 2000 человек, то если бы это было 20 тысяч, то это была бы трагедия намного большего масштаба. И армия, видимо, еще не понимала, что у них есть... полный контроль. Поэтому решили населенные пункты, которые находятся вокруг сектора, включая город Сдерот, вывести и эвакуировать, соответственно, в гостиницы Мертвого моря, Эйлата или Тель-Авива. И это происходило. Это происходило четверг, пятницу, субботу. Да, вывозили. И надо сказать, что, во-первых, управление тыла, мэрия города и администрация гражданская сработали великолепно, на мой взгляд. Я дважды ездил на Мертвое море давать концерты эвакуированным гражданам, жителям города Сдерот, видел, как организовано все, и, честно говоря, я даже не предполагал, что можно на таком уровне было организовать проживание людей.
1: Ты эвакуировался или ты оставался?
0: Нет, я не эвакуировался и не собирался. Ну, во-первых, скажу так, если исходить из моих таких меркантильных соображений, я приехал однажды туда в гостиницу, это была гостиница «Роял», где большая часть жителей Сдерота на Мертвом море, и я понял, что я бы смог бы там прожить там пару часов, потом бы я полез бы на стены, потому что мне нужна была деятельность, мне нужно было работать в эфире. Это раз. Во-вторых, я хотел работать на радио, и мне из города Сдерот было ездить гораздо ближе. И я понимал, что, в принципе, уже на третий-четвертый день город забетонирован так, что не то, что там про боевиков не идет речь, там я уже ходил проведывать наших солдат и говорил, что мы вас тут собакой охраняем, так что расслабьтесь, можете поспать, покушать, ребята. Все нормально. Вот. А в-третьих, собака, животные, их можно было взять в гостиницу, кстати, разрешалось взять, но мы решили их оставить. У нас большая собака, 35 килограмм, такая смесь ретривера с бордер-колли. Вот. Поэтому я жил в городе практически... Нет, на самом деле в городе который населен, был примерно около 30 тысяч, осталось, говорят, порядка 4 тысяч человек осталось. Магазины были закрыты первое время.
1: Ну, как вы жили?
0: Жили очень нормально, кстати, между прочим. Магазины были закрыты. Значит, въезд в город и выезд, а он был заблокирован, как я сказал, разрешался только жителям города. Поэтому, когда я утром выезжал на работу, я заезжал в Ашдод, делал покупку, продукты, все, что необходимо, и приезжал домой уже полностью. То есть, плюс мне помогали мои друзья, мой концертный директор Елена Симхомасина-Мушеева готовила мне плов. И я... Но я скажу, это, может быть, покажется абсурдно, вот, но это мой субъективный частный взгляд. Мне как-то даже нравилось жить в пустом городе, вы знаете, когда не ходят машины, нет общественного транспорта, тишина, ты гуляешь, делаешь, что хочешь, собаку отпускаешь, она бегает где хочет. Это, конечно, глупость, я говорю, я понимаю, но я понимал, что люди вернутся, и я ждал этого. Более того, на концертах я... Они мне говорили, нам тоже уже надоело, мы хотим вернуться, Влад, заберите нас с собой.
1: А когда вернулись, кстати?
0: Вот. А вернулись, я скажу так, значит, первый возврат начался через полгода, то есть было предложено, и люди не особо хотели. А в конечном итоге последние, мне кажется, вернулись через 9 месяцев. Вот. Но это же израильтяне. Вот. И в конечном итоге для того, чтобы они вернулись, им начали платить деньги. То есть им начали компенсировать возврат сдерот. Я, кстати, вот буквально впервые за 32 года в пятницу в Эрев Хаг, накануне Симхат Тора, впервые в моей практике давал концерт в молодежной деревне Канот. И там я встретил женщину, которая тоже из Дерота. Она ко мне подошла и сказала, мы из Дерота, мы были эвакуированы. И я говорю, ну и? Она говорит, и мои дети категорически отказались возвращаться в Сдерот. И мы не вернулись.
1: То есть это спустя год она.
0: Да, сказала. Но я хочу сказать, что хотите верить, хотите нет, а это проверенная информация, потому что я часто общаюсь с мэром города, вот, Алоном Давиди. Население города уже достигает почти 40 тысяч. Оно после войны увеличилось. То есть добавилось примерно 10 тысяч. Город расцветает, растет. И сегодня надо сказать, что тот жилой фонд, который есть, для того, чтобы снять квартиру, нужно еще хорошо постараться поискать. Потому что здесь у нас есть отделение университета Тель-Авивского, здесь у нас есть колледжи, и очень много молодежи приезжает. Поэтому перспектив много.
1: Знаешь, я перескочу такой мостик, потому что я, во-первых, помню с октября, как поражало мое воображение, когда каждый раз приезжал на радио под обстрелами из Дрота в Ришен, и это, ну, мне казалось невероятно. Я, честно говоря, признаюсь, мне было страшно ехать из Бат-Яма в Ришен. Но мы все приезжали. Вот давай вспомним, как работало радио в те дни, потому что все началось в субботу, когда... Эфира практически нету. Как все организовывалось, как все было?
2: Прямой ответ. Реклама.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама. Прямой ответ.
0: Я только отвечу на твое предложение по поводу боялся-боялся. Ну, конечно, я боялся. То есть я не геройствую и не геройствовал. Более того, моя офицерская школа, меня научили так, что паника как раз не является союзником. Поэтому я всегда стараюсь, особенно в критические ситуации, я успокаиваюсь и стараюсь принять взвешенные решения. И я взвешиваю риски в том числе. То есть, насколько это... То есть, ездить и показывать, вот видите, все стреляют и так далее. Нет. Например, да, дороги обстреливались, и во время движения было опасно. Я, естественно, все время слушал радио, потому что оно сообщает о том, что начинается обстрел. У меня работала аппликация, и я взял с собой специально такой коврик для аэробики. Я останавливался, ложился в обочину, лежал там, переждал сколько положено. Вот, и все, слава богу, обошлось. Вот. Но это была норма, и, честно говоря, Я очень надеюсь, что, может быть, мой пример был, конечно, и положительным для кого-то еще. Ну, в кого-то еще, может быть, селил хоть немножко граммов уверенности. Что касается радиостанции, у нас отработан протокол на период чрезвычайных событий, и это как раз было невероятно чрезвычайное событие. То есть те, кто работает на радио, они, мы тоже подходим с пониманием и предлагаем им взвесить за и против, то есть риски. Если человек говорит, что я боюсь выезжать из дома, я ни в коем случае его не заставляю это делать, не настаиваю, говорю, оставайся дома. Потому что в эфире не нужен перепуганный человек, у которого истерика, у которого дрожат руки, голос. А голос, кстати, очень реагирует на нервное состояние, начинает хрипнуть. Это первое. Второе, практически никто не отказался. Все приехали в эфир. Мы, как правило, переходим на вещание более расширенное в тот момент, когда понимаем, что можем дать нашим слушателям информацию, которая может быть в первую очередь полезна для сохранения жизни. Но в тот момент, когда ситуация была взята под контроль, мы снова вернулись к обычному режиму. Я имею в виду, в 7 утра мы начинали и в 21 мы завершали. Мы увеличили количество новостей. В принципе, все актуальные программы были акцентированы на происходящем, потому что, в отличие от телевидения, у радио огромнейший плюс, мы можем передавать информацию в ту секунду, когда она приходит, и через несколько минут после того, как это произошло. Потому что телевидению нужно подготовить сюжет, ролик, сделать синхронизировать, записать. И пока все это произойдет, проходит как минимум там 10, 15, 30 минут. И мы это использовали. Это невероятно сильно увеличило прилив наших слушателей. Во-первых, к тому моменту у нас был достаточно слабо развит YouTube-канал. И буквально за несколько дней десятки тысяч людей подписались. Это раз. Количество подключений в интернете выросло до 500 000. А количество людей, которые стали слушать радиостанцию, скажем так, с 7 утра до 9 вечера с помощью радиоприемников, увеличилось до 280 в среднем тысяч в день человек. И это накладывало на нас дополнительную ответственность, потому что мы понимали, что каждое слово, каждая цифра, каждое целеуказание принимается нами, нашими радиослушателями, как чистая монета. Поэтому мы были в непосредственной связи с пресс-службой полиции, с пресс-службой армии обороны Израиля, с пресс-службой управления тыла, и у нас в эфире выступали медики, парамедики, офицеры управления тыла, которые постоянно корректировали линию нашего поведения. То есть, где нам выходить, где сидеть, ехать, не ехать, что ожидается. И я думаю, что первое радио в эти первые месяцы сыграло очень серьезную роль в информированности нашего населения, аудитории, и до сих пор я получаю за это благодарность.
1: Кстати, первая передача прямого ответа вышла 9 октября. То есть,
0: ну вот, тем более, три года.
1: Да, три года практически. Я помню, что мы как раз планировали совсем другой эфир. То есть это так не специально было, что мы, в принципе, планировали запуск передачи на 9 октября. У нас была договоренность, хотели говорить про Армению, а тут про Карабах, и пришлось все менять на ходу первый раз. Из тех историй, которые были рассказаны на радио за три года, что ты запомнил больше всего?
0: Больше всего на меня, во-первых, произвели впечатление рассказы спецназовцев. Подразделение «Ямам», которые, не понимая, как и все мы, что происходит на самом деле, вступали в бой. Причем вступали в бой с силой, намного превышающей их. Вступали в бой порой только с одним пистолетом. И один из примеров – это полицейская в Израиле Мили, женщина, которой, ну, я думаю, я сейчас назову возраст, обычно этого не делаю, где-то за 50 точно, она сама убила 4 террористов. Она вела бой. Поразительная женщина, она жива, она выжила.
1: В здравии.
0: Да, равно как и выжил полицейский, который был ранен боевиками в полицейском участке, лежал, прощался с жизнью, хотел, чтобы уже его убили. После этого обрушился потолок на него, он лежал под этим потолком, истекал кровью. И уже когда наши силы собирались разрушить полицейский участок, он подал голос, его услышали и вытащили, то есть не похоронили. Но больше всего на меня произвел впечатление, конечно, рассказ парня, который, к сожалению, покончил жизнь самоубийством полицейского. Это был настоящий Рэмбо. Потому что, когда он заступил на службу, а я, если не ошибаюсь, где-то в районе Хеврона, на контрольно-пропускном пункте, он полицейский, он получил известие о том, что состоялся прорыв террористов, а его жена и трое детей были в одном из кибуцев в ОТФ Асад, то есть возле границы с сектором Газа. И его командир отпустил, и он помчался сам. И не просто он помчался спасать своих детей и семью, а по дороге он встречал боевиков. Он сам убил 13 боевиков. Причем это не в одном бою. Он ехал, потом он увидел, что стоит машина с открытыми дверями и лежит труп. Он понял, что что-то происходит. Он вышел из машины, занял оборону, увидел вдалеке двух боевиков, которые стояли, курили, разговаривали. Он подобрался к ним ближе, он их убил обоих. Потом он вызвал на себя там огонь. Он вернулся, поехал дальше. Потом он увидел там. И таким образом, пока он добирался к своему дому, он убил 13 боевиков. Молодой парень, он не справился с этим. Я специально сейчас не называю его имя, фамилию. Он не справился с этой посттравмой, она его преследовала. Он давал мне интервью, хороший парень, открытый. По человеку не скажешь, что внутри у него трагедия, что у него разбито сердце и душа. Вот. Но это меня потрясло больше всего. И, конечно же, я должен сказать, что те случаи личного героизма людей – меня до сих пор поражают, потому что я часто очень моделирую эти ситуации на себя. Вот как бы я повел? Например, когда дедушка, спасая своих внуков, понимая, что вот они, боевики, вышел в салон, сел на диван и сказал: «Я один», понимая, что сейчас его расстреляют, а там спрятались дети, внуки. Смог ли каждый это сделать? Я не знаю. И он получил целую порцию пуль от этих уродов, ублюдков, нелюдей. Но он спас их. Они, если не ошибаюсь, они залезли в ящик кровати, кажется, там они были. И да. так далее. Мне даже собак было жалко. И я скажу так честно, я не смотрел фильм, который был сделан по следам. У меня нет посттравмы. Я не смотрел этот фильм специально, потому что я знаю, что я очень впечатлительный, я буду потом переживать. Я не боюсь кошмаров, не в этом смысле, а просто я думаю, что мне нужны силы для того, чтобы продолжать бороться на своем фронте против этой нечисти. Вот. Я смотрел отдельные фрагменты, вот, и мне даже собак жалко, которых они расстреливали. Вот. Но я думаю, что сегодня армия, шабак, военная разведка, ОМАН и в том числе специальное подразделение НИЛИ, которое создано, делают фантастическую работу по ликвидации или аресту тех, кто напал на нашу страну. Потому что около 3000 уже ликвидировано, и на этом работа не заканчивается. Это достойный и заслуженный ответ тем, кто встал на тропу террора.
1: Как тебе кажется, нужно сейчас сохранять память? Вот мы приближаемся... Собственно, мы отмечаем третью годовщину. Будут дальше цифры расти, мы дальше будем уходить от этого события. Как хранить память? Ты уже упомянул про то, что делают в Здороте, создают мемориалы, памятные места, люди приезжают. Ну, вот.
0: Ну, во-первых, я доверяю нашему народу, потому что у нас большой опыт сохранения памяти. Я говорю про дни памяти и жертв Холокоста, и жертв... павших в войнах. Я думаю, что и с жертвами этой невероятнейшей трагедии, которая случилась в нашей стране, будет происходить то же самое. То есть мы не будем забывать, по крайней мере, я вижу по городу, у нас ничто не забыто там. У нас даже эта остановка, которая прошла 3 года, на которой приходят уже 1000 автобусов и проходит 1000 пассажиров, она сейчас, возле нее устанавливается комплекс, она ухожена, и люди, которые приходят, передо мной стояли люди, которые тоже фотографировали, стояли, читали имена, которые там написаны. И я думаю, что нашим людям, я имею в виду израильтянам, не нужно лишний раз напоминать о том, что об этом надо помнить. И это понятно почему. Маленькая страна, эта трагедия касается всех без исключения. В той или иной мере. Неважно, жил ты в городе Сдерот или жил ты в Хайфе, она касается каждого. И более того, теракты и такие нападения могут произойти в любой точке страны. Мы слишком малы для того, чтобы, скажем так, ну на юге там опасно, а в Петах-Тикве нет, или там в Хайфе все спокойно. Конечно, нет. Поэтому, доверяя нашему народу, я думаю, что память будет сохраняться. И те люди, которые своими телами, сердцами закрыли других от боевиков, те военные, которые пали А, кстати, и пожарные погибли, и спецназовцы погибли, и полицейские погибли. Всего я обещал сказать, тогда, 7 числа, в Зероте погибло 53 израильтянина, включая и гражданских военных. Сегодня уже на протяжении всех этих дней войны, которые продолжаются, железные мечи, погибло, если не ошибаюсь, 73 человека. Вот. Я сомневаюсь, что память об этих людях будет стерта и исчезнет. Нет. И я думаю, что у нас уже в крови. Помню тех людей, которые нас защитили. И мы это делаем все время в эфире, кстати. Не только в эти дни, но и все время.
1: Безусловно, мы все время возвращаемся. Невозможно не возвращаться.
0: У нас есть «Минута добра», где очень часто люди в прямом эфире благодарят военных, полицейских, тех, кто нас защищал и защищает.
1: Да, я, кстати, несколько раз слышала, когда звонили люди, вот была в там, где сидят продюсеры, слышала, как тебе звонят люди, да. Благодарят. Это безумно трогательно.
0: Это наш вклад.
1: Скажи мне, я, может быть, зря оставляю этот вопрос на конец, но погиб ли кто-то из твоих личных знакомых? Вот ты уже одного человека упомянул, но вот...
0: Из близких знакомых, ну, из моих друзей нет, слава богу, из близких знакомых, ну, погиб племянник моих знакомых людей, вот, и я его знал. Более того, у наших друзей... Погибла пара, вот это вот случай, когда их нашли расстрелянные, они обнялись. Они поехали на пляж, они никогда не ехали. Он ездил на рыбалку, опять же, не говоря их имена. И в этот раз жена поехала с ним. И как раз было проникновение на пляж в Зикиме. И они оказались под огнем, и они поняли, что они погибнут. Они любили друг друга невероятно. Люди в возрасте, то есть за 50, они обнялись, целовались, и их так и расстреляли. Вот это на меня тоже произвело сильнейшее впечатление. Вот. А, безусловно, сам город-то маленький. Поэтому меня там все знают. Я, кстати, почетный, между прочим, гражданин города. И я знаю многих. Я знаю многих. Поэтому скажу так, что трагедии многих людей мне очень близки, даже если мы не были знакомы.
1: Это безусловно. Даже да. Если мы не живем в Дороте, в общем, все эти истории, многие из которых ты сейчас уже упомянул за время нашего эфира, мы все помним, знаем, и плакала вся страна. Тут невозможно просто не плакать. И тогда, чтобы не уходить на такой, чтобы день заканчивается, скажи, город, ты уже понял, что город, люди едут в город, люди живут. Что... Можно сказать о планах по развитию города из тех, которых ты знаешь?
0: Я знаю, я слежу внимательно. Я, это пусть это не звучит как какая-то политическая поддержка, но мэр города Алон Давиди, молодой и, кстати, многодетный отец, он, такое ощущение, что это не город, которым он руководит, а это просто его садовый участок, где он, в принципе, выращивает и людей, которые живут, и дома, и все, чтобы благоухало, потому что город за две его каденции превратился в фантастически невероятно чистый, красивый и большой. То есть, когда вы подъезжаете к Сдероту, вы можете даже ошибиться. Ашкелон – это Ашдот или Сдерот. Огромное количество многоэтажных зданий. Строится зал конгрессов на 2000 человек концертный. Построен новый стадион. Наша команда вышла в высшую лигу, дальше, ну, вверх, первую лигу, играет. Построены фантастические районы, например, один с озерами, с лебедями, с лодками, парки, огромное количество торговых центров, учебные заведения. Сейчас был открыт невероятно новый боулинг там, с аттракционами и так далее, и так далее. Найти грязный какой-то уголок в городе практически невозможно. Все вычищено, огромное количество детских площадок, зелени, много транспорта. Ни один грузовой автомобиль не въезжает в город, ему запрещено, все ставят снаружи. Внутри работает городская полиция, муниципальные службы, огромное количество инспекторов. Даже дронами следят за хозяинами собак, которые должны убирать за собаками, которые сделали свои... То есть город развивается невероятно. И количество людей увеличивается, количество концертов, проходят разные фестивали. Знаменитый фестиваль кино, фестиваль пива, джазовой музыки. Вот сейчас приезжали потрясающие артисты, которые выступали там, прямо на огромной поляне, где собираются тысячи, десятки тысяч людей. То есть это не перепуганная какая-то деревня или населенный пункт, который палестинцы из сектора Газа заставили прекратить жить и усохнуть. Наоборот, все, что произошло после этого, говорит о том, что вот еврейский дух, сила к жизни, к хорошему намного сильнее. Поэтому те, кто сегодня приедут в город, они его не узнают. И, кстати, там очень вкусно готовят. Открылось, кстати, много ресторанов. Я приглашаю вас.
1: Я с удовольствием приеду в Штирот, потому что я только один раз его проезжала, к сожалению, во время войны, и надо обязательно еще раз вернуться. Так что приеду, и спасибо тебе огромное за этот разговор и за тот оптимизм, несмотря на ни на что, который ты излучаешь, жители Штирота излучают. И спасибо нашим слушателям и зрителям, что были с нами. С нами был Влад Зерницкий.
0: Я только скажу одну вещь. На примере моего города и все, что произошло, скажу «Ам Исраэль Хай».
1: Влад Зерницкий, главный редактор Первого радио, житель Сдерота. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и оставайтесь с нами. До свидания.
2: Прямой ответ. Вопросы бывают простые.
9: Я давно хотел вас спросить, как художник, художник.
2: Серьезные.
9: Почем опиум для народа?
2: Бестактные.
10: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
2: Большие.
9: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
2: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
11: с Марком Кричевским.
9: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
2: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
9: Операцию я беру на себя.
12: Большой город, бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
13: Первое радио.
12: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
14: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
15: Я это...
16: Шо? Опять?
14: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
17: «Снова Вергунова».
16: Сейчас спою.
14: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
16: Спасибо.
14: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
16: Ты заходи, если что.
18: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
2: Просто какая-то комедия.
3: Очень здоровый человек.
4: Он будет рвать на себе рубаху, говорит, мы же хотели.
1: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос ребром».
0: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
5: www.891fm.co.il.
6: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
5: «Хит по радио» на Первом радио.
7: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
8: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
7: Конкретней.
8: Я это все время скучаю, понимаете?
7: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
8: Я все время скучаю по пятнице.
7: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
9: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
7: Леночка, есть еще пациенты?
10: На сегодня нет.
11: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
8: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
9: «Вечер.ком».
12: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
13: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
14: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
15: Каждый вторник музыка, с которой мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
14: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
16: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
17: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
16: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
9: Реклама.
18: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
19: Холодильники по самым низким ценам.
20: А можно еще дешевле?
19: Холодильники по самым низким ценам.
20: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
21: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
19: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Реклама.
22: Первое радио. Новости.
23: Силы правительства Йемена заявили о взятии под свой контроль стратегического порта на Красном море. Великобритания угрожает выслать 27 израильских дипломатов. Шабак предупреждает о подготовке Хамасом крупного теракта к выборам в Израиле. Об этих и других событиях дня подробнее через несколько секунд. Двадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Силы международно признанного правительства Йемена заявили, что вернули под свой контроль стратегический портовый город Аль-Моха на побережье Красного моря после ожесточенных боев с хуситами. Об этом сообщает Йемен Монитор. По данным издания, в операции участвовали несколько проправительственных формирований при поддержке авиации коалиции во главе Саудовской Аравии. Хуситы, как утверждается, понесли потери, а несколько их бойцов были взяты в плен. Аль-Моха находилась под контролем хуситов с начала сентября. Ее возвращение стало частью масштабной операции «Заря Йемена», объявленной правительством накануне. Ранее правительственные силы также сообщили о продвижении в районе Баб-эль-Мандебского пролива. Около 200 американских военных советников работают в центрах планирования в Саудовской Аравии и консультируют саудовские силы на фоне боев с хуситами в Йемене. Об этом сообщил телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на американский источник. По словам источника, США также обеспечивают дозаправку в воздухе саудовских самолетов, которые защищают воздушное пространство Саудовской Аравии и поддерживают силы, ведущие боевые действия против хуситов. При этом источник подчеркнул, что США не участвуют непосредственно в войне в Йемене. По данным информационного портала Wynet, посол Великобритании в Израиле Саймон Уолтерс предупредил, что Лондон может выслать 27 израильских дипломатов, если решение о закрытии британского консульства в Восточном Иерусалиме не будет отменено. О закрытии британского консульства распорядился министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в ответ на решение Великобритании ввести экономические ограничения в отношении израильских поселений в Иудее и Самарии и ограничить торговлю продукцией, произведенной в них. Решение должно вступить в силу в ближайший четверг. Как сообщает новостная служба 12-го телеканала, глава Шабака Давид Зиния предупредил членов военно-политического кабинета, что Хамас предпринимает активные попытки организовать крупный теракт или захват заложников в период проведения выборов в Израиле. По данным телеканала, Зиния представил министрам конкретное разведывательное предупреждение. Согласно имеющейся у Шабака информации, Хамас пытается подготовить сложную атаку либо операцию по похищению людей. В службе безопасности считают, что Хамас может попытаться провести атаку незадолго до выборов или сразу после них. Целью группировки, как полагают в Шабаке, может быть создание широкого общественного резонанса, изменение политической повестки в Израиле, изменение ситуации в сфере безопасности. В системе безопасности усилена готовность к возможным атакам, принимаются дополнительные меры для их предотвращения. Самолет ВВС Нигерии разбился сегодня в штате Ондо на юго-западе страны. На борту находились 25 пассажиров и 7 членов экипажа, о чем сообщил министр авиации Нигерии. По информации Premium Times, самолет ATR-42 выполнял рейс из Бенина в Лагос. Связь с ним была потеряна в 9:13 утра по местному времени. Обломки обнаружены недалеко от военно-морской базы в районе Икбокода. Поисково-спасательная операция продолжается. Официальных данных о погибших и пострадавших пока нет. В районе развязки Ла-Гвардия в Тель-Авиве автомобиль сбил 20-летнего юношу, ехавшего на электровелосипеде. Парамедики службы Маген Давид Адом оказали пострадавшему первую помощь на месте и доставили его в больницу Ихилов. Состояние пострадавшего медиками оценивается как тяжелое, но стабильное. Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП. И о погоде. Завтра, 6 октября, на большей части территории страны температура воздуха понизится, переменная облачность, слабый ветер до 4,1 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность средняя. В Иерусалиме 24 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Твери на побережье озера Кинерет 27, в Эйлате 31 градус. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А далее на первом программа «Белая карта».
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.
3: Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.

0: Добрый вечер всем слушателям самой таинственной программы на Первом радио.
1: Рада приветствовать вас в нашей программе «Белая карта». С вами Лидия Топиберг
0: и Кристина Кипнис.
1: Лид, давай сразу с приятного, потому что день сегодня был тяжелый, много воспоминаний, много слез, много историй, но у нас освободилось вакантное место в нашей программе сегодня для того, кто первый дозвонится.
0: Или я даже могу предложить допишется.
1: Или допишется.
0: Допишется в наш WhatsApp первого радио 054-20-70-800, либо же позвонит по номеру телефона 03-944-7777, и мы сможем взять человека уже ближе к концу программы. Опять же, если у вас есть такое желание, то пишите нам, звоните, и мы, возможно, ответим сегодня на ваш вопрос.
1: 03-944-7777 – это тот номер телефона, на который вы должны будете позвонить при возникшем желании. И сразу хочу сказать, что вы попадете на автоответчик. Естественно, Лидия Топиберг все это увидит. И как только у нас появится первая возможность, мы сразу вам перезвоним, возьмем все нужные нам данные, зададим вам вопрос. И если у вас, например, есть затруднение, как сформулировать вопрос, это тоже не проблема, потому что с этим мы вам тоже поможем. Ну или, как уже Лида сказала, 054-20-70-800. Это рабочий WhatsApp Первого радио. Пишите, и, соответственно, ближе к концу передачи мы обязательно попробуем, постараемся ответить на ваш вопрос.
0: Ну, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал радиошоу «Белая карта», где будет и запись сегодняшнего эфира, и где Кристина Кипнис публикует прогнозы карт Таро на ближайшую неделю, и где периодически появляется не так часто, но какая-то важная информация астрологическая, тарологическая. И, соответственно, там же можно писать нам в комментариях под любым постом, что вы хотите стать участником. Например, если вы не живете в Израиле, но при этом слушаете Первое радио, программу «Белая карта», вы также можете принять участие, выйти в эфир с вашим вопросом, но уже через интернет. И точно так же вы можете написать нам и сейчас, мы тоже свяжемся с вами через интернет, если вы хотите задать вопрос во второй части нашей программы, ну, если вдруг у вас этот вопрос вот прямо сейчас назрел, и вы готовы это сделать. И также вы можете звонить не только, если хотите сегодня принять участие в программе, но и уже в следующих программах. Тот же самый номер 03-944-7777. Как сказала Кристина, это такой номеросборник для нашей программы. Это телефон только нашей программы, где мы видим все поступающие звонки и связываемся с вами в какое-то ближайшее время для того, чтобы уже уточнить все данные, распределить ваше участие по нашим программам и встретиться в результате с вами в прямом эфире на Первом радио.
1: Ну, а сейчас по традиции Лидия Топиберг прочитает, расскажет, поделится, посвятит, просветит нас в звездные новости от Лиди Топиберг. Кстати, так называется ее личный телеграм-канал «Звездные новости от Лиди Топиберг». Если по той или иной причине вы не смогли послушать, или вы хотите быть в курсе вообще всего, что происходит на небе, какие изменения, мысли Лида, которыми делится с вами, то вы можете подписаться на ее телеграм-канал «Звездные новости от Лиди Топиберг» и быть первым в курсе всего-всего, все, о чем она пишет и делится там в своем телеграм-канале. Ну и также, если хотите воочию посмотреть, как выглядит Лидия Топиберг, увидеть все ее публикации, фотографии, видео, рилсы и шортсы и так далее и тому подобное, то ищите на всех платформах интернета. Это Facebook, Instagram, TikTok, Лидия Топиберг латинскими буквами, и вуаля, вы становитесь ее подписчиком.
0: Я хотела приберечь этот пиар-ход на конец программы, но таки я верну тебе ответочку. И точно так же, пожалуйста, подписывайтесь на Кристину Кипнис во всех ее соцсетях. Это точно так же Facebook, TikTok и Instagram. И там она и делится своими прогнозами от карты Таро, делится какими-то своими кусочками из жизни, своими мыслями. У нее там еще и секретная какая-то появилась новая информация. Так что тоже, пожалуйста, обращайтесь к Кристине, смотрите, поддерживайте, подписывайтесь, лайкайте. Ну, а прогноз карты Таро мы Кристину попросим уже в конце программы по традиции озвучить нам, если вы его еще не прочтете. Ну, лучше держите себя в руках и послушайте нашу программу.
1: Так, Лида, ну что? Что нас ждет? Что новенького у нас на небе?
0: Новенькое у нас действительно появилось.
1: Так.

0: нам небо не дает грустить, не дает расслабляться, держит нас в тонусе. У нас с 3 октября ретроградная Венера. Добро пожаловать! Я... Ну, не так, чтобы я прям
1: боялась
0: ждала
1: этих слов.
0: На самом деле, я хочу сказать, кстати, ретроградный Меркурий тоже не за горами. Он у нас будет через 3 недели, с 24 октября будет наш любимчик. Хотя мне казалось, он только закончился, а уже снова начинается. Уже 3 месяца почти прошло.
1: Это вот тебе так, вот так только казалось?
0: Так вот бежит время. На самом деле, с точки зрения влияния ретроградных личных планет на нашу жизнь, я могу сказать, что вот в среде кармических астрологов считается, что ретроградную Венеру мы даже чувствуем сильнее, чем ретроградный Меркурий, потому что к ретроградному Меркурию за последние годы, когда он стал так популярен, и все про него говорят, и уже и мемы, и шутки, и чего только нету, мы к нему привыкли, и он случается достаточно часто, поэтому у нас, скажем так, выработался
1: иммунитет
0: уже такой
1: какой-то
0: иммунитет,
1: да?
0: Потому что так или иначе, все равно все мы уже переходим на более высокие какие-то духовные уровни, даже если мы считаем, что это все неправда, это все вообще сказки, этого не существует.
1: Но нет-нет, через правое плечо-то поплюем, да, 3 раза?
0: Конечно. И к ретроградному Меркурию прислушаемся, что лучше бы повременить с какими-то важными делами. Так вот, исходя из нашего уже многолетнего, не побоюсь этого слова, опыта, мы понимаем, к чему готовиться, мы понимаем, как это работает, мы понимаем, что в ретроградный Меркурий могут быть те или иные ситуации, и мы уже себя подготавливаем заранее. А ретроградная Венера случается раз в 1.5 года. Это не так часто, как ретроградный Меркурий, раз в 3 месяца.
1: У меня вопрос. Это, ну, Венера у нас планета любви. Как бы, да, ну, в своем привычном ее понимании. Скажи, это будет связано что-то с отношениями? Или просто, или то, и, в смысле, и не только личными какими-то отношениями, а взаимоотношениями с людьми в целом, в коллективе, с друзьями?
0: Смотри, в первую очередь, разумеется, Венера отвечает за любовь и отношения, и это планета, именно бьющая в конкретную цель. Помимо всего прочего, она еще отвечает за нашу телесность, за красоту, за проявление нашей женственности у девушек, за внешние какие-то проявления у мужчин, потому что мужчины у нас так или иначе, нельзя сказать, что женственность к ним относится, но к ним относится все равно вот это вот внешнее проявление. И мужчины у нас те еще модники в последнее время, обращающие внимание на свое здоровье физическое и косметическую какую-то сторону. Это все очень важно. Но еще Венера отвечает за финансы, за деньги. Угу. Поэтому в своем ретроградном положении она будет нам не то чтобы... Да, она будет подсовывать нам какие-то ситуации, связанные именно с этими темами, и мы должны будем грамотно выходить из всех этих ситуаций. То есть, грубо говоря, в плане, давайте начнем вот с классики, с отношений и с любви, что в этот период очень сильно не рекомендуется начинать какие-то новые отношения. Допустим, если вы в поиске, там, вы одиноки, и вдруг вам в этот период кто-то попадается, вы начинаете с кем-то общаться, вы хотите строить отношения. Кстати, ретроградная Венера длится 40 дней, поэтому это не в 2 раза больше, чем ретроградный Меркурий, и это достаточно такой немалый срок, и все же следует вот выдержать эти 40 дней и прислушиваться к рекомендациям. Начинать отношения не стоит, потому что эти отношения могут либо не очень хорошо закончится, либо закончится только в этом периоде. То есть в периоде ретроградной Венеры вы побудете в этих отношениях, потом вы из них выйдете. Лучше просто, ну, не усложнять себе жизнь. Не рекомендуется также вступать в брак в период ретроградной Венеры, потому что это тоже сопряжено с определенными сложностями, кармическими в том числе. А вот наводить порядок в текущих отношениях, особенно если есть какое-то напряжение, если есть какая-то недосказанность, если у вас... там что-то уже последнее время вот было не так, как вам бы хотелось, и какие-то были сложные моменты. Вот самое время сейчас спокойно сесть и все это проговорить и навести там прям вот порядок, наладить какую-то структуру, высказать все, что вам бы хотелось.
1: По поводу высказаться. Я знаю, что есть одна рекомендация от тебя, в частности, от астрологов, когда ретроградный Меркурий или ретроградный... короче говоря, какая-то ретроградная планета, где нельзя ссориться.
0: В ретроградные периоды вообще лучше не напрягать пространство, вот. И в Венеру в том числе, потому что ты была действительно права, что Венера это не только, ну, как бы это в первую очередь любовные отношения, но и отношения в целом. То есть выяснять отношения, ссориться, доводить до какого-то напряжения не рекомендуется, но найти какой-то дипломатический подход и разобрать ситуацию, в этом нет ничего плохого, то есть наоборот, это период, когда вы можете покопаться в каких-то ситуациях. Опять же, в период ретроградной Венеры к нам, к вам, ко всем могут возвращаться какие-то контакты из прошлого. Допустим, история, любовная история с кем-то из ваших бывших партнеров вдруг возникает на горизонте, и опять же, это время, когда вы должны поставить точку в этих отношениях. То есть, если это была какая-то незавершенная история, или вдруг у человека вспыхнули чувства, ну, все что угодно может происходить, это не значит... Это может быть, конечно, и значит в каких-то ситуациях. Здесь уже нужно индивидуально смотреть на конкретную кармическую пару, что происходит у них в совместимости и так далее. Но чаще всего это такой знак, что вот с этой историей нужно завязать, нужно разобраться, нужно понять, что же там вас держало все это время, и разойтись с миром, чтобы больше не держать, и каждый шел своей дорогой. И в плане отношений, ну, то есть, как бы, да, лучше прислушиваться к миру, к окружающим людям и не напрягать это пространство, и не вот, ну, какие-то прям всплески эмоций, лучше, конечно, избегать этого всего. Что касается телесности, красоты, ну, здоровья в том числе, в период ретроградной Венеры очень рекомендуют ложиться на какие-то операции, опять же, если это не рекомендовано по медицинским показаниям, мы, разумеется, слушаем всегда в первую очередь
1: врачей,
0: а потом уже астрологию. Но если есть возможность, если это не что-то серьезное, особенно если это операции, связанные с изменением внешности, какие-то пластические операции, лучше подождать окончания ретроградного периода, потому что в этот период вы можете принять импульсивное решение, которое вам потом будет очень не нравиться. То есть вы что-то сделаете, измените в своей внешности в период ретроградной Венеры, а потом вы поймете, что это вообще не то, а пути назад уже, грубо говоря, не будет.
1: Нос обратно не пришьешь.
0: Вот, и точно так же в смене имиджа, то есть менять кардинальный имидж в период ретроградной Венеры очень не рекомендуется. Вот если вы, допустим, хотите уделить больше внимания своему здоровью, уходовым процедурам, то как раз, да, можно побольше, почаще походить на какие-нибудь массажные сессии,
1: спорт.
0: Можно косметологу, спорт, разумеется, да, то есть все, что связано с поддержанием вашего физического здоровья, только приветствуется. Ну и если подходить уже к финансовой составляющей Венеры, то в этот период не следует совершать какие-то вложения крупные, вкладывать деньги, открывать вклады в банках тоже не рекомендуется, и тратить деньги. То есть как брать, так и отдавать лучше не стоит.
1: Вопрос. Во-первых, напомни, пожалуйста, с какого начинается у нас числа ретроградная Венера?
0: Она уже началась. Она началась?
1: У нас с 3
0: октября по 14 ноября.
1: Если люди захотят, например, открыть счет в банке, просто счет, можно?
0: Ну, смотри, опять же, зависит от обстоятельств. Кармическая астрология, вот прям если подходить серьезно к этому вопросу, рекомендует, если это не вопрос жизни и смерти, и нужно сделать это здесь и сейчас, то лучше, конечно, подождать до конца ретроградного периода.
1: Очень полезная информация. Благодарим тебя.
0: Во благо.
1: Это правда было очень интересно, полезно, познавательно. Если вдруг, дорогой ты наш радиослушатель, по той или иной причине, например, ты застал только последнюю фразу от Лиди Топельберг, не страшно. У нас есть телеграм-канал радиошоу «Белая карта». Буквально в ближайшие дни мы выложим программу эту, сегодняшнюю, и ты сможешь от начала и до конца послушать все звездные, всю полностью информацию звездных новостей от Лиди Топельберг. Ну а если у тебя нет сил ждать, не можешь, тебе нужно здесь и сейчас, вот нет у тебя терпения, это тоже нормально, это абсолютно характеризует тебя просто как человека, который действует очень быстро, да, соответственно, ты можешь подписаться на телеграм-канал Лиди Топельберг, который называется «Звездные новости от Лиди Топельберг», и прочитать, послушать звездные новости от Лиди Топельберг именно там. Ну, а сейчас мы ненадолго прервемся. Да.
0: И прежде мы напомним, что у нас сегодня есть одно место на вторую половину программы, поэтому вы можете позвонить по номеру 03-944-7777, чтобы принять участие именно сегодня. Ну, либо же вы можете написать нам в WhatsApp 054-20-70-800. Мы тоже какой-то один первый звонок или сообщение примем и разберем сегодня в конце программы.
2: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы к вам возвращаемся, и пока мы связываемся с нашим первым участником, я напомню, что у нас сегодня есть одно место в конце программы, где вы можете задать вопрос здесь сейчас звездам и картам Таро, позвонив по номеру телефона 03944-7777, либо же написав нам в WhatsApp 054-20-70-800, и по этому же номеру 03944-7777 вы можете звонить, чтобы оставить свою заявку для участия в следующих наших программах. Ну, а у нас на связи наш первый участник Александр. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Лидия. Добрый вечер, Кристина.
3: Здравствуй.
1: Александр, мы хотели бы вот так нестандартно начать с вами диалог, несмотря на то, что мы знаем, что у вас есть вопросы, но еще мы знаем...
3: На них отвечать мы сегодня не будем, шутка.
1: Но мы знаем, что вы уже не первый раз принимаете участие в нашей программе, вы уже у нас такой постоянный слушатель, постоянный участник, и нам бы хотелось у вас спросить, если, конечно, вы готовы с нами поделиться, вообще вашим опытом участия в программе «Белая карта». Как происходили, протекала, разворачивалась ваша жизнь после наших ответов? Были ли какие-то у вас совпадения? Помогали ли вам наши ответы в принятии решения по жизни? Ну и вообще, раз уж вы к нам обращаетесь, то нам было бы интересно узнать, почему вы решили прийти с вопросами к астрологии, к Таро. Ну, поделитесь с нами, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, мне это интересно. Я этим как бы интересовался и до этого, и самого карты были когда-то гадал, но я это забросил давно. И практически все вопросы, что я вам задавал в прошлом, они, ну вот практически все попадают в точку.
1: А вот Александр...
2: Поэтому я и обращаюсь к вам еще раз, и поэтому и прошу вот как бы совета, как бы подсказки, помощи, может быть, даже.
3: Во-первых, благодарим за столь четкий ответ. А вот я хочу тут зацепиться за одно ваше слово. Вы сказали, что вы гадали на картах Таро. Первое.
2: Было. Не-не-не, это не Таро. Это были такие индийские карты. Я не помню их название, это не Таро.
3: А, ага, окей. А вы гадали себе или своему близкому окружению?
2: Ну, кто просил, в принципе.
3: Почему забросили?
2: Ой, не знаю, честно, не знаю. Как-то вот, как-то само так получилось.
1: Угу. Может быть,
3: во-первых,
1: время...
3: всегда приятно услышать от мужчины, что неважно каких, неважно как, во-первых, слово «гадал», это всегда приятно от мужчин услышать, а во-вторых, еще и слово «карты».
1: Кристина, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, что мужчины, которые говорят, что вообще все это ерунда, в это не верим, это все ваши сказки, они-то на самом деле самые...
3: А куриную ножку-то с собой в сумочке носят, да?
1: Что мужчины самые, на самом-то деле, благодарные читатели.
3: Это факт. Так, Александр, ну, вы уже у нас не первый раз участвуете, вы знаете, что по традиции мы всегда просим озвучить вопрос, с которым к нам обратился наш участник.
2: Значит, да, вопрос такой. Месяца 4 назад я вернулся на работу после перерыва в более чем год после травмы. И, в общем, обещали как бы продвижение, да, но как бы есть. То есть и работа ближе к дому стала, и зарплата выше, чем было. Ну, не настолько, сколько я так предполагал, конечно. Но однако же. Ну, вот есть перспективы как бы в работе, я это чувствую, понимаю. Но почему-то вот не лежит, душа не лежит. Вот и просто идти, вот продолжать и двигаться вот в этом направлении. Вот я не могу понять, почему. Хотя обычно раньше я решение принимал очень быстро, четко. Вот просто вот не идет нога, не лежит душа. Вот я хотел бы разобраться, почему.
1: А можно уточнить, не лежит душа к конкретному месту работы, и вы хотели бы вообще оттуда уйти, или вам предложили какое-то повышение внутри этого предприятия, и вы думаете, соглашаться или нет?
2: Не-не-не, вообще по работе. Вот именно вот в этой профессии, скажем так.
1: То есть
2: именно
1: есть...
2: в этой работе. То есть... Не то, что там она какое-то продвижение или какую-то должность. Нет, абсолютно нет.
1: То есть, грубо говоря, сейчас вопрос, увольняться ли с этой работы, искать что-то другое или оставаться?
2: Да, угу. Точно.
1: Все, теперь вопрос максимально понятен. Спасибо большое. Я думаю, что, Кристина, ты не против начать с картами Таро?
3: Да, конечно, конечно. Александр, прошу дать мне буквально пару минут.

0: Александр, благодарю вас за ожидание. И на самом деле здесь карты говорят действительно, что эта работа не просто, вот, как вы сказали, да, не лежит у вас душа, не идет туда нога. У вас эта работа просто выбивает вас из колеи. Но еще один момент, и вот здесь у меня к вам вопрос, потому что как будто бы вот какая-то недосказанность. Вы на самом деле решение о том, что вы заканчиваете на том месте работы, где вы сейчас, куда вас сейчас зовут, вы уже принимали давно. Но потом вот этим вот предложением, да, которое вам поступило, немножечко оно вас как бы вот вроде бы немного развернуло обратно к этой работе, к этому коллективу, к этому месту. Но и вы выбор с решением, которое вы приняли уже давно, ну, уже как бы у вас оно было готовое, созревшее, вы немного затянули. Карты говорят, что на самом деле у вас иллюзия насчет того, что на этой работе все-таки вы сможете, то есть вы сами себя пытаетесь уговорить, что вы там сможете найти какую-то вот, какую-то отдушину, вы сможете там найти какую-то, ну, какую-то стабильность, какую-то вот отдушину, скорее всего. У вас насчет этого иллюзия сердца. То есть вы как будто бы смотрите через розовые очки на всю ситуацию и на свое самочувствие. То есть вы пытаетесь, несмотря на то, что вы сегодня обратились к нам, но вы все равно пытаетесь себя уговорить. Но и также вы когда-то думали о том, что нужно чем-то заняться, то есть полностью изменить свой образ жизни. То есть я имею в виду, что не какие-то там внешние факторы, да, а вот именно в деятельности, в работе полностью поменять свою жизнь. Но что-то произошло, причем это именно вот словесное что-то, возможно, вас отговорили, возможно, вас напугали, возможно, какие-то аргументы были приведены сильнее, чем, скажем так, ваша вера и в то, что вы хотите делать, и в вас самого, и эти разговоры, вот именно словесные удары по вам прошлись очень достаточно жестко, и вы как будто бы потеряли вот эту почву под ногами. И карты вам, опять же, говорят, что вам нужно все-таки следовать своему зову сердца. Вам нужно идти туда, где ваша интуиция и ваше высшее «я» просто кричит о том, что нужно менять свою жизнь. Вы, конечно же, потому что та стабильность, которую вам предлагают на, ну, в старом, да, назовем это так уже, месте работы, конечно же, она очень привлекательна. И условия, и все, что вам там говорят. Но вы там долго не продержитесь. Вы там долго не задержитесь. И даже больше вам скажу, у вас начнет страдать физическое тело. Может быть, вы начнете болеть, не дай бог. Но это просто вот показывает карты, что физическое тело начнет страдать. Либо еще что-то похуже. То есть какие-то ограничения уже жесткие, что вас оттуда хотят забрать, я имею в виду высшие силы, да, то есть они вам подсказывают, что вам нужно поменять жизнь кардинально, тотально, вот просто вот, ну, очень на 380...
1: На 180
0: градусов, господи, совсем у меня эти градусы помутнели мой разум. Так вот, вам нужно сейчас полностью жизнь свою поменять на 180 градусов. И перестать думать о стабильности, а следовать за своими желаниями. Потому что если вы последуете за своими желаниями, то там вы обретете гораздо, гораздо больше.
2: Понятно, понятно. Спасибо.
0: Во благо.
1: Тут астрология может тоже добавить свое мнение, если хотите.
2: Конечно.
1: Да, спасибо. На самом деле хочу прям вот подписаться под Кристининными словами и еще добавить от астрологии такой момент. У вас в последнее время, ну, время точно не скажу, то есть, может быть, последние недели, месяцы, такое ощущение, что у вас была затуманена голова, и все решения, которые вы принимали, как будто бы они были под влиянием каких-то вот непонятных энергий, влияний, что это даже не вы сами. И, возможно, решение по этой работе тоже было принято именно в таком состоянии, но вы начинаете выходить из этого периода, то есть еще какое-то время вы будете чувствовать вот этот вот шлейф какого-то затуманенного состояния, но вы из него постепенно уже выходите. И да, действительно, если обращаться к хорарной астрологии, та работа, на которой вы работаете сейчас, она вам не нравится, и вы ей не нравитесь, то есть у вас вообще нет никакой взаимности, ну вот если говорить на таком метафорическом языке астрологии. А вот какая-то другая работа, которую вы можете найти, она намного более вам будет комфортна по всем составляющим, и даже есть перспектива, что вы что-то такое вам по душе найдете через 9,5 единиц времени. Опять же, напоминаю, что в хорарной астрологии 9,5 единиц времени. Единица времени — это не что-то конкретное, это ситуативно от контекста зависит, то есть что именно происходит в вашей жизни. Это может быть как 9,5 часов, что вряд ли, 9,5 дней, что, наверное, тоже, ну, такая не очень реальная история, хотя бывает да, такое. Да. Но чаще всего это там 9,5 недель, может быть.
0: Ты знаешь, я все-таки думаю, что 9,5 дней тоже подходит, потому что вот то, что сказали карты, Александр уже думал о той работе, вот куда его, скажем так, высшее я пытается направить. И единственное, вот еще добавлю немного от карт Таро, не сразу вы там увидите все те блага, которые вам эта работа даст, но немного набравшись терпения и вернув веру к себе, вы сможете получить там все плюшки, да, назовем это так, от этой деятельности.
3: Ну, слушайте, как вам не верить? Ну, вот, ну 100%. Вот попадание просто 100%. Идеальное.
1: Ну, так 9,5 единиц времени же еще не прошло.
0: А представляешь, Александр такой, да я уже на самом деле все поменял в своей жизни.
3: Кстати, 9,5, это вполне возможно, что это 9,5 дней.
1: Александр, это мы будем вот очень рады, если
3: скажу,
1: вы к нам вернетесь с обратной
3: я
1: связи.
3: Я вернусь, да. Я вам скажу. Обязательно расскажу.
1: Спасибо вам за такую
0: крутую
3: вам спасибо, беседу. Вам спасибо.
0: Во благо.
1: Александр, всего вам доброго. До новых
3: всего
1: встреч.
3: Всего хорошего, детки. Спасибо. Да.
1: Всего
3: спасибо
1: доброго. До свидания.
0: Слушай, ну круто.
1: Мы очень рады, что мы смогли помочь Александру уже не первый раз. Мы готовы помочь еще кому-то, и еще все же опция позвонить нам остается. Вот на звонок и сообщение в WhatsApp 05-420-70-800, либо на звонок 03-9-4-4-7-7-7-7 у вас остается буквально минут 5, чтобы мы успели вас принять до конца программы. Ну, а если нет, то звоните нам уже для того, чтобы поставить заявку на следующие программы.
4: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг.

0: Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Все советы наших специалистов не являются руководством к действию, а лишь рекомендацией.
1: Мы снова к вам возвращаемся. По традиции скажу, что наш час стремится к своему завершению. Время течет и бежит просто с невероятной скоростью. Раз нам никто пока звонить, писать не готов сегодня с вопросами в моменте, но это у нас экспромт такой, потому что вот так случилось, что у нас освободилось место, я хочу зацепиться за ответ предыдущему нашему участнику про единицы времени в хорарной астрологии, немножко больше раскрыть эту тему для того, чтобы мы могли... говорить на понятном всем языке, и вам было бы проще ориентироваться в тех ответах, которые дает астрология на вопросы. У меня была такая... Был такой опыт, вот я сейчас на конкретном примере хочу рассказать, как вообще иногда проигрываются те самые единицы времени. Обратилась ко мне девушка с вопросом, что ей нужно принять решение, к какому врачу ей записать ее папу, у которого были там проблемы с рукой, и было непонятно что, срочно ли это, не срочно ли. И в Израиле, как мы все прекрасно знаем, попасть к врачу в самое ближайшее время – это русская рулетка, то есть не всегда такое возможно, чаще всего это очередь, особенно как какому-то востребованному специалисту через несколько месяцев. И вот она задает мне вопрос. Вот у нас есть очередь к специалисту через больничную кассу там, через несколько месяцев, но при этом есть возможность пойти сделать проверку платно, чтобы попасть на консультацию еще к какому-то профессору, который ждет, может ждать нас через неделю, но без этой проверки он не может ничего сказать. И вот идти ли сейчас на платную проверку или ждать эту проверку бесплатную через несколько месяцев? И вот, значит, задает она вопрос хорарной астрологии, я делаю расклад на конкретное время, в которое она задала мне этот вопрос, и там возникает такая ситуация, что звезды ей говорят, что платно делать эту проверку не стоит, но, тем не менее, бесплатную проверку можно сделать через 4,5 единицы времени. И вот мы с ней гадаем и думаем, что же это может быть. Ну, то есть, если бесплатная проверка и так уже была через несколько месяцев официально назначена, значит, это точно не месяцы. 4,5 недели как-то странно в достаточно экстренной ситуации. И я ей говорю, скорее всего, это все-таки 4,5 часа. То есть 4,5 единицы времени – это 4,5 часа. Давай попробуем, что ты поищешь очередь. Может быть, там кто-то отменит, но всякое же бывает. Она говорит, ну нет, вряд ли, потому что туда нужно звонить, потому что на эту проверку можно записываться только через звонок оператору. Это нельзя сделать онлайн. А это был шаббат, уже вечер пятницы, то есть шаббат уже зашел, и, соответственно, дозвониться ни до какого специалиста в это время невозможно. Тем не менее, я ей говорю, что вот так и так. Я все же считаю, что это 4,5 часа, ну, может быть, 4,5 дня, так что вот там каждый день просто мониторь систему, перезванивай. И через 4,5 часа она таки решается через приложение зайти и посмотреть, а вдруг можно очередь передвинуть уже имеющуюся бесплатно. И ей выпадает свободное окошко. Вот буквально через 4,5 часа после того, как я ей даю этот ответ, она находит свободное окошко на бесплатную проверку через несколько дней для своего папы. Итак, мы понимаем, что единицы времени в конкретной ситуации это были именно часы. То есть и такое тоже бывает. Mm-hmm. Это зависит от контекста, потому что вопрос был очень срочный. То есть там уже вопрос шел на дни, грубо говоря, какое решение принимать. И из-за того, что мы знали вот про эти 4,5 единицы времени, мы попробовали предпринять все шаги, и у нас получилось. Соответственно, все действительно зависит от контекста. И нужно иногда даже сам человек, который задает вопрос, когда ему даешь ответ про единицы времени, иногда люди сами лучше понимают, о чем же идет речь, потому что, ну, кто-то из контекста, вот как наш предыдущий участник, он просто знает уже, да, ситуации, какие-то детальки, которые он не озвучивает нам в программе, он знает, что, скорее всего, это будет 9,5 единиц времени, это будут 9,5 дней, и это очень интересно, когда можно вот так вот на конкретных примерах смотреть, как прям вот в моменте ответы астрологии, хорарной астрологии могут проигрываться с точностью вот до получаса, грубо говоря. Так что таких историй в моей практике было достаточно, когда вот именно точное какое-то определение времени в конкретном вопросе приводило к позитивному исходу какой-то проблемы. Так что задавать вопросы подобного характера очень часто
2: можно.
3: Есть у нас один вопрос. Я сейчас только дождусь имя нашего этого участника, нашего радиослушателя. Мне просто очень нужно имя для того, чтобы я ответила с помощью карт Таро, так как у нас остается совсем мало времени.
2: А нам написали, да?
3: Да, один вопрос есть. И, значит, вопрос звучит следующим образом. Мужчина и женщина хотят зарегистрировать свои отношения как муж и жена, но постоянно какие-то препятствия у них встречаются на пути, и долгое время они уже не могут это сделать, и, соответственно, вот в ближайшее время смогут ли они зарегистрировать свои отношения как муж и жена? Вот такой вот вопрос.
2: Можно сразу скажу, в ближайшее время лучше после 14 ноября, ретроградная Венера. Это...
3: А здесь я почему просто взялась за этот вопрос? Я хочу, пока я вот тасую карты, я хочу сказать, что, например, у меня был случай, тоже обратилась ко мне девушка, почему она не может никак построить отношения, найти нормального мужчину, как по ее запросу было. А оказалось просто то, что она никак не может проявить себя правильно в этих отношениях и постоянно попадает в отношения, где ее пытаются научить определенным... ну, скажем так, расставлению границ и так далее и тому подобное. Но, то есть она пытается найти мужчину, а не пытается проработать определенные свои, проблемы, которые у нее тянутся, начиная от отца, заканчивая братом, где она выстраивала себя в роли жертвы постоянно или спасателя. То есть роль жертвы и спасателя. Вот две вот эти вот роли, которые она постоянно на протяжении многих лет у себя вела по своей жизни. Так, я заговариваюсь, потому что карты уже хотят дать ответ. Мне нужно быстренько сделать... еще пару движений волшебных.

0: На самом деле, 0996, имя не буду называть, так как он подписывается по-другому, может быть, поэтому и не хочет, чтобы его имя знали. Смотрите, что говорят вам карты. У вас есть определенные, скажем так, у закона, да, есть определенные к вам вопросики, о чем это говорит. То есть, скорее всего, какие-то документы у вас не в порядке. Что-то вы никак не доглядите, как-то никак все не соберете и пытаетесь на самом деле уйти от какого-то юридического ответа. То есть это может быть связано, что какие-то договоренности нарушены. Может быть, скажем, очень так поверхностно, может быть, какие-то законы нарушены. И это то, что выбивает вас из равновесия. Вы уже немного смотрите на эту ситуацию. То есть у вас уже не просто как бы вот желание зарегистрировать свои отношения, а они больше уже выглядят как добиться своей цели. Неважно, каким способом, неважно, каким путем. Но карты говорят, что на данный момент вам нужно не думать о том, как и когда зарегистрировать свои отношения, а разобраться в юридических делах, в юридических каких-то затруднениях, которые у вас тянутся достаточно уже долгое время. То есть привести документы в порядок, и тогда двери перед вами откроются, и вы даже на всю эту ситуацию, на то, что вы не можете никак зарегистрировать официально свои отношения, посмотрите немного по-другому. Поэтому вот такой вот короткий ответ, потому что времени было очень мало. Надеюсь, что ответ вас удовлетворил. И вы получили ответы на свой самый важный вопрос, раз вы с этим вопросом к нам обратились. Но программа у нас не резиновая.
1: Да, и у нас уже остается буквально 7 минут до конца программы. И, наверное, сейчас мы будем просить Кристину Кипнес рассказать нам, что же ждет нас по прогнозу от карт Таро на ближайшую неделю.
0: Вот человек дописал то, что есть какие-то, то есть нет ответа принятия решения со стороны государства. Скорее всего, там чего-то не хватает, а вам нужно просто постоянно держать руку на пульсе для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Скорее всего, не хватает какого-то документа, и вам нужно самому, скажем так, это взять под контроль. Прости, Лид, просто был...
1: Я все понимаю, да, конечно, было... у нас был поток.
0: Был поток. Так, ближайший прогноз от карт Таро с 5 числа, то бишь вот сегодняшнего, по 11 октября. Общая энергия этой недели похожа на пробуждение после долгого сна. Сначала тянет остаться в тепле и тишине, потом накроют сомнения, а вдруг все-таки это не то, а вдруг рано. Но к финалу этой недели внутри загорится ясность, и вместе с ней придут силы шагнуть вперед. Не бойтесь перемен, они уже на самом деле стучаться в вашу дверь. Первая карта на этой неделе – это четверка мечей перевернутая. Время отдыха закончилось. Тишина, которая лечила, теперь начинает немного уже нас душить. Вы засиделись, и душа это чувствует, где вы задержались дольше, чем нужно. То есть душа об этом вам уже говорит, нужно всего лишь прислушаться к своему внутреннему голосу. Мысли просят выхода, откройте окно и, как говорится, впустите новый воздух. То есть прислушайтесь к своему внутреннему голосу и к своим мыслям. Вторая карта, двойка пентаклей, тоже в перевернутой своей позиции. Вы жонглируете делами, деньгами и общениями. То есть это говорит о том, что руки устали, а мячики все еще летят. Вы делаете вид, что не замечаете конфликт, но он никуда не денется. Что-то придется отпустить и не выбрать тоже значит, что и выбрать. Просто за вас решит случай. То есть нужно дождаться импульса, как я люблю об этом говорить. Следующая карта, третья карта, рыцарь мечей. В прямой своей позиции. Время смелого шага. Идея, которую вы уверены, приносит проверки делом. Говорите прямо, защищайте то, во что верите. Действуйте, но без резкости. Сила не в громкости, а в точности. То есть вам нужно обязательно определить свои границы и четко верить своему пути, которому вы по которому вы идете. Ну и итог недели. Не ждите идеального момента. Его не будет. Нужно просто начать потихонечку действовать, особенно через прислушивание к своей интуиции. Если только ваше решение, то это уже полшага к достижению вашей цели. Сначала наведите порядок в мыслях, потом скажите вслух то, что давно зреет. И тогда уже неделя будет вашим помощником для того, чтобы вы достигли того, о чем вы так долго мечтаете и к чему вы так долго шли и готовы уже прям вот идти, не сворачивая.
1: Кристина, спасибо большое.
0: Во благо.
1: Как и вся эта программа появится в записи в нашем телеграм-канале радио-шоу «Белая карта», куда вы можете подписаться, чтобы быть в курсе. Точно так же вы можете перечитывать все прогнозы в этом же телеграм-канале, и также на странице у Кристины Кипнис в Фейсбуке, в Инстаграме и в ее ТикТоке появляются какие-то интересные ролики, прогнозы, мысли, тайная информация. Так что обязательно-обязательно не упустите возможность подписаться на Кристину.
0: Благодарю. Также есть личный телеграм-канал у Лидии Топельберг, «Звезды новости» от Лидии Топельберг, и ее можно легко найти на всех платформах интернета, Facebook, Instagram и TikTok. Нужно просто латинскими буквами написать «Лидия Топельберг» и подписаться. Очень простые действия. Ну и, соответственно, у нашего телеграм-канала тоже...
1: Угу. У нашей программы тоже есть
0: телеграм-канал. Есть телеграм-канал «Радио-шоу «Белая карта». Да, кстати, вот тут написали, что есть проблема нам туда написать. Мы сейчас с тобой будем разбираться с этим.
1: Непременно. Ну и по традиции скажем, что наша программа подходит к своему завершению, потому что времени у нас уже нет. Мы будем с вами разбираться во всех ваших вопросах уже через неделю.
0: Ну и, соответственно, по традиции, помню, дорогой наш радиослушатель, ты властелин своей вселенной. С вами была Лидия Топельберг
1: и Кристина Кипнис. Мы желаем вам прекрасной недели.
2: Вам выпала белая карта.
3: Кто следующий?

0: Первое радио.
1: Первое радио.

0: 给他，给他，他，给他。
1: We're getting high.
2: Лучшая музыка. Первое радио.

По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!

Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: hitparad.co.il.
1: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
0: «Хит по радио».
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
0: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: На первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Тарк.
2: Я такая яркая, что прям... Да.
3: Первое радио.
2: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
1: Я такая яркая, что прям дарк. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: товарищи.
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего.
4: Да валите вы уже быстрее.
1: Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город диско.
6: 89.1 FM.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: активной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Я приду сквозь злые ночи.
5: Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: С тобой.
4: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: 89.1 FM.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все! Все мужики одинаковые!
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
6: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
6: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.
9: Первое радио.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. Всегда с тобой.